Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Очень часто в русских сказках встречается выражение «палаты белокаменные». В наше время увидеть их воочию можно нечасто. Нам с вами повезло. В Нижнем Новгороде сохранились три таких дома, корнями связанные с древнерусской архитектурой. Они построены из большемерного кирпича, выбелены, имеют своды, крылечки и элементы шатровых крыш. Роднит эти дома еще одно обстоятельство. Все они приходили в аварийное состояние и были восстановлены в 60-е годы. Адрес 1, улица Почаинская, 27. Этот дом сейчас известен как домик Петра. Построил его торговый человек Ефим Чатыгин. И многие источники указывают, что как раз в этом доме в 1695 году во время Азовского похода останавливался Петр I. Судьба дома была драматичной. Потеряв владельцев, он ветшал, и в середине 19 века в нем даже размещался ночлежный дом. Адрес 2, переулок Крутой, 7. Это дом купца Олесова, на средства которого была построена Успенская церковь, которая располагается неподалеку. Адрес 3, улица Гоголя, 52. Этот дом так и называется – палаты Пушниковых по имени первых владельцев. Своды парадных комнат были украшены лепкой, расписаны на темы из античных мифов, печи выложены изразцами. Яков Пушников, который владел этим домом ко времени второго приезда в наш город императора Петра I в 1722 году, по пути на Каспий был бургомистром. Возможно, в этих палатах и принимал он дорогого гостя. Здесь же и отмечали два знаменательных юбилея – 50-летие Петра и 500-летие Нижнего Новгорода. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

этого дня ясное, но теперь в нем броня.

лес шумит, как всегда, кронами, а земля и вода

воздух звуки хранит разные, но теперь в нем гремит, лязгает, даже цокот копыт топотом. Если кто закричит,

0: Что, это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм про «Красную шапочку» с подзаголовком «Продолжение старой сказки» режиссер Леонид Нечаев выпустил на советские телеэкраны в последний день 1977 года. И это был действительно превосходный новогодний подарок детям, да и взрослым. Песни из фильма вскоре зажили самостоятельной жизнью. Не все из них пели артисты, сыгравшие в картине. Приглашались и профессиональные исполнители. Спеть песню «Волчицы» пригласили Жанну Рождественскую. Та приехала на запись со своей 8-летней дочерью Ольгой. И композитор Рыбников тут взял и предложил девочке спеть песню про Африку. Та спела, да так, что Рыбников был просто потрясен. В итоге Оля исполнила для фильма про «Красную шапочку» три песни. Про Африку, про звезды и необитаемый остров. Такое случается нечасто, чтобы песня из музыкального телефильма, да еще и для детей, была названа «Песней года». Но именно это и произошло с песенкой про Африку из фильма про «Красную шапочку».
4: А почему это у вас такие зубы?
5: Какие у него еще зубы?
4: Негодные. Вот какие. Разве можно столько сладкого есть? А еще лесоруб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: И мучного.
4: Вы что? Ему же больно. А если бы вас так щипнуть?
5: Ты что, больно же?
4: А ну-ка, откройте рот. У вас все зубы болят или только один?
5: Закрой пасть.
4: Опять? А что это у вас такие глаза?
5: Какие еще глаза?
4: Злющие. Вот какие. Если у вас от чего-то испортилось настроение, то не надо его портить другим.

0: отправляется спи...
1: Хоть и звучал по-прежнему ласково, однако теперь в нем слышались привычная решительность и твердость. «Нет, Поллианна, я не могу согласиться с тобой. Я готова сделать для тебя все, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона. И можешь уж мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка». Однако, несмотря на всю внушительность тетиного тона, веру Поллианны в доктора Чилтона поколебать не удалось. «Ох, тетя Полли!» — горестно отозвалась она. «Если бы вы только любили доктора Чилтона...» «Что ты такое говоришь, Поллианна?» На этот раз голос мисс Полли прозвучал очень резко, а щеки ее просто горели. «Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона, — спокойно продолжала Поллианна, — и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона». Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Полли спасением, неспосланным свыше. «Мне очень жаль, Поллианна», — еще раз твердо повторила она, поднимаясь со стула. «Но, видимо, этот вопрос придется решать мне. Тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут». Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма. В ней сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределенное время. Узнав об этом, Поллианна вновь принялась уговаривать тетю вызвать к ней доктора Чилтона. «Ну, пожалуйста, тетя Полли, теперь ведь вам это будет совсем нетрудно!» Однако тетя Полли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова делать для Поллианны все, что угодно, но только не это. «Я просто поверить не могу. Сколько бы мне ни толковали, я все равно в жизни бы не поверила», — говорила Нэнси старому Тому. «Но ведь поди не поверь, когда собственными глазами видишь. Она целыми днями торчит в комнате у нашей бедняжки. Она теперь только и ждет, чтобы что-нибудь для нее сделать. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Сидит целыми днями и ждет. Взять, к примеру, наших Флаффи и Баффи. Да она еще неделю назад ни почем бы не позволила им находиться в комнатах, а теперь... Да теперь вы только послушайте, мистер Том. Она теперь разрешает им валяться на кровати у мисс Поллианны, только потому, что нашей девочке это нравится. А стоит нашей девочке пожелать, как мисс Полли начинает двигать эти хрустали на окнах, чтобы, как говорит наша дитятка, радуги плясали. И мисс Полли уже три раза отправляла Тимати в теплицу Коба за свежими цветами. Я уж не говорю обо всех букетиках, которые она сама собирает для мисс Поллианны. А на днях я такое увидела. Но вы прямо бы упали бы, мистер Том. Сидит наша мисс Полли возле кровати мисс Поллианны и спокойно терпит, как сиделка причесывает ее. А мисс Поллианна распоряжается, как надо причесывать тетю. И теперь мисс Полли каждый день сама делает такую же прическу. И все для того, чтобы порадовать нашу девочку. Старый Том усмехнулся. «Сдается мне, мисс Полли не прогадала от новой прически. Эти кудряшки ей очень к лицу», — задумчиво проговорил он. «Это уж точно, мистер Том», — горячо поддержала его Нэнси. «Она теперь просто на человека похожа. Она, оказывается, совсем даже и не...» «А я тебе что тогда говорил, Нэнси?» — с торжествующим видом перебил старый Том. «Помнишь, я говорил тебе, что она была когда-то красавицей?» «Ну, да красавица ей, конечно, далеко», — пожала плечами Нэнси. Но, признаться, она стала куда привлекательней с этими кружевами, кудряшками и всяким прочим, что ее заставило носить мисс Поллианна. «Но я же тебе говорил», — продолжал старик. «Говорил же я тебе, что она совсем не старая». Нэнси засмеялась. «Да, признаться, мистер Том, сейчас она походит на старуху куда меньше, чем раньше. Да ее просто и не узнать с той поры, как приехала мисс Поллианна. Скажите, мистер Том, а кто же был ее возлюбленный предмет? Я ведь так и не узнала». «Вот так я вам и скажу, мистер Том. Не узнала». «Так и не узнала?» Лукаво покосился на нее старый Том. «Ну, в таком случае от меня ты уж точно не узнаешь». «Ну, мистер Том, миленький, ну расскажите, пожалуйста», — законючила девушка. «У кого ж я узнаю, как не у вас?» «Но если больше не у кого, значит, не узнать тебе этого», — улыбаясь, ответил старый Том и тихо добавил. «Лучше скажи мне, как там наша крошка?» Теперь Нэнси посмотрела на него совсем невесело. «Да все так же, мистер Том. Пока никто ничего так и не может понять. Она все время лежит, то спит, то болтает, то старается радоваться. И когда луна светит, и когда солнце...

0: солнце садится, и еще всему такому прочему. «Ну да, я знаю, это ее игра», — ответил старый Том. «Да благословит Господь ее нежное сердце». «Значит, она и вам о своей игре рассказала», — удивилась Нэнси. «Давно уже». Старик часто заморгал, и губы его скривились. «Это вот как случилось», — тихо продолжал он. «Как-то я ворчал и жаловался, что я такой сутулый и не могу распрямиться. А она, знаешь, что мне присоветовала? А ну-ка, пойди догадайся, чему я могу радоваться?»
1: «Не могу. Да не знаю, чему ж вы тут можете радоваться, мистер Том», — честно призналась Нэнси.
0: «А вот крошка наша придумала. Она говорит, вы должны радоваться, мистер Том, что вам не надо слишком сильно наклоняться, чтобы полоть, потому что, говорит, вы и так наполовину согнутый». Нэнси невесело усмехнулась. «Прямо чудеса. Но я не удивляюсь, мистер Том, вот так я вам и скажу. Не удивляюсь. Уж будьте уверены, наша крошка всегда придумает, чему порадоваться. Мы ведь с ней с самого начала играли в игру, потому как тогда ей было не с кем больше в нее играть, хотя она и твердила, что, мол, хочет, чтобы тетя играла. Мисс Полли...» Нэнси засмеялась. «Гляжу, вы думаете про хозяйку почти так же, как и я», — ехидно проговорила она. У старого Тома лицо вдруг окаменело. «Я всего лишь подумал, что такая игра немного удивила бы мисс Полли», — холодно отозвался он. «Верно. Тогда она и впрямь удивилась бы», — ответила Нэнси. «Но сейчас я бы так не сказала. Не сказала бы, мистер Том, вот так я вам прямо и говорю. Я теперь что угодно готова от нее ждать. И даже если она примется играть в игру, совсем это меня не удивит, мистер Том». Но неужели девочка ей так и не рассказала ни разу? Мне кажется, она всему городу рассказала. С тех пор, как она попала в аварию, все только и говорят про ее игру, — ответил Том. «Нет, мисс Полли она так и не рассказала», — продолжала Нэнси. «Мисс Поллианна мне объяснила так, что тетя Полли запретила ей говорить об отце. А так как игру эту изобрел как раз бедный покойный джентльмен, то она и рассказать о ней не может, если не припомнит и его заодно». «Ну, теперь ясно», — понимающе закивал головой старый Том. «Все они так и не смогли простить ему, что он увез мисс Дженни. А мисс Полли особенно горевала. Она ведь очень любила мисс Дженни, ах, как это ужасно!» И, вздохнув, он отвернулся от Нэнси. «Да, ужасно. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Ужасно! Вот так я вам и скажу!» Издав куда более тяжкий вздох, чем мистер Том, Нэнси круто развернулась и побрела на кухню. Эти дни ни для кого из них не прошли даром. Сиделка изо всех сил пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной. Однако глаза ее выдавали тревогу. Доктор с каждым днем выказывал все более явные признаки нервозности. Мисс Полли становилась все молчаливее, и даже новая прическа, которая очень молодила ее, не могла скрыть, как она побледнела и похудела за последние дни. И только Поллианна играла с Флаффи и Баффи, любовалась цветами, лакомилась фруктами и желе, которые ей присылали друзья, и старалась успокоить авторов многочисленных записок, исполненных тревоги за ее здоровье. Однако выглядела она очень плохо. А играя в свою любимую игру, незаметно из настоящего переносилась в будущее. Она говорила, что будет рада, когда снова пойдет в школу, или когда сможет увидеть миссис Сноу, или когда пойдет в гости к мистеру Пентону, или поедет кататься с мистером Чилтоном. Нэнси слушала ее и с улыбкой кивала головой. А потом, оставшись одна, давала волю слезам. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Митт, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Поллианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора». Доктор Митт с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял подаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять. Низкорослый, кореглазый, с темной бородой клинышком, доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Митту. «Да нет!» — проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Поллианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Полли, а мой доктор — мистер Чилтон. — — протянул доктор Мид, глядя на тетю Полю, у которой вспыхнули щеки. — Ну да, Полиана на мгновение замялась, но потом решилась признаться. — Понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона, но тетя Поля не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете...

0: стаканы, которые вместе с порошком подала мисс Хант.
1: «Ну да, теперь я вспомнила», — согласилась девочка. «Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого». Мисс Хант промолчала.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника. И он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим

0: хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне. Кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Дивеево. 2 дня. Полный круг богослужений. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – женский монастырь Русской Православной Церкви. Заложен в селе Дивеево Нижегородской области. Образован он в 1861 году из Дивеевской женской общины. В особых представлениях монастырь не нуждается. Слава о нем идет по всей России. Появилась обитель благодаря матушке Александре, которой было видение Божией Матери, повелевшей основать на этом месте обитель. Дивеевский монастырь находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Это 4-й и последний удел Божией Матери на земле. Святая обитель, равной которой нет, не было и не будет в мире. Поклониться святыням монастыря ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов из разных городов и стран мира. История этого монастыря тесно связана с именем великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского. Главная святыня Дивеевской обители – святые мощи преподобного батюшки Серафима. По своей архитектуре монастырь – это город. Его храмы составляют своеобразный соборный ансамбль вместе с 72-метровой колокольней. Интересно, что план обители нарисовал собственноручно батюшка Серафим, по промыслу Божию, никогда не бывая на этом месте. В Дивееве, повторяя путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по канавке Божией Матери, о которой батюшка Серафим говорил. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто канавку с молитвами пройдет, да 1500 Богородиц прочтет, тому тут все – и Афон, и Иерусалим, и Киев. И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Святые источники, расположенные в окрестностях монастыря, известны многими случаями исцеления и помощи Божией. 3,5 часа в пути, и вы в дивном Дивееве. Паломники приезжают туда, чтобы попасть на службу в храмы монастыря. Это Троицкий, Преображенский собор, Казанский храм. Там можно поклониться православным святыням. Пройтись по канавке Царицы Небесной. Также люди приезжают сюда налить святой воды, совершить омовение в одном из святых источников. Обязательно возьмите емкость для воды и рубашку для купания в источнике. Программа поездки 2-дневная, поэтому после посещения вечернего богослужения паломники отправляются на ночлег в паломническую гостиницу, а вот на следующее утро поездка в село Суворово Дивеевского района. Расположено оно в 12 километрах к северо-востоку от села Дивеево. Кстати, село это ранее носило название Пуза, как и протекающая рядом река. В середине 19 века оно относилось к Ордатовскому уезду. В нем насчитывалось 265 дворов и 1687 душ, облагаемых налогом. Жители села занимались шерстобитством и портняжничеством. Село печально известно, потому что в 1919 году там были казнены мученицы Евдокия, Дария, Дария и Мария, прославленные на церковном соборе. Их мощи ныне покоятся в Успенском храме села. Там паломники смогут поклониться их мощам, принять участие в божественной литургии. Затем еще один переезд. Паломники оказываются в славном городе Арзамасе, где посещают Воскресенский кафедральный собор. Красивейший, величественный храм стоит на холме, занимая доминирующее положение в ансамбле Соборной площади. Воздвигнут в благодарение Богу за победу в Отечественной войне 1812 года. К приходу собора также относятся 2 иных храма на Соборной площади Арзамаса. Церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» – зимняя. Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери – крестильная. Она возведена в 2002-м. А еще запланировано посещение Николаевского женского монастыря. Когда вы окажетесь там, обязательно подойдите и приложитесь к святым иконам. Это образ Божией Матери избавления от бед страждущих и достойно есть рубленное. Образ очень интересный. Икона называется так не случайно. С приходом советской власти начался процесс разграбления и разрушения Алексеевской обители, а осенью 1924 года решением губернского исполкома было принято постановление о закрытии монастыря. Сестер выселили в Николаевский монастырь, пострадала и икона Божией Матери «Достойно есть». Драгоценную ризу сняли, а саму икону предали поруганию. Образ был найден в 1997 году жительницей города Арзамаса в хозяйственной постройке старинного дома и принесен в монастырь. Сохранилась только центральная часть иконы, да и та вся изувеченная. Икона была изрублена топором. Особенно пострадал лик Пресвятой Богородицы, его практически не осталось. В монастыре икона обновилась за одну ночь после того, как сестры взяли ее на крестный ход. Буквально на следующий день после обновления икона замироточила. Чуть позднее сестры увидели, что поверх вырубленного лика на лбу проявилась нерукотворная пара глаз в назидание всем, что Бог поругаем не бывает. Икону поместили в киот и повесили в Нижней церкви. У образа появилось много почитателей, людей с израненными, как лик Богородицы, душами. В народе икону и прозвали «изрубленной». Многие паломники и прихожане прибегают к чудотворной иконе Божией Матери «Достойно есть», получают исцеление и помощь. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу поговорить с вами о пряных душистых травах. Можно и нужно пить чай травяной. То, что можно использовать в чае, не всегда это травки. Это облепиховые листья, это листья лимонника. Лимонник тоже очень часто сажают где-то на задворках, в тени. Он там и плодов не дает. И листья, надо сказать, у него не такие ароматные. А вот если вы его посадите на более солнечном месте, то, поверьте, вы будете ощущать реально такой лимонный аромат. Следующее растение, которое можно класть в чай, это базилик. Все привыкли к нему как к растению пряному, которое кладут в салаты или при готовке вторых блюд, или борща для маринования шашлыка. Но у базилика есть совершенно замечательные сорта, которые отличаются запахом очень здорово. Есть лимонный базилик, есть мятный базилик, есть гвоздичный базилик. Они внешне отличаются очень сильно. Одних листики зеленого цвета, другого пурпурный. Одни более мелкие, другие более крупные. Есть кустики совершенно замечательные, круглые. Есть одна разновидность лимонного базилика, который такой подушечкой растет. То есть, опять же, это декоративное растение может быть. Еще одно растение, которое можно класть в чай, и в Сибири оно очень часто используется, называется еще это кустарниковый чай или лапчатка. У нее собирают не только листочки, но краевые вот эти вот веточки, то есть срезают молоденькую часть прироста вместе с веточкой и тоже их заваривают. Еще очень полезный чай можно заварить, его называют тибетским чаем, из бадана. Только, дорогие друзья, здесь внимательно слушайте. Листья свежие категорически использовать нельзя, они ядовитые. Можно использовать только те листья, которые перезимовали. Они такие страшненькие, они коричневые. Они полусухие, уже такие, практически уже готовые к использованию. Что вы делаете? Вы их срываете, вы их промываете от песка, от земли, еще раз просушиваете до сухого состояния, и дальше потом вы их завариваете в чай. Вот это получается такой очень хороший тонизирующий напиток. Опять же, повторюсь, только перезимовавшие сухие листья. Про тимьян я тоже хочу сказать, что у него существует несколько разновидностей. И опять же, они отличаются запахом. Есть более лимонный, есть более пряный, есть классический, к которому мы привыкли. И вот когда вы эти цветочки срежете, у вас повторное цветение наступает где-то ближе к концу сезона, и вы еще второй раз порадуетесь, а шмели вас поблагодарят за то, что вы им такую кормушку предоставили в конце лета. Как заготавливать вот эти все растения? Лучше это делать, конечно, не в самую жару, а утром, например, когда вот уже хорошая солнечная погода стоит, так денечек уже начинает разогреваться, и вот вы утром срываете эти растения. Отдельные растения для лечебных целей срывают в определенные даже часы. То есть это, например, травники говорят, их надо срывать не раньше 12 часов, когда пик солнцестояния и все питательные и полезные вещества вот в лекарственных целях. А если просто чайку попить, в общем-то, и неважно, если гости к вам вечером пришли, ну, конечно, идите вечером и сорвите вот этот букет со своей клумбы или грядки. Правильно сушите ваши растения, не оставляйте их на солнце. Это нужно сушить в тени обязательно. Так что, дорогие друзья, я всех призываю побольше таких растений собрать на своем участке. Повторю, это мелисса, это мята, это тимьян, это монарда, бадан. Ну, смородину и землянику все знают. Листья малины можно засушивать. Лимонник. Вот сколько много. Пользуйтесь, пожалуйста, той возможности, что вам дарит выращивание растений в собственном саду.
0: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ». Все образуется. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: В моей душе покоя нет.
0: Автор.
1: Автор музыки Андрей Петров. Стихотворная основа Роберт Бёрнс в переводе Самуила Маршака.
2: Песня «В моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман» основана на стихотворении шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака, а музыку к ней написал композитор Андрей Петров. Таким образом, история создания песни заключается в переводе стихотворения Бёрнса и последующей музыкальной адаптации этого текста для фильма Эльдара Рязанова. В фильме «Служебный роман» песню «В моей душе покоя нет» исполнили главные герои картины.
1: Исполняет Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня, наверное, каждый человек, работающий с бумагами, использует степлер. Но мало кто знает историю его происхождения. Впервые подобие современного степлера было изготовлено в 18 веке для французского короля Людовика XV. Скобы этого приспособления были украшены королевским знаком. Отмечу, что с появлением все большего количества грамотных людей, умеющих работать с бумагами, потребность в канцелярских принадлежностях, в том числе степлере, возрастала. Во второй половине 19 века Джорджу МакГиллу был выдан первый патент на приспособление для скрепления листов из латуни. Вскоре он запатентовал еще одно подобное изобретение, предназначенное уже для скрепления бумажных листов. В переводе с английского оно называлось «одиночный ударный пресс МакГилла для скрепок». Первоначально в это устройство можно было вставить только одну скобу. Название «степлер» появилось значительно позже самого изобретения. До 1909 года все приспособления для сшивания бумаги называли по названию фирмы, которая их выпускала, или просто скреплятелями. В американских офисах такими устройствами начали пользоваться лишь в 1914 году. Однако они не получили широкого распространения. Соотношение количества сотрудников и степлеров было 500 к 1. И это неудивительно, поскольку скреплятели, которые применялись в то время, было достаточно сложно использовать. В них вставляли только одну скобу, что доставляло немало трудностей. Однако в 1923 году был разработан первый степлер, в который можно было заправить целую полоску склеенных между собой скоб. Модель, приближенную к современному механическому степлеру, выпустили в конце 30-х годов. Для того, чтобы заправить прибор скобами, достаточно было открыть его верхнюю крышку. Чуть позже изобрели электрические степлеры, но обычному офису вполне достаточно механических моделей. Принцип работы степлера прост. Скоба проходит через пачку листов насквозь, а затем ее концы упираются в отклоняющую пластину. Также среди канцелярских принадлежностей вскоре появился и антистеплер. Это небольшое устройство для извлечения скоб от степлера с помощью загнутых клиньев.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приветствую всех, кто нас слушает в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Больших и Малых Весях нашей области, а также онлайн по интернету. В эфире радиообраз программа «Чистого истока» в студии Марина Дружкова. Сегодня мы будем вспоминать нашего земляка, известного общественного деятеля, литературного критика, имя которого в Нижнем Новгороде носит университет иностранных языков и действует литературно-мемориальный музей. Вы, конечно, догадались, что речь пойдет о Николае Александровиче Добролюбове и его эпистолярном и научном наследии. 5 февраля мы будем отмечать большую круглую дату – 190 лет со дня его рождения. Как живет литературно-мемориальный музей Добролюбова сейчас? Что нового появилось в музейной экспозиции? Что готовит музей для своих посетителей в юбилейный год и чем еще готов удивить музей Добролюбова? Об этом расскажем прямо сейчас. В нашей студии сегодня Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник музея Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, финалист национальной премии Русского географического общества. Здравствуйте, Галина Алексеевна.
2: Здравствуйте, Мариночка. Очень рада вас видеть.
1: Взаимно. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. И мы знаем, что в стенах Добролюбовской усадьбы, где располагается музей, прошла грандиозная реконструкция, и мы с вами встречались буквально накануне открытия этого музея. Вы нам уже рассказывали, но, думаю, стоит повторить для тех слушателей, которые, может быть, впервые слышат нас с вами, вот как изменился музей после перезагрузки, когда он получил новый образ, а как изменилось наполнение музея, появились ли новые какие-то способы представления. Что сейчас стало в музее? Каким он стал?
2: Ну, во-первых, музей изменился чисто внешне. Облик его стал более современным и нарядным, красивым, праздничным, удобным для посетителей, комфортным. И это очень-очень важно. Это отмечают все, кто к нам приходит. Мемориальная экспозиция, безусловно, кардинальным образом не меняется, поскольку она именно мемориальная и содержит предметы, которые рассказывают о детстве и юношеских годах Николая Александровича Добролюбова. А вот литературная экспозиция, историко-литературная, точнее, претерпела кардинальное совершенно изменение. Ну, а проще сказать, была создана абсолютно новая историко-литературная экспозиция, которая называется «Интересно. Холодный ум и пылкое сердце». То есть название основано на контрасте. И она рассказывает о Николае Александровиче Добролюбове с двух сторон. Как правило, обычно в каких-то экспозициях, где так или иначе заходит речь о Добролюбове, прежде всего акцентирует внимание на его творчестве как литературного критика, публициста, журналиста, писателя, поэта, историка, педагога, фольклориста, переводчика и так далее, и так далее. Ипостасей у него очень много. Поэт еще, это мы обязательно добавим. Но в стороне остается личная жизнь Добролюбова. Может быть, из-за того, что он внешне производил такое впечатление, неподвижная мимика, внешне холодность, замкнутость. Говорили людям сторонним о том, что за этой личиной, внешностью скрывается такой же холодный человек. Но на самом деле это не так. Люди, которые близко знали Добролюбова, такие, например, как его соратник, сподвижник Николай Гаврилович Чернышевский, говорил о том, что чувства Добролюбова были очень пылкими и глубокими. Он был очень впечатлительным человеком и тонко, глубоко чувствовал. Это на самом деле так. Конечно, многие, особенно те, кто постарше, кто в школе изучал Добролюбова, Некрасова, находятся под влиянием стихотворения Некрасова, которое начинается словами «Суров ты был, ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять». Вот и сложился этот миф. Но и сам Некрасов в свое время писал о том, что он пытался создать не подлинный образ Добролюбова, а вложил в это стихотворение избирательные черты. Своеобразный, да, действительно, миф создавал, черты житийности придал облику Добролюбовой для того, чтобы сделать его своеобразным знаменем того нового, что идет в Россию. И действительно, вся судьба Добролюбова, вся биография способствовала тому, что такой образ был создан, и он действительно очень повлиял на и современников, и соратников, и потомков. Но это все-таки отклонение от истины. А мы не только литераторы, филологи, но мы еще и историки, и поэтому стремимся, чтобы, насколько это возможно, но истина была восстановлена. Поэтому, прочитав все то, что было исследователями проделано за эти долгие годы, начиная с нулевых годов 20-го, простите, века и кончая нашим временем, проанализировав все это, сделали вывод, что да, были какие-то ограничения в трактовке образа Добролюбова. Он трактовался как революционер-демократ, как атеист, как вот такой суровый, холодный человек. А все то, что он делал, все его наследие говорит об обратном, о том, что реальный Николай Добролюбов гораздо шире этого созданного мифического образа. Поэтому у нас такая экспозиция «Холодный ум и пылкое сердце». Что еще любопытно, что в этой экспозиции мы приняли такого рода реальную условность, если можно опять-таки так сказать. То есть сейчас современный подход трактуется тем, что в экспозиции стараются показать жизнь человека как будто бы с нуля, с чистого листа, как будто бы мы не знаем, что он стал великим, и идем шаг за шагом с ним по жизни, видя, как постепенно изменяется его личность, как появляется реноме, репутация, как завоевывает известность. Конечно, почему я говорю, что это условность, потому что музей не был бы создан, если бы человек не был великим, потому что изначально в основе условность такая лежит. И однако мы начинаем с того, что в Нижнем Новгороде 5 февраля 1836 года в семье священника появился мальчик, старший сын Николай, Николай Александрович, как уважительно его будут звать родители, Добролюбов, которому у нас 5 февраля исполнится уже 190 лет, а прошел он всего 25 лет. Очень короткую жизнь. И эта условность в нашей экспозиции отражена в том, что Николай Добролюбов современникам никогда не был известен под именем Добролюбов. То есть тот, кто сейчас именуется Николай Александрович Добролюбов, был совершенно пустым звуком для современников. Добролюбов писал под псевдонимами. Это характеризовалось и обусловливалось и тем, что начинал он еще будучи студентом Главного педагогического института, и могли быть санкции по отношению к нему, если бы узнали, что он пишет в ведущем журнале.
3: Современник, вы имеете в виду, да? Современник журнала?
2: Современник, журнал «Современник», безусловно. А далее, для того, чтобы опять-таки оберечь Добролюбова, а одновременно показать множественность позиций. То есть, если не один человек пишет, а пишет у нас и Неглигентов, и Бов, и Волжский, и так далее, и так далее, и так далее, то кажется, что вот огромная масса публицистов разделяет те же самые позиции. А работоспособность Добролюбова была такова, что было действительно впечатление, что это большое количество людей пишет и создает вот такие статьи, которыми зачитывалась Россия. Так у нас и идет на наших стендах вот это развитие псевдонимов добролюбовских. И даже мы создали такую мультимедийную презентацию, которая основывается на словах Добролюбова. Я не из людей, делающих себе имя, не из писателей, делающих себе имя. И вот мы поделили на две группы. Добролюбов, как писатель, не делающий себе имя, пишущий под псевдонимами. И знаменитые, известные каждому с детских лет имена, такие как Толстой, Тургенев и многие-многие другие, в том числе и Островский, кто был известен под своим именем в «Современнике» и кого мы чтим до сих пор. Но вторая часть рассказывает о Добролюбове именно как о человеке, о сыне, брате, друге, товарище, человеке, который хотел любить, который был любимым, который испытывал все те же человеческие чувства, что свойственны каждому из нас.
3: Галина Алексеевна, а вы ставили перед собой цель, когда изучали эволюцию личности, его развитие, решить вопрос, вот как он сформировался, почему он оказался в кругах революционно-демократической интеллигенции, да, вот именно в эту струю попал общественной мысли того времени, потому что это была передовая мысль, потому что все лучшие из лучших туда шли. Почему вот он достаточно такие радикальные имел взгляды и отрицательные, может быть, по отношению к тому пути, которым шла до этого Россия, да, и разделял именно взгляды революционеров на будущее нашей страны?
2: Марина не совсем согласна с такой трактовкой. Это как раз вот то это... изменение, это вот та официальная трактовка, на которой зиждилось советское представление.
3: Развенчайте, пожалуйста, нам эту трактовку. Да. Мы-то выросли именно на советском литературоведении, да, и многие из моего поколения люди продолжают именно так его ощущать, так его воспринимать. А ваша задача, как я понимаю, музей, да, восстановить истину, каким на самом деле был человек, вот каким он был. Все равно же мы же понимаем, что он печатался в «Современнике», кто были его друзья, тоже имеющие похожие убеждения люди. Поэтому напрашивается вопрос.
2: Да, но я на несколько частей разделю ответ. Но первый пункт. Сейчас философы, историки давно уже пришли к выводу, что Добролюбов все-таки не революционный демократ, а социальный демократ. И человек, который даже склонен к социальному утопизму.
3: Вот как.
2: Русский топор звал Чернышевский. Добролюбов нет. То есть это человек, который очень многое сделал для того, чтобы Россия стала на путь социальных изменений. Очень много говорил об этом. И более того, думаю, что мы бы не были сейчас такими, как мы сейчас есть, если бы не все эти многочисленные статьи Добролюбова, когда он в такие мелочи быта, жизни, особенностей социальных слоев вникал. Он ведь столько писал статей по самым разным вопросам, вплоть до пьянства.
3: Ой, как интересно. Да. Вот мы с этой стороны как раз и не знаем.
2: Не знаем ничего.
3: Абсолютно.
2: Женский вопрос и так далее, и так далее, и так далее. Самые разные стороны жизни освещал. И это очень важно. А перекос был сделан, опять-таки, в сторону одной теории, ну, потому что Добролюбов стал флагом своеобразным. И нужно сказать, что Добролюбов ведь изучал разные пути, по которым может пойти Россия. Особенно это проявилось в тот период, когда он был в Италии. В Италии в это время шло освободительное движение, выковывалась новая Италия, и было два центра. Центр парламентского развития Италии – это Турин, и центр революционного движения – это юг, это Неаполь, это Сицилия, это Гарибальди. И вот Добролюбов тогда метался между севером и югом и в своих многочисленных статьях пытался показать эти разные пути. И хотя он писал об Италии, о современнике, ясно видели между строк о том, что это рассказ о возможных вариантах решения русских проблем. Вот это ответ на один вопрос. А второй вопрос – как дошло до жизни такой? То есть каким образом Добролюбов стал именно Добролюбовым? Вы знаете, он частично подсказал ответ в одной из своих статей. «С детских лет меня мучил вопрос, а чего же все так страдает, и есть ли силы помочь этому горю?» Добролюбов жил у нас на Лыковой дамбе. Внизу был Балчуг, рынок подержанных вещей. Он видел нищету, видел тех, кто покупает эти обноски, чтобы хоть как-то свое тряпье поменять на что-то хотя бы удобоваримое. Он вращался среди своих товарищей по Нижегородской духовной семинарии, многие из которых дети захудалых сельских дичков, которые жили очень тяжелой жизнью. Они же фактически жили жизнью крестьянства. И точно так же и все крестьянские работы исполняли, и пахали, и сеяли, и жили в нищете и бедности. Об этом очень много написано. В частности, есть вот такая книга «Священника Белюстина. Жизнь сельского духовенства», где говорится об этом. Добролюбов все это наблюдал с самого детства. Ну и, видимо, от Бога ему была дана вот такая миссия. Миссия думать, миссия мыслителя. То есть прежде всего думать, почему так или иначе, и искать какие-то выходы. И причем вот это свое миссионерство Добролюбов почувствовал очень рано. В ранних еще подростковых стихотворениях он писал: «Сначала я могу быть полезен на отчизне, а потом я буду полезен на отчизне». То есть он утвердился в том, что он станет человеком, который многое может изменить к лучшему.
3: Но золотые еще... слова, Галина Алексеевна. Мне кажется, это просто надо в каждой школе.

0: Интерьерный больше, раритетных и вообще...
1: С оригиналами, с подлинниками, которые говорят и о сотрудничестве Добролюбова и Островского, о совместной работе в «Современнике». И выставка с большим количеством предметов, 80 из Щелкова, еще будет добавлена нашими добролюбовскими экспонатами. И среди экспонатов Щелкова будут даже такие личные вещи, как, например, нож для разрезания бумаг, который Островский собственноручно изготовил. Щелкова – это поместье, которое находится в лесопарковой зоне. И поэтому отголоски этого тоже присутствуют и в жизни быта Островского, и в его произведениях. Много будет декораций, эскизов костюмов, грима к самым разным спектаклям, постановкам по пьесам Островского. Ведь дело в том, что пьесы Островского ставили такие известные режиссеры, как, например, Мирхольд, Таиров. Эскизы декораций костюмов делал, например, такой известный художник, любимый многими очень именно русскими людьми, как Кустодиев. Ну и, безусловно, это книги, афиши спектаклей, программки и так далее, и так далее. Фотографии, сцены спектаклей. И что еще очень важно, что нижегородская тема тоже звучит. То есть на выставке представлены будут и экспонаты, это программка спектакля, который ставился именно в Нижнем Новгороде. Это, с другой стороны, материалы, связанные со спектаклем по пьесе на нижегородскую тему. Ведь известно, что Островский написал пьесу «Козьма Минин-Сухорук», и материал он собирал здесь, в Нижнем Новгороде. Островский не раз приезжал к нам в Нижний Новгород. И просто с целью увидеть город, развлекательной целью. В то же время это было такое историко-литературное путешествие. Но тогда до Нижнего Новгорода, кстати, из-за болезни Островский не добрался. Это были визиты в нижегородские театры, на ярмарку. Это были визиты для того, чтобы именно здесь, на нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде, почерпнуть сведения о типажах нижегородских купцов, о жизни и быте, где, как ни на нижегородской ярмарке, в Нижнем Новгороде. И тут еще общие точки соприкосновения Добролюбова и Островского. Ведь и Добролюбов все это видел здесь, и Островский. Поэтому, когда Добролюбов писал в своей статье «Темное царство» и «Луч света в темном царстве», он очень хорошо знал эту среду и знал, какими источниками пользовался Островский, чем он напитывался здесь, в Нижнем Новгороде. Но еще, конечно, очень важный момент биографии Островского – это актриса Любовь Никулина-Косицкая, которая самые нежные, теплые чувства испытывал Островский и, в частности, приезжал в Нижний Новгород, чтобы увидеться с ней, сфотографироваться вместе. Поэтому здесь очень большой пласт разных историко-культурных связей, перекрестков. Недаром ведь и выставка называется именно так: переплетение, перекрестки, связи. И для нас, безусловно, очень важно, что в нашем музее такой проект с федеральным музеем-заповедником осуществлен, и к нам приедет директор музея-заповедника Щелкова. Это огромный прорыв вперед, и мы еще очень надеемся, что в итоге возникнут связи с нашим Нижегородским театром академическим драмы. Дело в том, что сейчас на сцене театра целых 3 спектакля по пьесам Островского идут. Правда, «Хорошо и счастье лучше», «Бешеные деньги» поставлены недавно совсем. И мы надеемся, что мы найдем такие точки соприкосновения, чтобы зрители, которые идут на этот спектакль, могли посетить нашу выставку, и наоборот, посетители нашей выставки, уже подготовленные ею, пошли на спектакле с каким-то еще дополнительным новым чувством. Это очень важно. Но еще один проект у нас реализуется. Если у вас нет вопросов,
2: перебрали.
1: Что-то вот выбросим. Что-то выбросим.
2: Ну, прям кратенько.
1: Но надо,
2: что надо прям
1: надо сказать, да. Но еще хотела сказать, что в музее еще один важный проект и прорыв. Вообще музей Добролюбова возобновил работу с аудиторией, с проблемами со зрением.

0: У нас в прошлом году был реализован проект «Сад Добролюбовых», то есть вот через выращивание растений дети со слабым зрением, слабовидящие, плоховидящие, незрячие, могли ощутить вот эту прелесть соприкосновения с природой в нашем саду Добролюбовых и с культурой, связанной с Добролюбовым. Проект был реализован как подпроект государственного Музей истории русской литературы Владимира Даля. Опять Даля у нас фигурирует. И в этом году, вот 5 февраля, у нас будет презентация еще одного проекта. Проекта с представлением публики тактильных копий, изготовленных специально для нашего музея. Ну, мы знаем, что большая проблема всегда – это проблема для слабовидящих, незрячих посетителей, почувствовать, ощутить то, что показывается в музее. Предметы музейные не всегда разрешаются трогать. И мы, конечно, используем специальные методики описания предметов, описания того, что они должны увидеть. Но в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» музей Добролюбов стал одним из 10 музеев России, которые в этом году будут иметь тактильные копии музейных экспонатов. Они в основном связаны с мемориальной экспозицией. Это будут тактильные модели фасадов флигеля усадьбы Добролюбов, главного здания доходного дома усадьбы Добролюбов и еще двух уникальных экспонатов музея. Это дагеротип «Отец и сын Добролюбовы» и это картина Чернецова «Мининский сад, 1845 год». Картина, которая показывает Кремль таким, каким он был тогда, когда здесь жил Николай Александрович Добролюбов. Так что мы надеемся, что наши посетители придут с 5 февраля посмотреть и выставку Добролюбов и Островский, и те, кто хочет привести каких-то своих родственников, знакомых с проблемами зрения, могут прийти и посмотреть, попробовать, почувствовать эти тактильные копии и посмотреть, так сказать, через ощущения наши экспонаты.
1: Музей также запланировал реализовать целый цикл встреч, посвященных женщинам добролюбовской поры. Скажем тоже несколько слов об этом. Пригласим наших радиослушателей.
0: Я думаю, что это будет интересно. Ведь перемены в жизни России коснулись перемен в женских историях, в женском вопросе, чему очень большое внимание уделялось, столько копий было сломано в его обсуждении. Ну и как раз добролюбовское время – это время, когда женщины стали получать образование, профессиональное образование, осваивать мужские, те, что считались мужскими профессиями, это и врач, это путешественник, и так далее, и так далее. Получать большую свободу, независимость. И все это отразилось и в истории женщин-литераторов. И вот такой цикл будет связан с женщинами-литераторами. Об этом не очень много известно, как-то в основном имена мужчин-литераторов на слуху. А ведь сколько было писательниц, в них в биографиях которых были самые разные интересные моменты. И вот первая такая встреча у нас состоится 8 февраля. В 14 часов, время может немножко уточняться, но пока скажу, что это 14 часов, встреча, которая проходит в рамках цикла «Женские истории. Реалии добролюбовской поры как отражение эпохи перемен». И первая встреча будет посвящена очень яркой фигуре в добролюбовской жизни, в его окружении. Это Авдотья Клепанаевой, хозяйка салона литературного современника, красавица-женщина, литератор, который вместе с Некрасовым написала несколько больших романов, в том числе «Мёртвое озеро», «Три страны света» и другие. Автор прекрасных мемуаров, в которых она с такой очень личной стороны жизни многих литераторов, связанных с современником, и Добролюбова в том числе тоже. И просто замечательная женщина, очень добрая, очень великодушная, которая по своим человеческим качествам напоминала Добролюбову его рано утраченную маму, и которую Добролюбов и рассматривал как что-то среднее между сестрой и матерью.
1: Ведь она была его старше значительно,
0: она,
1: да?
0: Она старше, mm-hmm. да. И она взяла на себе заботу о двух братьев добролюбовских, которых он к себе в Петербург переселил. И, кроме того, она ухаживала за больным Добролюбовым, приняла его последний вздох, заботилась о нем, поддерживала всячески, воодушевляла, помогала. Авдотья Яковлевна Панаева, мы очень многим обязаны. Я эту женскую фигуру в истории литературы XIX века очень люблю. И очень ценю, как и все наши музейные коллеги.
1: Ну, а мы с удовольствием узнаем, познакомимся ближе с этой удивительной женщиной, и в том числе с ее творчеством. И я думаю, что, наверное, не все проекты мы смогли сегодня перечислить, что-то еще родится в процессе. Мы еще только открываем 2026 год, но с удовольствием приглашаю радиослушателей наших посещать ваш музей, следить за афишей, вашу страницу ВКонтакте. У вас страница?
0: Да, у нас страница ВКонтакте. Музейная, она очень активная. У нас там же публикуются глоссарии русского языка, тут словарик, о котором я говорила. Там публикуется информация о наших встречах, проектах. Кроме того, в Телеграме у нас есть группа «Добролюбов. Перезагрузка», и там информация тоже идет. Ну, и, безусловно, на нашем сайте размещаются, освещаются все мероприятия. В «Максе» мы теперь есть. Поэтому информацию о нас можно получить, и милости просим наш музей. Мы работаем без выходных.
1: Вот так. А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня с нами была Галина Алексеевна Дмитриевская, ведущий научный сотрудник музея Николая Александровича Добролюбова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, финалист национальной премии Русского географического общества. Я очень надеюсь, что благодаря очередной встрече с Галиной Алексеевной и такому ее мудрым советом и рассказу о деятельности обширной этого музея, мы тоже, как и Николай Александрович Добролюбов, будем стремиться к тому, чтобы языком как инструментом овладеть, ну, если не в совершенстве, то близко к этому.
0: Во всяком случае, стоять на этом пути и двигаться вперед.
1: Стоять на этом пути, точно. Спасибо еще раз, Галина Алексеевна. На этом я хочу попрощаться с нашими радиослушателями. Всего вам доброго. До свидания.
0: Большое спасибо. Всего доброго и до новых встреч в эфире.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление о Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцели небо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождество!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Страстей моих смущений, кормчи родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Бога Матерь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучися всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешения моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

0: имя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяко спасал ей, самся издав смерти. Тлением и смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасений, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство издеваешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, яжет всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Единобо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие от Марка. Читает священник Василий Спирин.
2: Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим, и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус:

опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков?» Боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и обращаемся к основателям и к истории монашества Православной Церкви. В первые века христианства, когда приверженцы новой веры вынуждены были отстаивать свои убеждения, нередко ценой собственной жизни, основным путем обретения человеком святости было мученичество во имя Христа. Когда в IV веке христианство обрело статус легальной религии, перед людьми, жаждавшими праведной жизни, открылась новая возможность. Возможность бескровного подвига, отшельничества и аскезы, то есть путь монашеского служения. Слово «монах» переводится с греческого как «одинокий человек», «отшельник». В русском языке оно имеет синоним «инок», что означает человека, ведущего иной образ жизни, отличный от мирского. На протяжении столетий сотни людей, ставшие на этот путь, были причислены к лику святых. Сначала это были египетские, малоазийские и греческие подвижники, которые почитаются во всем христианском мире. Со временем, по мере распространения христианства, свои преподобные появились у всех православных народов, а слава некоторых из них перешла за пределы границ их собственной родины. Так в России издавна почитают некоторых сербских и болгарских преподобных, а в славянских странах и в Греции большим уважением пользуются русские святые, в первую очередь преподобный Сергий Радонежский и, конечно, наш нижегородский святой преподобный Серафим Саровский. В иконописной традиции преподобных принято изображать в монашеских одеждах, рясе и накинутой на плечи мантии, иногда с покрытой капюшоном куполем головой. Как правило, в облике святых старались учесть их индивидуальные внешние особенности, о которых упоминали знавшие их современники. Колыбелью христианского монашества стал Египет, где почти одновременно, в начале IV века, возникло сразу три центра отшельничества. Первый был основан в 305 году на восточном берегу Нила преподобным Антонием Великим. Второй появился в 318 году в Фивейской пустыне, расположенной между Красным морем и Нилом в среднем его течении, благодаря подвижничеству преподобного Пахомия Великого. Третьим центром стала расположенная к югу от Александрии Нитрийская пустыня, где с 330 года подвязался ученик преподобного Антония Великого Макарий Египетский. Из этих мест правила монашеской жизни распространились со временем по всей земле – Палестине, Сирии, Византии, Римском Западе и Восточной Европе, и у нас на Руси. Основателем монашества считается преподобный Антоний Великий. Он был известен и почитаем на Руси сразу после принятия христианства. Не случайно он стал святым покровителем основателя русского монашества преподобного Антония Печерского. Сохранившиеся изображения святого встречаются в русских храмовых росписях и иконах с 15 века, и прежде всего в новгородских. В Новгороде Великом он был особенно популярен, ему было посвящено несколько монастырских храмов. Возможно, этому способствовал тот факт, что местный новгородский святой Антоний Римлянин также носил имя основоположника монашества. На древних иконах преподобный Антоний Великий предстает перед нами в традиционном монашеском облачении, а с головой покрытой куполем. В новое время святого иногда изображали посрамляющим бесов, что соответствует тексту его жития, где рассказывается, что когда он жил в полном уединении, его часто искушали бесы, избирая всевозможные изощренные способы, но всегда безуспешно. Этот сюжет был одним из излюбленных в иконографии западнохристианского мира, откуда он пришел в Россию в 18 столетии. Первые монахи-отшельники стремились к безгрешной жизни, и, уходя в пустыню, они лишали себя возможности впускать грех через зрение, слух и речь, но оставаясь один на один со своими внутренними страстями. Еда их была чрезмерно скудной, так же, как и одежда. В христианской иконографии некоторые из них изображаются почти обнаженными, с иссушенной постом и аскезой плотью. Именно так, как традиция предписывает, изображать трех аскетов-пустынников, прославившихся особой суровостью своего подвига, преподобных Макария Египетского, Ануфрия Великого и Петра Афонского. Нередко всех трех писали вместе, как на иконах святцах из Новгородского Софийского собора или из Суздальского Покровского монастыря.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы говорим с вами о истории канонизации. Третий период от Макариевских соборов 1547-51 годов до учреждения Святейшего Правительствующего Синода, до воцарения императора Петра I. Этот период не такой большой, всего 150 лет. Но за этот период было канонизировано достаточно много, около 150 новых имен святых. То есть за 150 лет всего около 150 человек вошли в наш церковный календарь для общецерковного почитания. Многое это или мало? Наверное, это ровно столько, сколько должно быть. Ведь если каждый год в наш церковный календарь добавлялось по одному святому, наверное, это здорово. И, наверное, это важнейшее свидетельство того, что наша церковь в этот период жива. В это время был раскол, величайшая трагедия в жизни нашей русской церкви. В этот период были многие государственные нестроения и гонения, были и преследования, был захват нашего государства поляками. И уже свидетельством того, что церковь жива, было то, что 150 новых имен были причислены для общецерковного и местного почитания. Важнейшая особенность канонизации в этот период – это преимущественное причисление к лику святых, прославление угодников, которые потрудились в общецерковном строительстве и потрудились в миссионерстве. Среди них очень много святителей, равноапостольных, очень много миссионеров. Около половины всех канонизированных святых этого периода составляют преподобные. Причем не просто преподобные, которые подвязались в монашестве, а те преподобные, которые основывали свои монастыри. При помощи основания этих монастырей пытались организовывать именно общецерковную жизнь. Были среди них и мученики, священномученики, такие как патриарх Ермоген, прославлен патриарх Иов, был прославлен митрополит Макарий, Иосиф Волоцкий, основатель Иосифа Волоцкого монастыря. В конце 18-го, начале 19 века для нашей церкви наступили новые времена. После принятия патриаршества на Руси сменилось несколько патриархов, последним из которых был патриарх Адриан. У власти находился император Петр I, и было принято решение государственной властью больше патриарха не избирать. Во главе церкви стал Святейший Синод. Вместо патриарха во главе церкви стал коллегиальный орган. Поэтому следующий период, период канонизации в русской церкви, это синодальный период, о котором мы поговорим с вами в следующей передаче. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Сегодня, 24 июля, церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая Ефимия совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Полтора столетия спустя, когда христианская церковь стала господствующей в Риме, в церкви, где почивали мощи святой великомученицы Ефимии, шли заседания 4-го Вселенского собора. Этот собор был созван, чтобы оспорить ересь монофизитов и принять точную формулировку догмата о природе Бога-человека Иисуса Христа. После долгих прений стороны не могли прийти к согласному решению. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу через его несомненную носительницу, святую Ефимию. Православные святители и их противники написали свои определения на отдельных свитках и оставили их в гробнице Ефимии Всехвальной на груди святой. Потом гробницу запечатали и поставили возле нее стражу на 3 дня. Обе стороны спора наложили на себя строгий пост и совершали усиленные молитвы. Когда через 3 дня ковчег с мощами открыли, то свиток с православным исповеданием святая Ефимия держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала свиток патриарху. После этого чуда многие еретики вернулись в церковь.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Старцы – светильники веры. Преподобный Серафим Глинский.
2: Учись переносить приятное с благодарением, неприятное с молитвой покаяния, все же общее с преданностью Богу, повторяя слова «Слава Богу за все!» Наставление преподобного Серафима Глинского.
3: Января 1976 года вдалеке от родной обители почил известный глинский старец схиархимандрит Серафим Глинский, Романцов. В судьбе преподобного Серафима Глинского отразился весь 20 век. Курский крестьянин, солдат Первой мировой войны, заключенный Беломорканала, странник-отшельник и, наконец, духоносный старец. Его смирению и благодати дивились все, кто его знал. Его мудрость, спокойствие, дар внушения помогали тысячам людей при его жизни. Продолжает помогать старец Серафим и сейчас, по молитвам, обращенным к нему. Будущий святой старец Серафим Глинский, в миру Романцов Иван Романович, родился в 1885 году в Курской губернии, в деревне Воронок, в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. После смерти родителей поступил в Рождество Богородичную Глинскую пустынь. С 1910 по 1914 год занимал там должность послушника. В 1914 году он был взят в армию и участвовал в Первой мировой войне. В 1916 году был ранен и после выздоровления возвратился в родную обитель. В 1919 году его постригли в монахи с именем Ювеналий. Под руководством глинских старцев он терпеливо переносил искушения, приобрел навык полного послушания и смирения. В 1920 году епископ Рыльский Павлин рукоположил монаха Ювеналия в иеродиаконы. После закрытия Глинской пустыни в 1922 году отец Ювеналий поселился в Дранском Успенском монастыре, Сухумская епархия. В 1926 году его удостоили сана иеромонаха, затем постригли в схиму с именем Серафим. В 1928 году был закрыт и Дранский монастырь. По воспоминаниям духовных чад, старец Серафим некоторое время жил в пустыне на Сухой речке, недалеко от Сухуми, под руководством иеромонаха Саватия. До 1930 года жил в окрестностях Алма-Аты и работал сторожем на пасеке. В 1930 году старца осудили и отправили на строительство Беломоро-Балтийского канала. Был освобожден в 1934 году, жил в благочестивой семье Козулиных, много ему помогавшей. По воспоминаниям Надежды Григорьевны Козулиной. «В Ташкенте я жила под руководством старца Глинской пустыни отца Серафима. Он в 1934 году вышел из лагеря очень истощенным, без паспорта, и наша семья 12 лет его прятала. Он то поживет у нас в Ташкенте, то отвезем его к брату отца в Киргизию, то в Токтагульские горы, потом к другому брату в Ташкумыр. Почти год старец Серафим служил в кафедральном соборе города Ташкента». В 1947 году отец Серафим вернулся в Глинскую пустынь. Жил на втором этаже двухэтажной башни, за что его назвали «столпником». В 1960 году он назначен игуменом, находился в монастыре до его вторичного закрытия. Отец Серафим был опытнейшим духовником, знатоком всех сокровенных движений человеческого сердца, обладателем духовных сокровищ, которые он приобрел долгим многотрудным подвигом. День старца начинался с 2 часов ночи, когда он исполнял свое келейное правило. Затем непременно бывал на богослужении, после которого всего себя отдавал на служение ближним. Принимал богомольцев, распределял их на жительство в пустыне, исповедовал, решал все возникающие вопросы, и так до позднего вечера. Ночью отвечал на письма. Переписывал сам и духовных детей, благословлял переписывать наставления из трудов святых отцов, которые потом рассылал. Времени на отдых у отца Серафима оставалось совсем мало, но даже и это время он использовал для молитвы о своих посомах. После закрытия Глинской пустыни схиигумен Серафим переехал в Сухуми. Никогда до этого сухумский храм не был переполнен так, как при отце Серафиме. Он не только принимал людей, но и рассылал множество писем, отвечая на вопросы своих духовных детей. Как духовный пастырь, он жил во Христе, утвердился в истинной святости, был истинным мучеником, был достойным носителем благодати Христовой. В 1975 году схиигумена Серафима митрополит Сухумский и Абхазский Илия возвел в сан схиархимандрита. До своей кончины старец служил у престола Божия. 18 декабря 1975 года во время всенощного бдения отец Серафим почувствовал себя плохо. Он слег в постель. Все время старец читал вслух молитву Иисусову, а когда уставал, то просил других продолжать ее чтение. В течение 2 недель он ежедневно причащался святых Христовых тайн. «31 декабря старец закрыл глаза и уже ни с кем не говорил. 1 января 1976 года благодатный старец мирно передал дух свой Богу. На следующий день гроб с телом отца Серафима был поставлен в кафедральном соборе города Сухуми. 3 дня не прекращались чтение Евангелия и служение панихид. И все это время собор был заполнен духовными детьми отца Серафима, которые пришли проститься со своим наставником и молитвенником. После прощания гроб с телом почившего при погребальном звоне был обнесен священниками вокруг престола и всего храма и погребен на Михайловском кладбище в городе Сухуми. После канонизации отца Серафима Глинского как местночтимого святого, мощи его по благословению святейшего патриарха Кирилла были доставлены в Глинскую пустынь из Абхазии, где находятся и поныне. 2 декабря 2017 года преподобный Серафим Глинский был прославлен в лике святых на юбилейном архиерейском соборе в храме Христа Спасителя в Москве. Будем же помнить заветы преподобного. От рвения ни по уму добра не бывает. Лучше на своем месте быть всем полезным, чем выше головы прыгать и этим хлопоты и скорби себе и ближним доставлять. А церковь и святые старцы, подвижники благочестия, учат. Смерть страшна для грешников, а для праведных она – успокоение от трудов и начало вечной радости.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети и сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели.

0: Сегодня, 24 июля, Церковь вспоминает чудо святой Ефимии Всехвальной, а также празднует память святой равноапостольной княгини Ольги. Святая равноапостольная Ольга, первой из русских правителей, стала христианкой. При крещении княгиня получила имя святой равноапостольной Елены. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. В житии равноапостольной Ольги читаем, что она была для врагов страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая. Ольга, милосердная по душе, была щедродательна нищим, убогим и малоимущим. До ее сердца скоро доходили просьбы, и она быстро их исполняла. Ольга жила целомудренно, она не хотела вторично выходить замуж. Когда ее сын возмужал, она передала ему княжение, а сама отстранилась от управления, занимаясь благотворительностью. 24 июля 969 года святая Ольга скончалась, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки, и все люди. Ольга была канонизирована на соборе 1547 года. При святом князе Владимире ее нетленные мощи были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы.
1: Радио Образ. Слушайте сердце.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
3: Спасибо, батюшка. Вопрос у нас

0: Алены. Я очень часто платонической любовью влюбляюсь в людей, в мужчин, женщин, профессионалов, совершенно разных. Испытываю бурю эмоций, переживаний, творческие состояния. Это может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и потом резко заканчивается. Не пойму, как к этому относиться. Мешает мне это или помогает? И если это грех, то какой?
1: Какой замечательный, обширный вопрос нам задала Алена. А я вот с самых первых слов так внутренне напрягся, потому что у меня были очень хорошие преподаватели по философии, и словосочетание «платоническая любовь» не вызывает у меня никакого трепета. Я понимаю, что хочет сказать Алена, да, но все-таки тот идеал любви, о котором говорил Платон, о нем не стоит говорить с придыханием, скажем так. Насколько я понял из вопроса Алены, она очень эмоциональная, переживательная девушка, у которой часто бывают творческие состояния, буря эмоций, и все это по-человечески понятно. Если с христианской точки зрения посмотреть на чувства, которые нас посещают, здесь, мне кажется, важным такое напоминание, что у нас в условиях нашей нынешней жизни, то есть мы живем все в измененной грехом системе координат, нету ничего абсолютного. И с точки зрения физики, химии, и с точки зрения психологии и эмоционального поведения человека. Не бывает стопроцентной воды, всегда будет какая-то примесь. Не бывает стопроцентного золота. Даже самая высокая проба, она будет подразумевать какой-то процент несовершенства и примеси. И на солнце даже есть пятна. То есть наши чувства не являются безошибочными. И поэтому очень важно с аскетической, такой христианской точки зрения полагать предел следования за своими чувствами. Иметь добродетель проверки своих чувств. И чувство проверяется в том числе временем. То есть не пытаться сразу же, если это гневливое чувство, принимать какие-то решения. Если посетило какое-то возвышенное чувство, тут же не лететь на край света на этих крыльях, которые внезапно выросли. И вот Алена в своем вопросе, она как раз очень хорошо диагностирует и себя, и в целом вот как бы людей с таким поведением, что это может длиться разное время, и часы, и дни, и месяцы, а потом это резко заканчивается. И возвышенные состояния, и заунывные состояния, они могут достаточно резко заканчиваться, переходить один в другой. Поэтому относиться к этому нужно с опаской, с недоверием вот к этим своим внутренним хотелкам и желаниям, и возвышенным состояниям, и, напротив, к заунывным. Понимать, что все в нашей жизни меняется, и стараться к Богу стремиться и просить искренних вот этих правильных чувств и поверять свои чувства с опытом церковным.
0: Вы сказали видеть предел своих чувств, то есть быть наблюдательным к себе и в случае, когда захлестывают эмоции, получается, что нужно наоборот остановиться и,
1: да, и давай поговорим об этом через неделю, через месяц и уже некое более трезвое, более эмоционально устойчивое суждение вынесем. Молодые люди, они влюбчивые, как правило. Кажется, что вот это вот один раз и на всю жизнь, вот именно этот раз, а люди, которые постарше, опытные, говорят, ты подожди, вот пройдет осень, лето, зима, весна, и давай через годик посмотрим на эти чувства. И, как правило, эти влюбленности очень короткий срок имеют, и человек оборачивается потом назад и думает, ой, какой же я был, в общем-то, глупый и совсем, в общем, скорые выводы об этой ситуации совершал. Поэтому все должно выстояться, настояться или, как говорят, осолиться.
0: Батюшка, только мне кажется, что это понимает уже мудрый человек.
1: Говорят, что тот, кто мудрый, старается учиться на чужих ошибках. Чтобы не набить собственных шишек, нужно прислушиваться к опыту мудрых людей.
0: Большое спасибо, батюшка, за ваши ответы.
1: Помощи Божией, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня на вопрос отвечал иерей Илья Третьяков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишуся омыши мея и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы дал Бухубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готовый, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе,

0: радио. В принципе, на Руси могло. Вот что интересно. Потому что в отличие от тех же, например, скандинавских стран, на Руси, ну, как бы, это с чем было связано? Власть княжеская, она была не только властью светской, она была еще и властью сакральной. И власть князя над своим государством, она была еще и таким вот, ну, проявлением семейности, что ли. Да? То есть это его хозяйство, это его вотчина, это его дом буквально. И на Руси женщина была абсолютно равной мужчине. То есть не было никакого вот, это уже впоследствии, да, сложится, вот эта вот женщина, которая, значит, там сидит за прялочкой такая. Вот
1: слабая,
0: она, значит,
1: зависимая.
0: Ну, не то, что слабая зависимая, а такое вот разделение труда, да, то есть у женщина, значит, в избе, а муж
1: в поле,
0: да. Вот, вот это сложится потом, очень сильно позже. А по свидетельствам, в том числе путешественников многих, которые были на Руси как раз времен княгини Ольги, они как раз отмечали о том, что женщины имеют очень много свободы и очень много прав. Ну, по сути, они абсолютно равны с мужчинами вот во всем.
1: В правах и обязанностях.
0: В том числе, например, в обязанностях по защите своей страны. То есть такие амазонки-воительницы – это вполне себе в стиле русского государства вот такого там 9-10 века.
1: Именно поэтому, когда мы говорим про князей, для которых их княжество было их хозяйством, то князь мог быть как мужчиной, так и женщиной. Князь, княгиня.
0: Да, но это было, конечно же, редко. То есть все-таки вот мы не можем сказать, что это прям вот повседневно так вот складывалось, но в данном случае это почему было возможно? Потому что Ольга действительно женщина очень, с очень сильным характером, очень умная, такая достаточно властная, да, без каких-то, конечно, перегибов, но вместе с тем в достаточной степени властная. Но все-таки есть женщины такие чуть, ну, другого склада характера, да, так скажем, да, где-то помягче, где-то вот так вот. Ольга была таким человеком достаточно твердым. Вот, например, у нее была своя собственная дружина. То есть была дружина князя, а была дружина княгини. И это не просто телохранители, а это прям войско, ее собственное, которое ничем, кстати говоря, князю не уступало, и княжескому. И, кстати, об этом даже в летописях там тоже этот момент есть, что там, например, для каких-то дел князь выставляет сотню воинов, и княгиня выставляет сотню воинов. То есть как-то вот очень такой паритет сил в этом наблюдается. И здесь же, ну, тоже еще что можно, нужно сказать по поводу происхождения. Сложилась такая, что ли, такая общепринятая гипотеза о том, что родом Ольга была из-под Пскова, и она же даже, возможно, заложила город Псков, хотя здесь, наверное, ну, изрядная доля мифологии в этом есть, потому что по современным археологическим данным Псков появился значительно позже, уже в веке в XI. Ну, как бы, допустим, может быть, что-то просто не сохранилось, мы допускаем и подобные вещи, но тем не менее. Если мы говорим о том, что родом она из-под Пскова, здесь есть некие еще такие нисходящиеся умозаключения. Потому что по легенде, которая дошла до нашего времени, о том, что вот князь встретил девушку, которая перевезла его на лодке через реку, и вот так она ему понравилась.
1: Как гребла. Простите,
0: да, пожалуйста. Да. Вот, ну, понравилось именно тем, что он как-то решил, ну, девушка видная, красивая и статная, вот он решил ее склонить, так сказать, к близости. На что она сказала, что, ну, ты князь вообще-то, и если князь будет заниматься нечестием, то что же тогда князь будет ждать от своих подданных? Ты должен пример показывать вообще-то, а не ерундой страдать. Вот, тут-то князя и проняло. Ага, что-то, значит, тут действительно человек-то перед ним мудрый, и, в общем, влюбился, и дальше вот женился. Все было бы красиво, красивая легенда, но почему легенда? Потому что в то время очень серьезно относились к династическим бракам, очень серьезно. И чтобы князь сочетался браком

0: с какой-то вот дочкой паромщика, дочка паромщика явно не чета киевскому князю. Вот. На тот момент это было вплоть до вопросов легитимности бытия на престоле. Поэтому нет, это вряд ли. То есть женщина должна быть, девушка должна быть достойной и хорошего рода.
1: Тем не менее, у них все произошло.
0: Да, по одной версии, потому что это была очень значимая переправа, очень торговое место, и там стоял, соответственно, некий княжий наместник. И как раз вот Ольга могла быть его дочерью. Но в любом случае это как бы, дочь подчиненного, немножко, так сказать, по рангом пониже. Вот. Есть другой интересный, тоже такая интересная гипотеза о болгарском происхождении, но не в плане в том, что Ольга была другой народности какой-то, да, она могла быть родом из Болгарии. И, кстати, об этом есть даже косвенные ссылки в летописях. Даже в русских летописях есть отсылка о том, что князь Игорь взял жену болгарку. Но, с одной стороны, у князя было несколько жен, а с другой стороны, она прямо названа Хельгой. То есть Ольга – это же русская транскрипция, а имя-то Хельга, на самом деле. Кстати, в переводе «святая». Так вот, интересно. И дело в том, что в условной современной Болгарии была целая такая вот, так можно сказать, большая колония, или там было несколько мест русских. То есть там жили именно русские люди, русы, и это были прям русские города, и об этом, опять же, в летописях у нас указано, что было там, по-моему, больше 5 городов, которые были населены именно русскими людьми. Вот. И, возможно, как раз князем одного из этих городов был как раз вот отец княгини Ольги. Таким образом, это был равный брак, и при этом вполне возможно, что Ольга воспитывалась при дворе тогда до болгарского, получается, правителя. Тоже на это есть косвенные ссылки, в том числе то самое принятие Ольгой христианства, потому что Болгария на тот момент уже была христианской страной, по крайней мере, с точки зрения знати. То есть практически вся знать там уже была крещена. И, конечно же, царский двор там был абсолютно христианским. Практика отдать своих детей на обучение в столицу, она была и тогда тоже вполне себе общепринятой. Это норма. Таким образом, Ольга могла воспитываться в христианской среде, но при этом не быть крещенной, тоже как бы к этому относились достаточно спокойно. Сначала ребенка обучим, а там уж пусть сам решит, куда и как двигаться. Вот. И поэтому мы не знаем точно, в каком году, приблизительно.
1: В каком году и где?
0: Да, главное. И где они познакомились, и каким образом, сложилась у них вот эта вот свадьба. Но говорится о том, что вроде бы все-таки где-то в 920-х где-то годах, скорее всего, ближе к концу 20-х годов, они уже заключили брак. И надо сказать, что брак их был достаточно крепким. И, опять же, насколько княгиня Ольга была счастлива в браке, мы судить не можем, вообще от слова никак. Видимо, все-таки муж был, строгий такой язычник абсолютно. Хотя бы потому, что своего сына он воспитал в язычестве. То есть и сын Ольги, Святослав, он язычник прям полностью.
1: Причем там очень интересная история. После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом. У него как раз родился Святослав.
0: Да.
1: И вскоре Игорь был убит древлянами.
0: Да, сейчас еще немножко до его смерти тут какие...
1: От возвращения до смерти,
0: да.
1: Еще чуть-чуть.
0: То есть почему я могу сказать, как немножечко, с натяжкой можно сказать, что действительно Ольга, наверное, любила Игоря по-настоящему. Кстати, Игорь — это тоже современная транскрипция имени Ингвар. Это варяжское, скандинавское имя, как и Хельга, но это просто мода. Потому что даже наши современные имена... Они же не русские в большинстве своем, они там греческие, какие угодно абсолютно, но нельзя сказать, что русские-русские.
1: А русское-русское имя, я уж извиняюсь за офф-топ, как говорится, а это которое?
0: Например, тот же самый Святослав.
1: Святослав, русское имя.
0: Вполне себе,
1: Там Ярослав, Святослав, прочие славы.
0: Да, это вполне.
1: Вячеслав.
0: Вот. И хотя имена это не православные в основном, это имена языческие.
1: Русские, но не православные. А православные имена так как Варнава.
0: нет, это тоже вполне себе вообще сопостол Варнава еще есть.
1: Так, вот. А вот русское православное имя какое?
0: Ох, это надо смотреть прям. Вот, ну, я не думаю, что у нас есть прям именно русское православное. Хотя, смотрите, вот мы говорим, у нас равноапостольная княгиня Ольга. И мы можем сказать, что это как бы, ну, имя-то, наверное, православное.
1: Но при крещении Елена.
0: Но при крещении Елена, да. Поэтому как бы, вот, ну, как бы есть условно. Поэтому, наверное, вот это разделение на православные и неправославные имена, оно такое весьма и весьма условное. Поэтому, ну, правильнее, наверное, говорить о том, что есть в определенное время определенные моды на какие-то определенные имена. Ну, например, имя Светлана. Оно вообще...
1: Его придумал.
0: Оно вообще-то придумано, да, оно придумано просто, вот абсолютно. То есть можно ли сказать, что оно какое-то неправославное? Ну, не знаю. В той же мере, в какой и имя Ольга, тоже неправославное. Ну, что ж там теперь, всех Ольг перекрещивать в Елен, что ли? Тоже, наверное, было бы странно. Вот, ну, ладно, не суть. На что я хотел обратить внимание...
1: Да, от прибытия Игоря до его момента смерти.
0: Да, вот... Был ли у них брак счастливый? Вполне возможно, потому что Ольга больше замуж не вышла. И вот верность мужу она хранила до конца. Хотя возможности были. Как реальные, ну, исторические до события, так и вот такое полумифическое сватовство аж византийского императора. Да, вот, ну, к этому мы тоже еще придем. Вот. Но мне кажется, это очень такой значимый момент, когда, ну, жили-то они, скорее всего, не так долго вместе, потому что вот Святославу-то было всего 3 года на момент смерти Игоря. Вот. Но при этом, видимо, очень как-то запомнился он, как супруг Ольги. И до конца она как бы оставалась ему верна. Это очень... Опять же, это не характерно для языческого государства того времени.
1: Ну и если уж продолжать тему сватовства, то вообще, когда древляне убили Игоря, они испугались мести за убийство киевского князя и отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малым. Ольга сделала вид, что согласна, хитростью заманила в Киев 2 посольства древлян и предала их мучительной смерти.
0: Вот здесь тоже момент какой. Все вот эти вот 3 замечательные казни, и потом, значит...
1: Что за замечательные казни, отец Дионисий?
0: Мифологические казни такие вот, они... Это скорее действительно миф. И...
1: То есть не было сожжения в бане?
0: Смотрите, здесь... На что надо обратить внимание? Во-первых, нет смысла мстить послам. Точно так же, как нет смысла мстить каким-то условным древлянам. Потому что никакие условные древляне князя Игоря не убивали. Князя у Игоря убил князь Мал. Ну, очевидно, он правитель той земли. И как бы он данник, не просто князь Игорь не собирал дань с древлян, там, да, каких-то вот условных. Он просто приходил к своему конкретному даннику и говорил: ты мне должен.
1: То есть
0: давай.
1: Не исключено, что Мал убил Игоря на почве ревности?
0: Нет, никакой ревности
1: никакой
0: там не было абсолютно. Причем здесь ревность?
1: Но он потом
0: это просто...
1: же к Ольге.
0: Нет, это, опять же, до этого дойдем. Это абсолютно нормальная практика. Победитель получает все. Я убил твоего мужа, значит, и ты теперь моя, и твое царство теперь мое. Это, ну, абсолютная норма. И вспомним, кого у нас из князей-то... Один брат убил другого, при этом взял его жену как бы к себе, пожалуйста, вот, ну, нормально все. Вот это нормальная, обыденная практика того времени. Поэтому то, что он, там кто-то сватался, это ничего, никакой ревности не говорит. Нет, здесь дело, повторюсь, да, скорее всего, это миф. Да, о том, что вот был такой вот какая-то месть, повторюсь, условным древлянам.
1: Да, что одних более... заживо погребли на княжеском дворе. Я уж тогда озвучу эти,
0: да,
1: вот...
0: Да, да, да, да.
1: Эти мифы, на самом деле, очень нравятся общественности, потому что это красивый такой экшен. То есть одну группу вот этих послов погребли на княжеском дворе заживо, а вторую сожгли в бане. После этого 5000 мужей древлянских были убиты воинами Ольги на тризне по Игорю у стен древлянской столицы. А на следующий год Ольга снова подошла с войском к этому же городу и сожгла с помощью птиц, к ногам которых привязали горящую паклю, а оставшихся в живых пленили и продали в рабство. И это вот говорит о таком, об Ольге-стратеге и воительнице-мстительнице.
0: Вот Вполне возможно. И, скорее всего, месть была крайне серьезной. Ну, по крайней мере, город Искоростень перестал существовать в принципе. И никакого древлянского княжества более не было. Все. Она полностью подчинила эти земли себе. Но, смотрите, вот эти вот два посольства. То есть отправляешь ты посольство в другое государство. Там твоих послов убивают. Ну, ладно, бывает. Отправляешь других послов.
1: У меня их много.
0: Да, что-то как-то странно это выглядит. Да, вообще-то убийство послов — это автоматическое объявление войны. И все, следующие надо по полке посылать, а не следующих послов. Вот. То есть как-то это все очень странно выглядит. Вот. Плюс, опять же, как она с ними расправляется. Ну, здесь надо знать русскую мифологию. Значит, первых она там в бане сожгла. Баня — это не просто так. Баня — это не просто место для помыться. Баня — это такое место между мирами, потому что баня — это место как раз и очищения, баня — это место рождения, баня — это место смерти. И, кстати говоря, у нас даже вот до сих пор можно посмотреть в наших церковных требниках. У нас есть чин освящения вообще всего. То есть мы можем освятить все, что угодно.
1: Кроме бани?
0: Кроме бани. У нас чин освящения овина, чин освящения хлева, там все, что угодно. Там скота мы освящаем, пасеку освящаем, баню нет. Кстати говоря, прямо так иногда просят: батюшка, вы не могли бы баню осветить? Ну, как бы да, но чина особого нет, да, то есть у нас нет чина освящения бани. Вот, ну, такой вот интересный нюанс, да, что ли? Наверное, в том числе и потому, что для славян-язычников баня была таким местом вот...
1: Сакральным.
0: Не сакральным, а наоборот, пограничным и страшным, потому что там вокруг всякие эти навы ходят, то есть это духи предков и духи предков не очень хороших, которые, в общем, в баню просто так абы кто не ходил. Вот. А здесь, соответственно, приглашая послов в баню, это такое... прочитывалось изначально, что, ну, живыми вы оттуда не уйдете. Вот. И, кстати говоря, этот сюжет о том, что, значит, пригласили в баньку помыться, а потом сожгли, он повторяется в русских летописях и сказаниях, и былинах, и всем прочем неоднократно. Это такое вот, ну, шаблонное, что ли, место о том, что, ну, баня — это, значит, все. Вот. Второй момент, когда она послов, значит, принимала, и не просто так принимала, а приняла их в ладье. Их принесли на княжий двор. И с этой ладьей сразу же бросили в яму и живьем закопали. Там, да, камнями забросали и закопали. Здесь тоже есть интересная отсылка. Дело в том, что у многих народов того времени как совершались погребальные обряды? Клали в ладью и пускали по воде. Вот. Поэтому здесь тоже такая отсылочка, что послов, которых несут в ладье, но с одной стороны честь. С другой стороны, сразу понятно. Ну, как бы, может быть, не сразу, но это глупому не сразу. А те, кто знают, как бы уже ничего хорошего не ждут. И опять же, это красиво звучит именно как сказание, но вряд ли подобное могло быть на самом деле, потому что, ну, люди тоже не дураки, и как бы, а давайте мы вас в ладье отнесем. А куда это вы нас в ладье понесете? Скажут послы, которые знают, что предыдущих в бане спалили, а тут говорят, а вас мы в ладье, да? А можно мы пешочком своим собственным дойдем, да? Можно давайте вот без этого всего, вот. То есть, а можно, что мы здесь на бережку, а вот просто передайте, да, княгине, что как бы вот мы мира хотим, вот. То есть это больше похоже на какую-то правду. Плюс, да, вот опять вот этих 5000 мужей, ну, здесь вот близко, вполне возможно, но здесь еще один какой момент. Не просто так убивают этих древлян, а на тризне по случаю,
1: в помин
0: Игоря. Дело в том, что в язычестве в помин душе усопшего приносят жертвы, в том числе человеческие. Поэтому...
1: Все сложилось.
0: Да, и здесь Ольга предстает такой фигурой сакральной. То есть она берет власть не только такую вот, ну, светскую, что ли, да? То есть она не просто становится княгиней, как правительницей. Князь, он является неким посредником между богами и своим собственным княжеством, потому что это его княжество, да, и он за него отвечает. И, соответственно, если князя убили, то значит, что княжество осиротело, и теперь, а кто теперь о нас будет перед богами заступничество просить? Потому что принести жертву за всю страну может правитель этой страны. И это в большинстве, опять же, языческих религий такое есть. Там вспомним Египет, там все то же самое, там Вавилон, все что угодно. Вот. Поэтому вот эту сакральную власть берет на себя в том числе Ольга. Вот. Мы уж надеемся, что там не человеческие жертвоприношения были, но хотя, как знать, это было вполне себе допустимо, более чем. И это был очень хороший способ свою власть утвердить так, чтобы и ни свои, ни чужие больше не сомневались. Кстати говоря, это тоже очень явно видно, что никто не сомневался, потому что и в константинопольских летописях Ольга называется Хельга, да, как архонтисса русов. То есть она прям полноценный, полноправый правитель, архонт, то есть царь. Вот. И здесь как бы никаких, что она не просто какая-то опекунша малолетнего князя, как воспринималось в других каких-то случаях, а здесь она выступает именно не как опекунша, а как полноценная правительница. Вот. Ну и опять же, то, что касается сжигания искоростени с помощью голубей, тоже красиво, и тоже, кстати говоря, именно подобные способы будут озвучены во многих других сказаниях многих других народов, никак абсолютно между собой не связаны. Например, Чингисхан так сжег какое-то вражеское племя где-то еще в степи, и это было задолго до того, как вообще монголы-татары пришли на Русь. То есть это их такие
1: тоже сказания. Свои легенды?
0: Да, свои легенды, да. Потому что, представить себе, что ты голубя к хвосту привязал паклю, и он домой полетел при этом, я думаю, что это как-то...
1: Голубь был бы весьма обескуражен.
0: Весьма обескуражен. Полетел, мне кажется, куда угодно, потому что если у тебя на хвосте что-то горит, тебе вообще ни до чего сейчас, и вряд ли он домой полетит. Поэтому, такие древнерусские дроны, это, такое немножко, мифическое, но красивое, опять же, сказание.
1: Но при этом Ольга вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Я об этом как раз продолжим беседу в следующем получасе. Это утро на радио «Образ». Ирина Дионисия Чебиряев сегодня с нами. Услышимся сейчас прям буквально вот-вот.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем беседовать про святую равноапостольную княгиню Ольгу вместе с отцом Дионисием Чеберяевым. И закончили как раз мы на том, что Ольга, ее еще называли «богомудрая», вошла в историю как великая созидательница государственной жизни, культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта подданных.
2: Да, до нее существовали так называемые полюдии. Это некие места, на которых собиралась дань. То есть было вот условное, ну, например, возьмем вот это вот бывшее княжество Древлянское, которое уже стало княжеством киевским, да, частью Киевского княжества. И, кстати говоря, оброк, то есть дань, которую платила, ну, например, тоже Древлянская, мы, кстати, это знаем точно по летописям, вот древляне платили дань, причем треть шла лично княгине Ольге и две трети в государство, в казну государства. Ну, потому что, так сказать, вот так вот. Но вот место, где собиралась дань, называлось полюдие. И это скорее было не какая-то административная единица, да, то есть там не было никого. Просто нужно было в определенное время туда приехать и, так сказать, дань сдать. Вот. Соответственно, приезжал князь, вот, либо там, да, князь Игорь таким образом действовал. А вот Ольга действовала по-другому. Она вместо вот этой сети, как сказать, полюдий, вот уж извиняюсь, она установила так называемые погосты. Возможно, что места были те же самые. Ну, во-первых, сеть она при этом сильно расширила. Но при этом погосты, они немножечко по-другому распределялись и по-другому считались. Потому что она больше основывалась не на политике завоеваний, а на политике подъема торгово-экономических связей.
1: То есть сохранение созидания?
2: Это, ну, это просто развитие того, что у тебя уже есть. Да? Потому что понятно, что можно там дальше продолжать все время воевать. Кстати говоря, к этому вернется ее сын, к сожалению, Святослав. Вот, он будет таким вот, ну, классический князь, такой воитель.
1: Завоеватель.
2: Такой, да, да. Ну, даже не завоеватель, просто воитель. Потому что завоевание — это когда ты что-то еще к себе присоединяешь. А здесь просто война именно как способ заработка. То есть, например, набег на Константинополь с целью, чтобы там что-то там, какую-то дань опять взять. Вот, то есть это такое, ну, немножко, извиняюсь, бандитский образ жизни. Ну, куда, как, так и есть, по сути. Вместо этого Ольга заложила действительно основы такой настоящей государственности, когда мы не просто живем набегами, а мы живем за счет какого-то уже хозяйства и торговли. То есть погост от слова, не от слова кладбище, а от слова гости, то есть купцы. Купцов раньше называли гостями. И вот погосты, они строились по системе, которая вообще-то будет очень сильно развита, в принципе, да и всегда, наверное, была развита в древнем мире, это система дневных переходов. То есть вот за день ты можешь пройти определенное расстояние, и вот от места до места там будут стоять погосты. То есть место, где можно переночевать безопасно, место, где находится либо княжеский наместник, либо какая-то вот условно-княжеская администрация, да, какая-то административная единица, которая следит и за соблюдением закона, и за своевременный сбор дани и так далее. То есть это уже такое первое административное деление страны на погосты те самые. И, естественно, впоследствии эта сеть погостов стала основой для христианизации Руси. И вот именно в этих местах стали потихонечку строить храмы. Потом, ну, рядом с храмом, соответственно, вырастали потихонечку кладбища.
1: И название погост,
2: да, просто перешло уже на кладбище. Хотя изначально это вообще-то, ну, там, условная гостиница, там, да, так-то бы. Ну, ладно, допустим. Вот. И просто интересная вот такая тоже эта вся тема. И вот эта система погостов, она очень, очень сильно изменило вообще, в принципе, структуру государства, потому что здесь уже появилась вот эта вот такая определенная централизация. Централизация не потому, что вот надо платить, иначе сейчас в очередной раз придет там, например, Игорь или Святослав или еще кто-нибудь и, значит, со всех все соберет, а может, не по разу. А здесь уже получается определенные правила и законы, что у нас вот так, и этому надо подчиняться. Все. Это ограничивает в том числе и, ну, в определенном мере власть князя. Потому что, как мы видим, с чего проблема-то эта вся появилась с древлянами, потому что Игорь сначала один раз собрал дань, а потом решил, что маловато, решил еще раз вернуться.
1: Добрать.
2: Да, добрать. Вот. Ну и вот это, собственно, привело, да, к таким печальным последствиям.
1: Ну и ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России на Западе с Польшей, и богатырские заставы на юге сторожили мирные нивы киевлян от народов Дикого Поля.
2: Да, да, ну и да, и от Крыма, и от Дикого Поля. Ну, собственно, Крым входил тогда в это понятие Дикого Поля, хотя не весь, потому что в это же время там на Западе, ну, соответственно, Херсонес-Таврический, да, греческое поселение, плюс там уже, вот, по-моему, в это время или чуть позже возникает княжество Феодора, по-моему, или с XI века тоже.
1: Феодора, который потом стал Феодосией?
2: Нет, Феодосия — это в другой стороне, а княжество Феодоро — это от как раз Севастополя, вот где-то Бахчисарай, и вот этот горный район там до, ну, условной Ялты, Айпетри, вот так вот в эту сторону. И там очень интересные, кстати, очень интересные, красивые даже сооружения там до сих пор остались, там в горах очень интересные, ну, там вообще очень много интересных городов, таких вот сохранившихся пещерных в том числе, вот, и это относится вот приблизительно к этому периоду. Ну, при этом, да, на востоке Крыма при этом были кочевые племена, которые там очень много проблем доставляли всем вообще вокруг.
1: Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни привлекло внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовной преобразование русского народа. Русь становилась великой державой, и лишь два европейских государства могли в те годы соперничать с ней в значении и мощи. На востоке Европы древняя Византийская империя, а на западе королевство саксов. И опыт обеих империй, обязанных своим возвышением духу христианского учения, религиозным основам жизни, показывал явно, что путь к будущему величию Руси лежит не только через военные, но и прежде всего, преимущественно через духовные завоевания и достижения.
2: Ну, мне кажется, в этом еще и вот как раз есть та самая попытка нормализации жизни, да, вот в противовес вот этим разгульным набегам и постоянной такой вот этой воинской доблести, и это все, конечно, все здорово и замечательно, только при этом мужей теряешь. Поэтому, я думаю, тут у Ольги были еще такие очень личные мотивы прекратить вот это все безобразие. Вот, но, повторюсь, не повезло с мужем в этом плане, не повезло с сыном, но зато внук хоть потом образумился более чем. Вот, но не сказать, чтобы вот была какая-то христианизация Руси. Да, наверное, Ольга хотела бы, чтобы, ну, по крайней мере, знать киевское все-таки крестилась. Но мы не знаем ни о каких значительных вот таких крещениях или массовых крещениях. Хотя вместе с тем в Киеве точно был храм уже на тот момент. В Киеве точно был священник. Кстати, он сопровождал потом Ольгу в Константинополь в поездки, там, три, скорее всего, было поездки в Константинополь. Вот. И надо сказать, что уже тогда были христиане и среди простого народа, и среди дружинников, и среди знати. Вот, поэтому, ну, надо сказать, что дело Ольги очень важное, да, дело христианизации. Это не только попытка, ну, что ли, стать вровень там с другими империями или правителями, но это еще и попытка, ну, наверное, в первую очередь, попытка личного преобразования и все-таки вот такого личного перерождения. Может быть, если мы принимаем во внимание какую-то вот такую вот болгарскую теорию происхождения ее детства, то, может быть, просто это как раз попытка вернуться вот к таким изначальным корням, да, к своему воспитанию, и, может быть, это вот попытка как раз выстроить в том числе придворную жизнь вот на таких правильных началах. Но, видимо, это удавалось, хоть и не сразу, потому что, повторюсь, вот с сыном не очень получилось, потому что Святослав действительно, как только достиг совершеннолетия, надо сказать, что с одной стороны Ольга не торопилась отдавать ему княжество, и там, не в 16 лет она ему передала, а значительно позже. С другой стороны, она и не сильно держалась за вот, вот эту власть, да, то есть она не была такой какой-то деспотисой, которая только все под себя. Вот, она передала власть своему сыну, но просто сын эту власть не ценил и не использовал правильно, о чем она, кстати, ему очень много и часто говорила, о том, что ну вот, вот у тебя государство, ты как князь должен им управлять, ты должен заботиться о том, чтобы княжество твое процветало, а он вместо этого удаль свою молодецкую тешил, опять же, там, всевозможными набегами, походами дальними и всем прочим. То есть бросил свое княжество на маму, а сам, понимаешь, развлекался вот вместе с дружиной в богатырских походах. Вот, чести и славы себе ища. Ну, и опять же, подзаработав немножко. Поэтому Ольга оказалась, что, с одной стороны, она вроде бы власть-то отдала сыну, а при этом в результате все равно сама правит. Поэтому вот так это все и происходило. И внук ее, князь Владимир, в результате получил такое очень хорошее воспитание христианское, но при этом, опять же, вот что интересно, очень интересно смотреть на эти нюансы с точки зрения вот того, каким мог быть этот человек, да, какой могла быть Ольга. Вот с одной стороны, она ведь христианка и воспитывает внука именно как в своей системе ценностей, но с другой стороны, она никак не запрещает и не препятствует тому, чтобы Владимир смотрел на своего отца и видел в нем героя. Потому что, ну, по первости, Владимир просто вот идет путем своего отца, и там вообще никакого христианства, даже близко рядом ничего не стояло.
1: Что-то произошло. И мы говорили об этом, по-моему, в одном из эфиров, которые как раз были посвящены,
2: да,
1: князю Владимиру.
2: Но я думаю, что это было не просто что-то вот разово произошло, а здесь, скорее всего, было заложено вот это главное стремление к устроению своего государства. Вот не просто к проявлению своей удали. Это тоже, пожалуйста, там хочешь, ну, как бы тешься. Вот. Но ты не забывай о том, что ты князь. И это уже ближе не просто к князю, потому что князь изначально это просто военачальник, да, такой воинский, да, глава, а это уже ближе к царю, как к правителю. И вот, видимо, как раз князь Владимир, он уже в себе имел больше таких вот царских, что ли, да, вот таких задатков, то есть именно он был уже хорошим правителем. А это, скорее всего, следствие воспитания княгини Ольги. Вот здесь, мне кажется, это очень интересный момент. И опять же, интересно видеть вот это сочетание, не настаивая на крещении внука, не как бы говоря ему о том, что видишь, у тебя какой папа плохой, все бросил и уехал. Вот, видимо, она как-то находила правильный подход к своему внуку. Это прям вот очень ценно. Не случайно ее все-таки называют мудрой. При этом очень интересно ее отношение с Византией. Вот, ну, два или, по другим сведениям, три визита. Скорее всего, крестилась она в один из приездов, ну, скорее всего, в первый, потому что уже во второй приезд она... У нас сохранилось полностью сведение о том, как это происходило, потому что...
1: Как происходил второй приезд?
2: Второй и третий, да, ага. Потому что сохранились прямо вот эти списки протокольные. То есть прям был составлен протокол, что, как,
1: протокол
2: зачем.
1: Протокол визита,
2: да, да, да,
1: книжной русской.
2: Да, именно так. Вот, архантиссы русской. Вот, и там все достаточно подробно изложено. Вот, но надо сказать, что с одной стороны княгиня была принята на очень высоком уровне. В ее честь были там игры устроены, там соревнования. Там, и вообще она была принята не только императором, но и императорской семьей, и имела возможность свободно говорить вот как бы с императрицей. В общем, все это было вот таким вот хорошим и вроде бы приятным образом обставлено. А с другой стороны, видимо, ну, все-таки она туда ездила не на отдых, а она правительница. И она-то ездила туда с целью, ну, как-то приобрести какие-то вот эти вот государственные связи, то есть наладить дипломатические и экономические отношения. А вот здесь, видимо, не очень хорошо получилось, потому что мы знаем, у нас сохранилось письмо императора Византии к княгине Ольге с просьбой о военной помощи. И сохранился ответ княгине Ольге, императору, о том, что вот когда ты у меня здесь вот там на реке постоишь и подождешь столько же, сколько я тебя ждала, вот тогда поговорим о какой-то помощи. То есть все-таки она понимала, что... Ну, во-первых, она очень высоко себя ставила и свое государство. И, с одной стороны, да, это Римская империя. Все-таки, ну, правильно это так называть, потому что государство Византия никогда не существовало. Не было такого названия Византия. Была Римская империя, просто восточная и западная. Вот. И это Римская империя со всем вот этим вот колоссальным размахом. А с другой стороны, русское княжество не считало себя в чем-то ущербным и каким-то недостойным. Вот все-таки мы видим, что княгиня Ольга считала себя стоящей вровень с императором. Кстати говоря, даже вот в момент вот этот протокольный, там это было отмечено, потому что вообще при встрече с императором было положено прям пасть ниц и целовать прах у его ног. А вот Ольга этого не делала. Она просто поклонилась императору. Ну, то есть это такой, да, взаимный жест вежливости. То есть ни о каком там падении там на колени речи не шло. И более того, она потом стояла вместе с императрицей и стояла, получается, вровень. Понятно, что она не могла, все-таки, ну, мы понимаем, что патриархальное устройство общества, и сесть рядом с императором она не могла, а вот стоять рядом с императрицей вполне себе. Вот. То есть это высокий уровень, на который она себя ставила. Вот. И опять она очень высоко ценит и мощь, и уровень своей державы. Поэтому просто так вот по первой просьбе императору куда-то бежать, ну, сначала ты, так сказать, заслужи, а там уже посмотрим. И, видимо, император, решив показать, ну, как-то вот немножечко свою значимость и опоздав на встречу, он, ну, вот потом за это очень дорого поплатился в результате. Вот
1: ну так. И вообще в русской летописи сохранились рассказы о том, как решительно и на равных разговаривала Ольга с императором. Императора, кстати, звали Константин. Да. Константин Багрянородный. И Ольга показывала ему, что русскому народу как раз под силу воспринять и умножить высшие свершения греческого религиозного гения, лучшие плоды, чего до нее не смог сделать ни один полководец. И по свидетельству летописи, сам император был вынужден признать, что Ольга его перехитрила, а народная память, соединив это предание о вещем Олеге и мудрой Ольге, запечатлела эту духовную победу в былинном сказании о взятии Царьграда княгиней Ольгой.
2: Да, ну это, конечно, действительно просто сказание, потому что Ольга никакими походами военными, тем более на Константинополь, не ходила. Просто несколько раз бывала как раз в Константинополе. Кстати говоря, судя по всему, во время крещения восприемниками ее была как раз императорская чета, потому что императрицу звали Еленой. И, видимо, вот в том числе в честь восприемницы и в честь, кстати говоря, равноапостольной императрицы Елены названа как раз наша княгиня Ольга. Вот. Поэтому это еще тоже дает такую возможность считать, что крещена она была, скорее всего, в первый свой приезд, и

0: и он еще будет...
1: Цель программы...
2: Зане тебе ради, умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Но за тебя умершвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
3: Итак, заклание или заколение означает жертвоприношение.
4: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
5: Земные ангелы Руси.
6: Так вот, придя в 1653 году во Флорищеву пустынь, Илларион 23 мая 1654 года был поставлен в священнический сан патриархом Никоном, и с этого момента он возглавил монастырь во Флорищах. Порядки, заведенные Илларионом в обители, основывались на самых строгих основах общежительного устава. Никто в обители ничего своего не имел. Ни денег, ни иного какого богатства. Если кто приходил, желая облечься в иноческий чин, все свое имущество, великое и малое, вкладывал в общую потребу. Противляющихся и не справляющихся изгоняли из обители, ибо Илларион имел попечение о спасении всей братии. Трапеза также была общая, и порядок в ней был следующий. Все имели одинаковую пищу, как монашествующие братья, так и труждающиеся Бога ради богомольцы. Сам преподобный часто приходил в келлерскую и резал хлеб на всех. В кельях строго было заповедано не иметь никакой пищи, а всем вместе и в определенное время с глубочайшим смирением и молчанием вкушать в трапезе. В это время один из монахов читал поучительное слово, обычно это были жития святых. А если кто, забыв страх Божий, начнет разговаривать за столом, такого преподобный велел из-за стола выводить и ставить перед всей братьей на поклоны на все время обеда. Отец Илларион очень любил странников и заповедал всегда их любезно принимать, говоря: «Неизвестно, когда Господь сам придет проверить нашу веру или ангела пошлет», и велел делиться с приходящими последним куском хлеба. Одежду и обувь братья имела также одинаковую. Очень следил преподобный, чтобы не было в пустыне пьянства. Установил он и такое правило, взятое из устава Феодора Студита, чтобы каждый монах или белец умел трудиться на монастырь без мзды. А на общие монастырские работы ходил и сам отец Илларион, и всей братии повелел ходить без каких-либо отговорок. Строгость иноческой жизни, высокие духовные подвиги, проявленные братьей Флорищевой пустыни, привлекли к ней внимание царя Федора Алексеевича, который пользовался духовными наставлениями Иллариона. И более того, и спрашивал у него духовного совета и молитв касательно решения и государственных вопросов. Таким образом, во второй половине 17-го столетия, благодаря духовному союзу преподобного Иллариона с царем Федором Алексеевичем, возникла надежда, что программа духовного обновления русского общества, программа построения жизни русского государства на нравственных основах, почерпнутых из монастыря общежительного типа, сможет найти свое воплощение. Однако надежда эта оказалась робкой и недолгой. После смерти Федора Алексеевича перспективы развития русского общества по пути, предначертанному ревнителями благочестия, оказались нереальными. Пришла эпоха Петра I с совсем другими ценностями, совсем другими духовными началами. И если на протяжении 17 века ревнители благочестия стремились нести монашеские идеалы в мир, то в начале 18 века мы видим совершенно обратное явление. Люди, стремящиеся сохранить свои духовные порывы из мира, уходят в монастырь. Так, в 1704 году во Флорищевой пустыне постригается в иноки князь Борис Голицын, один из ближайших сподвижников Петра I, который дважды спасал Петру и трон, и саму жизнь. Человек, занимавший видное место в государственном аппарате, являвшийся начальником приказа Казанского дворца и казанским воеводом, оставляет свою карьеру –

0: оставляет свое богатство и уходит иноком в обитель преподобного Илариона для того, чтобы спасти свою душу. Но подвиги святителя Илариона и иноков его обители оказались не напрасными. Флорищева пустынь явилась фактически последним русским монастырем эпохи Средневековья, который основывал свою жизнь на началах строгого общежительного устава. И свет этой древней иноческой традиции общежительного монашества Флорищева пустынь сумела передать монастырям нового времени. В частности, можно полагать, что строгий общежительный устав именно из Флорищевой пустыни перешел в знаменитую Саровскую обитель, воспитавшую великого молитвенника русской земли, преподобного Серафима. Но судьба русского монашества в новое время – это уже тема для другого цикла бесед.
1: Земные ангелы Руси.
2: Вы слушаете «Радиообраз».
3: Чем жарче день, тем сладостней в бору дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк. Прильну к сосне корявой и чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Иван Бунин.
4: Радиообраз. Прогноз погоды.
5: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер восточный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Глава 28. Игра и игроки. Вслед за мистером Пентоном визит нанесла Милли Сноу. Раньше она ни разу не переступала порога этого дома и, оказавшись один на один со строгой хозяйкой, просто не знала, куда девать себя от робости. «Я пришла спросить про ту самую маленькую девочку», — запинаясь, прошептала она. «Спасибо, моя дорогая, она все так же. А как себя чувствует твоя мама?» — устало проговорила в ответ мисс Полли. «Именно об этом я и хотела вас попросить. То есть не об этом. Я хочу, чтобы вы передали мисс Полиане. Ужасно, просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что крошка не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме. Обучала играть в игру и все такое». Выпалив это на едином дыхании, Милли умолкла и выжидающе уставилась на мисс Полли. Та долго молчала, честно пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из потока бессвязных фраз. Однако старания ее ни к чему не привели, и она решила, что бедная Милли за то время, что они не виделись, попросту повредилась в уме. «Очень хорошо, милочка», — снисходительно, словно обращаясь к неразумному ребенку, проговорила она. «Вот только я не совсем поняла, что же ты хочешь передать Полиане?» «Да-да, я очень хочу передать», — словно в бреду отозвалась девушка. «Надо, чтобы она знала, как много сделала для нас. Конечно, она кое-что видела, ведь она бывала и видела, что мама изменилась. Но мне важно, чтобы она знала, как. И я тоже. Ведь я тоже теперь играю в игру. Вернее, пытаюсь немного». Мисс Полли охватила еще большее недоумение. Она совершенно не понимала, что подразумевает Милли под словом «игра». Но только она хотела спросить об этом, как девушка снова затараторила. «Вы знаете, раньше маме все было не так. Ей всегда всего хотелось другого. Вообще-то не скажу, чтобы я слишком ее осуждала в ее-то положении. А теперь она мне и занавески разрешает открывать, и своим видом интересуется, и ночной рубашкой, и вообще всем на свете. И еще она даже начала вязать разные маленькие вещи, ну, вроде шапочек и одеял для младенцев. Она отдает их на ярмарке и в больнице. И она так увлеклась и так рада, что может это делать. И все благодаря мисс Полиане, потому что мисс Полиана сказала, что она должна радоваться, что работают руки. И мама тут же задумалась, почему же ничего не делает руками. Вот и начала вязать. Вы себе даже не представляете, какая у нее стала комната с этой красной, голубой и желтой шерстью и с хрусталиками на окнах от мисс Полианы. Теперь даже войти приятно. А раньше мне совсем не хотелось. Там было темно, мрачно, и мама лежала такая несчастная. Поэтому мы и хотим, чтобы вы, пожалуйста, передали мисс Полиане. Это все из-за нее. Еще передайте ей, будьте так добры, что мы так рады, что ее узнали. И мы решили, что она, если узнает, может, будет рада, что знает нас. И это все. Вы передадите ей?» — завершила Милли, вскакивая со стула. «Ну, конечно, я передам, милочка», — заверила мисс Полли, лихорадочно пытаясь сообразить, удалось ли ей усвоить хоть малую часть этого впечатляющего монолога. Визиты мистера Пендлона и Милли Сноу были лишь началом. За ними последовали другие, и вскоре у мисс Полли просто голова стала раскалываться от количества устных посланий, которые она должна была запомнить, чтобы затем изложить племяннице. Но главное, что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысла которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. Однажды пришла вдова Бентон. Раньше они не обменивались визитами с хозяйкой поместья. Однако мисс Полли хорошо знала эту хрупкую женщину. Она неизменно одевалась только в черное и снискала прочную репутацию самого грустного существа во всем Белдингсвилле. Однако сегодня мисс Бентон повязала на шею голубую ленточку, и это было просто удивительно. Миссис Бентон высказала мисс Полли сочувствие, а затем робко осведомилась, не может ли повидать Полиану. «Мне очень жаль вас огорчить, миссис Бентон», — покачала головой мисс Полли, — «но пока я никого не пускаю к племяннице». Миссис Бентон извинилась и пошла к выходу. Однако, не дойдя до двери, вернулась назад. «Я вот что хочу попросить вас, мисс Харрингтон», — запинаясь, проговорила она. передайте, пожалуйста, несколько слов от меня мисс Полиане. С удовольствием, миссис Бентон». Слова мисс Поли несколько ободрили гостью, но все равно она еще какое-то время стояла в нерешительности. «Передайте ей, пожалуйста», — объявила она наконец. «Передайте, что я теперь ношу вот это». И она дотронулась пальцем до своего голубого бантика. «Ваша племянница так долго уговаривала меня надеть хоть что-то цветное», — объяснила миссис Бентон. «И я подумала, что она будет рада, когда узнает». Она-то, бедняжка, мне говорила, что Фредди будет рад увидеть на мне хоть что-то нарядное. Вы же знаете, мисс Харрингтон, Фредди — единственное мое сокровище. У мисс Бентон на глаза навернулись слезы, и, махнув рукой, она снова направилась к двери. «Передайте, пожалуйста, Полиане, она все поймет», — добавила миссис Бентон, выходя из комнаты. В тот же день мисс Поли посетила еще одна вдова в черном платье. Эту женщину мисс Поли вообще никогда прежде не видела, ей осталось лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Полиана. «Я миссис Старбелл», — представилась почтенная вдова. «Нет-нет, мы с вами не знакомы», — поймав недоуменный взгляд, мисс Поли уточнила она. «Но я знаю вашу племянницу. Все прошлое лето я прожила в отеле и каждый день ходила на прогулки. Врачи, знаете ли, велели мне гулять для здоровья. Вот на этих прогулках я и встречалась с мисс Полианой. Ах, какая она милая девочка! Я хочу, чтобы вы сразу поняли. Ваша племянница очень много для меня значит. Когда я сюда приехала, мне было совсем тоскливо. А потом я встретила Полиану. Ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке. Ее бедняжки уже много лет нет в живых. Я просто места себе не находила, когда узнала об этой аварии. А теперь еще этот ужасный диагноз. Бедная девочка. Неужели она и правда никогда больше не сможет ходить? Теперь вы понимаете, мисс Харрингтон, я просто не могла не прийти к вам. Спасибо вам за сочувствие, — пробормотала мисс Поли. Вы передайте ей, пожалуйста, что миссис Старбелл теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно. Но если позволите, я не буду ничего объяснять. Теперь женщина уже не улыбалась. Мисс Поли заметила, какие грустные у нее глаза. Ваша племянница поймет, что я имела в виду. Я непременно, непременно должна ей об этом сказать. Заранее вас благодарю и прошу прощения, если я была не очень вежлива, — добавила она и удалилась. Мисс Поли поспешила в комнату Полианы. «Ты знаешь такую миссис Старбелл?» Осведомилась она о племяннице. «Ну, конечно, тетя Поли, я просто обожаю миссис Старбелл. Только она очень грустная. Она больна и ходит на прогулки. Мы с ней вместе ходим. То есть я хочу сказать, мы ходили». Тут голос у Полианы дрогнул, и по щекам скатились две большие слезы. Мисс Поли спешно принялась кашлять. «Знаешь, моя милая, мисс Старбелл только что заходила к нам. Она просила тебе передать... Правда, я не могу понять, что это значит. Она не стала мне объяснять, но она просила тебе передать, что теперь она рада». Полиана захлопала в ладоши. «Так она и сказала? Ой, я так рада, тетя Поли!» «Но что она имела в виду, Полиана? Да это ведь об игре и...» Полиана вдруг умолкла. «Какая игра?» — переспросила тетя Поли. «Да ничего интересного, тетя. То есть я просто не могу рассказать вам. Ведь тогда мне придется рассказывать о другом тоже. А вы меня запретили». Мисс Поли очень хотела выведать тайну. Однако, заметив, что девочка разволновалась, она обуздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другую тему. Вслед за миссис Старбелл в гостиную пожаловала такая особа, что у мисс Поли дух захватило от возмущения. Возмутительно ей представилось уже то, что эта женщина решилась переступить порог ее дома. Вульгарно одета, с неестественно ярко нарумяненными щеками, увешанная дешевыми украшениями, она была достаточно известна мисс Поли. Вот почему достойная хозяйка не только не подала ей руки, но даже невольно шарахнулась в сторону. Завидев мисс Поли, женщина тут же поднялась со стула. Тут мисс Поли заметила, что глаза у нее пухли, словно она недавно плакала. От смущения голос посетительницы прозвучал довольно резко. отчего просьба увидеть хоть ненадолго мисс Полиану прозвучала почти как приказ. «Нет», — сухо произнесла мисс Полли. Однако, взглянув посетительнице в глаза, мисс Полли уловила столько мольбы, что поневоле смягчилась и очень вежливо объяснила, что к девочке пока вообще никого не пускают. Немного поколебавшись, женщина вызывающе посмотрела на нее и снова заговорила. «Меня зовут миссис Пейсон. Миссис Том Пейсон. Полагаю, вы слышали обо мне. Большинство хороших семей в городе слышали. Я знаю, меня осуждают, да только многое из этого неправда. Ну да ладно. Я чего пришла-то? Мне охота узнать о девочке. Как я услыхала об аварии, у меня прямо руки опустились. А на прошлой неделе я разузнала, что у вас был какой-то доктор и сказал, что девочка больше не будет ходить. Вот ужас-то. Да будь моя воля, я бы тут же отдала ей свои ноги. Ей они нужнее, чем мне. Ведь она за какой-нибудь час сделает на них больше добра, чем я за всю свою жизнь. Но, боюсь, это никого не волнует. Я давно приметила, ноги не всегда даются тем, кому они больше всего нужны». Она замолчала и старательно прокашлялась. Однако это, по-видимому, не помогло. Когда она заговорила, голос ее звучал не менее хрипло, чем прежде. «Может, вы, конечно, не знаете, но я много общалась с вашей девочкой. Мы живем на Пендлн-Хилл-Роуд, и она часто захаживала к нам и играла с детьми или беседовала с мужем, когда он бывал дома. Сдается мне, ей нравилось у нас и было с нами интересно. Верно, она просто не знала, что мы не вашего круга. Правда, может, если бы люди вашего круга почаще к нам наведывались, таких, как мы, не было бы так много, как сейчас, мисс Харрингтон. Ну да ладно. В общем, девочка ваша приходила, и, как видите, ничего плохого мы ей не сделали. Зато она нам сделала много хорошего. Она сама даже не ведает. И очень хорошо. Ведь если бы она до конца понимала, ей бы и многое другое тоже пришлось бы понять. А мне этого совсем не хотелось бы. Знаете, для нас этот год очень тяжелым выдался. Мы с мужем во всем разочаровались, и нам стало так тяжело, что мы готовы были навсегда расстаться. Мы как раз собирались хлопотать о разводе, а детей... Впрочем, что тогда делать с детьми, мы как раз не очень-то представляли. Но тут как раз случилось это несчастье с вашей девочкой. Мы вспомнили, как она, бедняжка, сидела у нас на пороге. Она болтала, смеялась и была, как сама говорила, просто рада. Она всегда чему-нибудь радовалась. Потом она рассказала нам о своей игре и стала уговаривать нас тоже играть. Но теперь мы с мужем узнали, как она мучается от того, что сама вроде разучилась играть. Мы слышали, она говорит, что ей нечему больше радоваться. Вот я и пришла рассказать. Я, знаете ли, подумала, вдруг она сможет немного порадоваться за нас. Ведь мы с мужем решили не расставаться. Да и думаем, попробуем поиграть в ее игру. Я помню, многое из того, что она у нас слышала, ей было не по душе. Не знаю, конечно, поможет ли нам ее игра, но мы постараемся, чтобы помогла. Ведь мисс Полианна так этого хотела. Вы передадите ей. Очень прошу вас, мисс Харрингтон. Я обязательно передам ей. Тихо и очень серьезно заверила мисс Полли. Потом она вдруг, приблизившись к незваной гости, протянула ей руку. «Спасибо, что зашли, миссис Пейсон», — сказала она. Вызывающий вздернутый подбородок миссис Пейсон вмиг опустился. Она пробормотала что-то невразумительное и, так и не решившись встретиться взглядом с мисс Полли, опрометью выбежала на улицу. Едва за ней затворилась дверь, мисс Полли отправилась на кухню и учинила Нэнси форменный допрос. «Нэнси», — очень решительно проговорила она, — «не будешь ли ты так любезно объяснить мне, что это за глупая игра, о которой твердит весь город, и какое отношение имеет к этой игре Полиана? Мне очень хотелось бы быть в курсе дела, Нэнси». Все эти визиты довели мисс Полли до полуобморочного состояния, и раздражение ее должно было на ком-нибудь вылиться. Нэнси удивленно уставилась на хозяйку. Впервые со времени болезни племянницы она говорила с ней в таком резком тоне. «Да-да, Нэнси, мне очень хотелось бы знать», — продолжала мисс Полли, «почему все, от Милли Сноу до миссис Том Пейсон, просят передать моей племяннице, что играют в игру и играют благодаря ей? Если я все правильно поняла, теперь чуть ли не все в нашем городе повязывают голубые ленточки или мирятся с домашними, или начинают любить то, чего прежде не любили. И все это тоже из-за того, что Полиана обучила их какой-то игре. Я пыталась выяснить у нее самой, но она не говорит мне. А я не хочу настаивать, потому что ее нельзя сейчас волновать. Вот я и прошу тебя, Нэнси, объяснить мне, наконец, что все это значит». великому удивлению и расстройству мисс Полли, Нэнси вдруг горько заплакала. «Это значит, — сквозь слезы проговорила она, — что с прошлого июня наша благословенная крошка из кожи вон лезла, чтобы заставить весь город радоваться, а теперь весь город старается, чтобы радовалась она». «Чему радовалась?» «Просто радовалась. В этом ты вся соль игры. Я вижу, ты не лучше остальных, Нэнси. Я ведь о том тебя и спрашиваю, что это за игра?» Нэнси подняла голову и посмотрела в глаза хозяйки. «Хорошо, мэм, я расскажу вам. В эту игру нашу девочку научил играть ее собственный отец. Как-то раз ей приспичило иметь куклу, но за место нее в миссионерских пожертвованиях прислали пару костылей. И она, понятно, заплакала. Да и любой другой ребенок на ее месте сделал бы так же. Вот так я вам и скажу, милая моя. И вот послушал ее папаша, как она плачет, а потом и скажи, мол, не бывает так, чтобы не найти, чему бы порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям». «Радоваться костылям?» Едва сдерживая слезы, спросила мисс Полли. «Именно, мэм. Я вот тоже удивилась. Вот так вам и скажу. Удивилась и спросила. Да как же можно радоваться костылям, мисс Полиана?» И она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша ее сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Мисс Полли вскрикнула. «Ну вот, мэм, после этого они и стали играть в свою игру. Они во всем искали, чему бы порадоваться. И она говорит, у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так все повернешь, мигом перестанешь убиваться, что куклы нет, зато радуешься, что костыли не нужны». И они с папашей назвали это игрой в радость. Вот и все, мэм. «Но как? Как? Как?» И мисс Полли беспомощно умолкла. «Вы хотите сказать, как это выходит, мэм?» Подхватила Нэнси, и глаза ее засияли почти таким же воодушевлением, как у Полианы. «Вы просто не поверите, но выходит, мэм. Если бы вы только видели, как теперь изменилась моя мама и вообще все мое семейство. И все благодаря нашей девочке, мэм. Вы же знаете, она два раза ходила со мной вместе к моим. И меня она тоже научила радоваться и мелочам, и важному. И теперь мне стало гораздо проще. Даже имя Нэнси меня не так огорчает, как прежде. Раньше я прямо убивалась, что меня так неказисто назвали. А потом, мисс Полиана, возьми и скажи. Ты должна быть рада, Нэнси, что тебя не зовут Гибзибой. Я стала радоваться. А взять хоть эти утро по понедельникам. Раньше я их просто не выносила. А теперь, по милости мисс Полианы, даже радуюсь им». «Радуешься утром по понедельникам?» — изумилась мисс Полли. «Да-да, мэм». «Ой, я понимаю», — засмеялась Нэнси. «Наверное, это очень глупо, но все же я вам расскажу. Однажды наша девочка узнала, что я страсть как не люблю вставать в понедельник утром. И что вы думаете? Она взяла и сказала: ну, Нэнси, думаю, утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни. Ведь у тебя остается еще целая неделя до утра следующего понедельника». И с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник, как я вспоминаю слова нашего ягненочка, и мне тут же легчает. Потому что, как я вспомню, меня прямо начинает покатывать со смеху. А смех очень помогает, мэм. Очень помогает, милая моя мисс Харрингтон. «Но почему она мне не рассказала о своей игре?» — спросила мисс Полли. «Ведь она промолчала, даже когда я сама начала расспрашивать». Немного поколебавшись, Нэнси решительно тряхнула головой. «Вы, конечно, простите, мэм, но вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше. Вот она и не могла рассказать. Игру-то папаша ее сочинил». Мисс Полли закусила губу. «Она давно уже прямо рвалась рассказать вам», — продолжала Нэнси. «Ей ведь совсем не с кем было играть. А потом она рассказала мне, вот я и стала играть, потому что тогда ей больше не с кем было». «А другие-то откуда узнали?» — дрожащим голосом

0: так было со всеми
1: препаратами, и накрыли спанбондом или пленкой. И чтобы там вот под этой пленкой, под этим спанбондом сохранялась влажность. Самый лучший вариант – это замульчировать, опять же, почву каким-то толстым слоем или травы, или ботвы, сорняков, опилками, опять же, да, перепревшим компостом, навозом, чем угодно. Под этой мульчой должна сохраняться влага. Вот еще раз повторюсь, первая ошибка, что мы внесли биопрепараты, мы на них понадеялись, а сами же пересушили почву и сделали такую вот грубую ошибку, все у нас там погибло. Дальше, вторая такая очень распространенная ошибка, сплошь и рядом ее вижу, это неправильно проветривают теплицу. Вот в конце сезона у нас наступает уже прохладная погода, и боятся открывать теплицу. Считают, что помидоры боятся прохладной погоды. Она не прохладной погоды не любит, а она не любит повышенной влажности. Вот влажность – это самый главный враг для помидор и самый главный друг для фитофторы, потому что в капельках воды прорастают споры фитофторы. Они залетели, скажем, с улицы, у соседа там все это где-то уже махровым цветом, это фитофтора. В вашей теплице еще ее нет, вот она залетела с туманом, с ветром, с дождем, а в вашей теплице тоже влажно, и, пожалуйста, она появилась на ваших листьях. Как нужно проветривать? Да обязательно обе дверцы, не форточки, а именно дверцы открываем, чтобы был сквозняк. И вот даже в прохладную погоду обязательно надо открывать. Теперь в какое время открываем теплицу? Дорогие друзья, как можно раньше утром. Вот я, например, в 6 часов у меня как будто будильник какой-то будет. Как будто у меня петух над ухом прокричал. Я в 6 часов встала и открыла эту теплицу. И дальше можно и поспать спокойно, если уж на то пошло. Но нужно именно открыть, потому что вот из-за разницы температур на стенках поликарбоната или на стенках пленочной теплицы у вас возникают капли конденсата. Куда они деваются? Они накапливаются и падают на ваши листья. И вот на листьях прорастают споры фитофтороза. Все, заболевание вам обеспечено. Дальше, как происходит заболевание? Вот эти споры фитофтороза, они не сразу образуют пятна. То есть вот упала вот эта вот капля со спорами фитофторы, и вы думаете, сразу пятнышко образуется? Нет, она предательски сидит, не проявляет себя никак. И только когда наступит благоприятные для нее условия, подходящие температуру и влажность, она прорастает. В зависимости от погодных условий это прорастание может задерживаться от 3 суток до целой недели. И вот говорят, все было хорошо, хорошо, хорошо, и вдруг за одну ночь заразилась. Не за одну ночь заразилась. То есть она заразилась у вас раньше, когда вот вы проморгали вот этот момент, когда у вас на листьях были капли, капли влаги. От чего эта влага может быть? Вот как я уже сказала, от этого конденсата, который падает с ваших теплиц, от неправильного проветривания, ну а в грунте это у нас, естественно, дождь, туман и прочие-прочие неприятности. Поэтому, если вы в грунте выращиваете свои томаты, то хотя бы какой-то козырек над ними ставьте. Вот это очень распространенный прием, которым уже многие передовые садоводы пользуются. То есть в виде тента натянули именно крышу над вашими теплицами, чтобы хотя бы вот сверху этот туман и дождь не попадал на ваши помидорки. И опять же, лучшее проветривание организуется под этим тентом. А получается, как ветерок такой вот сквозной под крышей. Вот если вы знаете, на остановке иногда стоите, а боковых стенок нет. И наоборот, на этой остановке больше вот ветра как-то. Вот так же под этим тентом тоже возникает. А проветривание, то есть просушивание ваших листьев, оно только лучше для ваших растений. Еще одна распространенная ошибка – очень загущенная посадка и несвоевременное удаление лишних листьев и пасынков. Приходишь к некоторым в теплицу, там такие заросшие вот эти помидорные кусты, что, конечно, ни о каком хорошем проветривании речи быть не может. Только выше веточки завязались, кисти, тоже там срезайте эти нижние листочки. Вот снизу у вас это будет проветривание. Пасынки убираем хотя бы раз в неделю. А то и чаще приходите там через каждые 2-3 дня в теплицу свою и срезайте их ножницами. Еще один важный момент – это своевременная подвязка кустов. Почему я об этом говорю? Потому что если вот какие

У нас уже тяжелые ветки наклонились, мы их как-то выравниваем, пытаемся. Мы знаете, что наносим? Травмы растению. То есть вот на томатах есть микроволоски такие, и когда мы их повреждаем, уже образуется пятно. Мы дотронулись до этих помидорок, и там в этом месте вот пятно. Это как раз и есть микротравмы, и туда в первую очередь прицепляются споры фитофторы. Если мы подвязываем вовремя свое растение, оно у нас растет пряменько, ровненько, никаких травм мы ему фактически не наносим, и вот у нас более оно здоровое, это растение. Ну и, конечно, обработка фунгицидными препаратами против этих заболеваний. Дорогие друзья, не в августе надо обрабатывать, не в августе. Вот очень многие говорят, вот август наступил, пора обрабатывать от фитофторы. Да нет, нужно начинать вот с первой кисти тоже. Это если вы применяете биологические препараты, то вот именно с июня месяца. И повторные делаем обработочки. Почему? Потому что вот эти все биопрепараты, они контактного действия. То есть они на листочке образуют типа пленочки такой, и они не дают спорам фитофторы разрастаться на этом листе, не дают проникнуть внутрь. Если вы уже по пятнам начали обрабатывать, то вы можете вообще с этой фитофторой не справиться биопрепаратами, потому что это значит, что уже инфекция внутрь проникла, а внутри биопрепараты не действуют. Это, с одной стороны, это недостаток биопрепаратов, что они внутрь растений не проникают, а с другой стороны, это очень большое достоинство, потому что мы получаем экологически чистые урожаи. Мы просто можем помыть эту помидорку и в этот же день после обработки скушать. А вот системные фунгициды, химические, они проникают внутрь. И знайте, пожалуйста, если у вас уже появились пятна на листьях, а не дай бог и на плодах, то вы можете справиться с фитофторой только химическими препаратами. Их сейчас много. Это Profit Gold, это Redamil Gold, это Previcur Energy, это Ардан, ну, медный купорос, да, хотя бы. Но есть вот такого свойства препараты, которые прям так на упаковке написано «от болезней там, картофеля и томатов». И вы берете их и покупаете, что делать. Вот если у вас уже пошли пятна, то вы справитесь только химическими препаратами. Если у вас пятна появились только на листиках, а на помидорах их еще нет, вы можете вот застать этот момент очень внимательно, и, может быть, и биопрепаратами вы справитесь. Знаете, это как...

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости города. Меня зовут Наталья Курганская. Я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь в самом начале почтового съезда, у перекрестка Ильинки и Сергиевской улицы. Именно здесь находится созданный в 1938 году музей детства Максима Горького, дом Каширина. Он принадлежал деду писателя по линии матери, нижегородскому ремесленнику-красильщику Василию Васильевичу Каширину. Сюда трехлетний Алеша Пешков с матерью Варварой Васильевной приехал в конце августа 1871 года из Астрахани, где умер от холеры его отец Максим Саватьевич. Дом окружен небольшим двором с красильней, амбаром, каретником и состоит из 4 комнат и подклети, в которых располагалась семья из 16 человек. В комнатах восстановлена подлинная обстановка семьи Кашириных. Кажется, будто ни время, ни люди ничего не изменили в этом доме. Даже вокруг него все выглядит так, как было более 100 лет назад. Каждый предмет в музее связан с определенным, описанным Горьким в повести детства, событием из жизни маленького Алеши. Весной 1872 года после раздела наследства большая семья Кашириных разъехалась. Алеша Пешков в дом на Успенском съезде больше не возвращался. Осталась только память о той невыразимо странной жизни, где перемешалось все – доброта и злоба, грязь и красота, жестокость и милосердие, любовь и ненависть. Здесь же жила и вера в мудрость и неисчерпаемую силу человека. Примечательно хорошо сохранившаяся на Ильинской улице рядовая застройка прошлого века. В ней соседствуют торжественные с колоннадой и лепниной каменные особняки и деревянные, обшитые тесом или даже отштукатуренные под камень двухэтажные домики. Повсюду мезонины и веранды, пристрои и полуподвалы, искусная деревянная резьба и железное кружево дымоходов. На дне Почаинского оврага до начала 20 века располагался Балчуг – ветошный рынок, который притягивал своей экзотикой нижегородскую интеллигенцию. Он неоднократно описывался Максимом Горьким, а фотограф Максим Дмитриев находил там типажи босиков, фото которых выставлял затем в витрине напротив своего дома, на Осыпной улице, сейчас это улица Пескунова. Теперь в этом здании находится Русский музей фотографии. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: О съемках телефильма «Гостья из будущего», участвовавшие в них артисты и бывшие юными, и взрослые, вспоминают с большой теплотой. И веселую атмосферу, царившую на площадке, и различные околосъемочные случаи и происшествия и с живыми участниками, и с неживыми. Вот, например, крокодил из космического зоопарка будущего был сделан, как водится, из пенопласта. При этом выглядел он довольно похоже на живого. Однажды во время съемок пошел сильный дождь, и крокодила, чтобы он не промок лишнего, занесли в одно из помещений ботанического сада. Всем посторонним киношники объясняли, что крокодил не опасен, ему дали сильного снотворного, и он крепко спит. Но люди все равно опасливо обходили муляж стороной. Актер Игорь Ясулович вспоминал, что беспокоился о предстоящей съемке эпизода с говорящим козлом. Как поведет себя животное, не побежит ли от него? Но дрессировщик успокоил артиста, сказав, что есть верные средства, и научил, как действовать. В нужный момент Ясулович показал козлу обыкновенную сигарету и дал часть ее сживать. После этого козел ходил за актером как привязанный. Рогатый киноартист оказался большим любителем рубленных табачных листьев.
4: Мы здесь двух пришельцев не видели? Один худой, а другой толстый. Они космические пираты.
5: Космических пиратов не бывает от сказки, правда?
4: Что?
5: Чудак, говорящего козла не видел.
6: Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов. Не бойся, он не бодается.
5: Не хватай за рога.
4: Простите, а вы с какой планеты?
5: Мы здешние.
6: Он плод генетической ошибки. Студенты генетики просчитались. Он заговорил, отдали его нам, космозову. А куда еще такого девать?
4: А я пиратов ищу.
6: А зачем? Тебе что, больше всех надо?
5: Он, вероятно, охотник за пиратами.
4: Вообще-то нет. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут пираты.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное именование Баранов произошло от нецерковного мужского личного имени Баран, распространенного у русских в XVI-XVII веках. Однако фамилия Баранов могла родиться от профессии предка, который изготавливал бараны, а так назывались древние стенобитные орудия, таран, носовой или кормовой стояк судна у поморов, род саней с ручным воротом для спуска канатов на Нижегородчине, задвижная печная вьюшка, подвесной глиняный рукомойник. Мастера-ремесленники пользовались в народе большим уважением, а потому и прозвища их быстро передавались потомкам. О древности фамилии Баранов можно судить потому, что мирское имя Баран известно из документов XIII века, а отчество или фамилия Баранов упоминается со второй половины XV века.
0: Фамильная ценность.

тихо в комнате, как пусто в комнате, и в лицо мое.

над заревой землей. Дожди проносятся на заревой земле, тропинок много.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наш разговор о XIII веке. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как мы его нашли, этот самый XIII век, в виде остатков вала, часть которого мы проследили в Нижегородском Кремле на участке между Ивановским съездом и проездом на территорию Кремля около кладовой башни. Это представляло из себя остатки насыпи из глины, сохранился на высоту чуть больше метра. Ширину мы ее, естественно, взять не смогли, потому что наши возможности были ограничены шириной траншеи для прокладки теплотрасс. Но сам факт того, что мы трассировку вала уже сумели нащупать и сумели неопровержимо доказать, что это вал, который стоял на первичной почве, на ювенильном грунте почвы по разрезу, который был получен в бортах траншеи теплотрассы, это уже было, сейчас можно даже сказать, открытием. Потому что подразумевалось, что да, остатки укреплений находятся где-то внутри ныне существующего Кремля XVI века, но где и как они именно шли, данных таких у нас не было. Можно было только гадать. Так вот, что было.

0: обратили внимание.
1: Понять вот эти темной глубине бочки. Потом оставляла следы на водной поверхности, которые сразу исчезали. А брызги от удара, разлетаясь, оставляли мокрые точки на стене дома, высыхавшие быстро на ярком, как летом, солнце. Алексей осмотрелся, убедившись, что рядом нет взрослых, которые могли бы запретить ему играть с водой. Даже расстегнул шинель. Он так увлекся на ходу придуманной забавой, набросал в бочку несколько щепок корабликов, заставляя их кружиться в струях, которые сам же создавал, водя руками по воде, что не заметил, как в сад пришли отец с Ольгой и сменили у пилы князя с учителем, которые пошли посмотреть на куриное новоселье. За императором потянулся караул, но уже не в полном составе. Два стрелка, оставив винтовки, предложили свою помощь, начали аккуратно укладывать в поленницу под навесом дрова, нарубленные вчера и сваленные как попало. Алексей сначала тоже хотел присоединиться к ним, но потом игра с водой ему показалась интересней, и, несмотря на заботливое Олино «Осторожнее, вода не холодная», помотав головой «Нет», от бочки не отошел. Прогулка обидно быстро подошла к концу, так случалось каждый раз.

0: Мы вчера на уроке закона Божия о христианских реликвиях, которые хранятся в разных концах света, что нет среди них каких-то с драгоценностями и золотом, а только старый деревянный посох, ржавый гвоздь, кусок сукна. Люди потом окружили их драгоценными окладами, хотя не было в этом необходимости. Мама согласилась с ним. Зачем эти странные люди навязывали реликвиям то, что совсем не было нужно их хозяевам? Как хорошо он это понимал. Пышное богатство одежд и покоев для него и раньше было просто забавным, а в Тобольске выглядело уж совсем смешным, ненужным. Наверное, только сорока Настаська еще печалилась о своих несостоявшихся балах да бриллиантовых украшениях. Даже Мария больше никогда не вспоминала свою несбывшуюся мечту о шикарных платьях и танцах с гвардейцами. Мамина шаркающая походка издалека слышалась забавной, беззащитной. Несколько шагов от гостиной или спальни императрица могла с трудом пройти сама. Мама по-хозяйски потрогала иконку Богородицы, висевшую на цепочке в изголовье кровати сына. «Мы неплохо здесь живем, правда?» — спросила она с полуулыбкой. «Все хорошо», — подтвердил он. «Мне мистер Гибс привез письмо от Аннушки. И посылку она и тебе привет передает, и подарочки». «Бедная моя», — императрица потерла виски, — «живет у чужих людей, с трудом ходит. А душа у нее какая? О нас заботится. Девочкам передала духи, мне кофту теплую, книги. И папе, и тебе подарки, и пряжу довольно много. Теперь к холодам смогу вам вещи теплые вязать. Завтра все разберем. Она пишет, что тяжело сейчас жить в Петрограде. С продуктами плохо. Нам здесь проще их достать. Пошлем ей посылку через Нютиных друзей. Ты скучаешь об Аннушке?» «Я по всем нашим скучаю», — вырвалось у Алексея. «Наверное, бабушке и тетям хорошо в Крыму, и мы могли бы жить сейчас в Ливадии рядом с ними».
1: «Ливадия... Теперь везде жить трудно, в Крыму тоже. Давай помолимся о них. Только Господь теперь их защитит. Мы уже не можем. Всем сейчас плохо. Так много боли, а утешить людей нечем. Как им помочь? Только нашей молитвой. Господи, только бы из-за нас они не страдали. Невыносимо думать, что мы причины их несчастий. Бедная моя Аннушка, столько ран из-за нас. Наш этот венец, за что их казнить?» Мистер Гибс рассказывает, что в столице все говорят о скором суде над государем. «Если это так, ты не должен ничего бояться. Это наш с папой крест. Но его вины ни в чем нет. Помни, ты должен верить в это свято».
0: «Я верю». Обещание прозвучало торжественно, как клятва. «Пусть везут нас на любой суд. Я ничего не боюсь. Наша совесть чиста. Только бы они не придумали пакость какую-нибудь, не разлучили нас». Императрица перекрестилась. «Тишина какая!» Она подняла глаза на темное окно. «И не зима еще. Наверное, когда настоящие морозы ударят, застынет тут все, совсем остановится жизнь. И сейчас люди не ходят по улицам, даже днем. Город засыпает».
1: «Жаль все же, что северного сияния здесь не бывает. Вот бы посмотреть. Наверное, не хуже фейерверка. Комиссар Панкратов столько видел всего. Когда-нибудь и я по Сибири поеду на собаках и оленях. Я бы тоже от медведя отстрелялся, если бы у меня наган был».
0: Он сделал вид, что стреляет из пальца. Прицеливаясь, прищурил глаз. «Бабах!» «Да уж, конечно!» — не сдержала улыбки мама.
2: «Не смейся!» — обиделся Алексей. «Я ефрейтор. Ты забыла? Стрелять умею!»
1: «Дай бог, чтобы никогда это умение тебе не пригодилось! Так беспросветно много сейчас стреляют. Кажется, мужчины уже только солдаты и больше никто!»
0: «Так это же здорово и правильно!» — стал серьезным цесаревич. «Мужчины должны быть воинами!»

0: Мне недавно папа на уроке истории о Куликовской битве рассказывал. Мы разбили татар, и каждый стал героем. Если армия не защищает страну, то больше ее спасать некому. Жаль, что сейчас не все так просто, как в книгах по истории. В том, что происходит вокруг, ох, как сложно правильно разобраться. Императрица покрыла голову платком, лежавшим у нее на плечах, и, перекрестившись, начала: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое». Предсказание императрицы сбылось буквально через несколько дней. В конце первой недели октября ударил мороз, затрещали, покрывшись инеем, деревянные доски настилов во дворе, побеленные вместе с крышами сарайчиков и грязными грядками-газонами, мелкой пудрой снежной крупы. Город совсем опустел. Редко кто проезжал или проходил мимо бывшего губернаторского дома. Несколько дней продолжалось чередование ночного мороза до минус 10 градусов и дневной оттепели, когда на улице самым уютным местом становился удачно расположенный, скрытый от ветров, балкон, на котором государыня иногда часами занималась дочерьми рукоделием. Также хорошо было сидеть на солнечной стороне старой оранжереи, куда любил забираться государь с детьми. Мсье Жильяр, часто бравший с собой на прогулку фотоаппарат, обязательно старался их там запечатлеть и с удовольствием к ним присоединялся, чтобы полюбоваться на город, раскинувшийся на холмах у реки, на крыши домов с дымом из труб, на крохотных лошадок, тянувших телеги по дорогам настилам, на редкие неподвижные точки-кораблики далекой застывающей реки. Начинали звонить к обедне, и совсем не оставалось ощущения ареста. Такой свободой наполнял колокольный гул просторный солнечный день. Алексею чудилось, что отсюда, с оранжереи, можно полететь. Он прислонялся к плечу отца, а тот то ли не замечал его полутайной нежности, то ли сам в этот момент был расположен к ней. Только хорошо было ощущать надежную опору его крепкого тела. Затихали сестры, оглядывая окрестности, любуясь парадоксально незнакомым городом, в котором они теперь жили. Только у Анастасии не хватало терпения долго молчать. «Ого-го! Эх!» — громко кричала она, размахивая руками, пугая деловито гулявших по крыше губернаторского дома соседских голубей и солдат-стражи, которые с опаской поглядывали на скачущую по крыше девушку. Испуганные голуби лениво разлетались, не удостоив княжну даже взглядом. За птиц вступался император, с осуждением качавший головой. «Настя, как не стыдно! Присядь, пожалуйста, опасно так себя вести!» Алексею тоже хотелось проказничать с сестрой, но после замечания отца это было невозможно, и он с досадой вздыхал. «Швыбзик, хватит! Ведешь себя, как маленькая!»
1: Продолжение следует.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. Подробнее об этих и других событиях. Завтра, 25 июля, в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса Березополья состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступает Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс Березополья. Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный общественный деятель России Владимир Сайчев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран. В павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри и храмы из 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Для предупреждения лесных пожаров в Нижегородской области задействованы группы авиапатрулирования, которые проводят мониторинг обстановки в лесах. Как сообщили в региональном Минлесхозе, с начала пожароопасного сезона группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов. Общий налет составил свыше 250 часов. Авиапатрулирование проводится по двум утвержденным маршрутам, которые проходят по северной и южной частям региона, там, где риск лесных пожаров наиболее высок. На этих территориях особенности ландшафта затрудняют наземный контроль, поэтому ключевую роль играет авиамониторинг. Частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности. За пожароопасный сезон этого года время суммарного налета воздушных судов над землями лесного фонда составит 580 летных часов. Кроме того, начиная с прошлого года для охраны лесов от пожаров используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия, что позволяет увеличить плотность контроля в зонах повышенного риска. Параллельно развернута система видеомониторинга и наземного патрулирования. По всей области насчитывается 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. Отметим, что повышение эффективности охраны лесов от пожаров является одним из ключевых направлений федерального проекта сохранения лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 72%, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Красота и истина православия должны затрагивать нашу повседневную жизнь. Свидетельство об истине и красоте православия может быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся сопрягать вечные божественные слова с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями. Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы современности. Вера станет понятной и реально востребованной, несмотря на всю множественность и противоречивость существующих в обществе взглядов и убеждений, тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и силу того послания, которое сам Бог передает людям через свое откровение. Не может человеческая мысль и человеческое слово быть сильнее Слова Божия. И если эта очевидная истина не становится очевидной для многих людей, то означает сие только то, что красота и убедительность Божественного Слова помрачается тем, что сегодня мы называем человеческим фактором. Слово после патриаршей интронизации 1 февраля 2009 года.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Кирилло-Белозерский монастырь. Центр излучения живой святости.
0: Здесь отречение от всего земного, от вольности и мира суетного, от грешности простого бытия, в тиши, что дарит тень монастыря. Аполлон Майков.
2: Знаете ли вы, что Фиваида – это поэтичное название, которое относится к пустынной местности близ египетского города Фивы, где в первые века христианства совершали духовные подвиги святые отцы, ревнители веры, силой молитвы и душевным горением побеждавшие искушения и снискавшие Божию благодать. Но и у нас в России есть своя Фиваида, только северная. Это древняя земля Вологодская. Здесь, в глуши лесов, над прозрачными водами тихих озер со времен Сергия Радонежского укрылись от мирской суеты русские подвижники православия, молившиеся о спасении многострадального нашего народа. Среди основанных ими скитов и обителей в первом ряду стоит Свято-Успенский Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера, созданный трудами святителя Кирилла, одного из мудрейших соратников Сергия Радонежского. Это место к 19-му столетию снискало славу центра излучения живой святости. Кирилло-Белозерский монастырь – один из самых больших и исторически значимых монастырей русского севера, ставший сегодня крупнейшим православным музеем нашей страны. Окруженный неприступными каменными стенами, монастырь площадью 12 гектаров вполне оправданно является самым популярным паломническим и туристическим объектом Вологодчины. Кирилло-Белозерский монастырь считается самым большим по площади не только в нашей стране, но и во всей Европе, если брать в расчет основную территорию внутри стен без учета подворий, скитов и других внешних построек. Это целый каменный город, почти в нетронутом виде, сохранившийся со времен Московской Руси. Практически все постройки обителей являются памятниками архитектуры и художественного дела, даже стены, которые окружают этот мужской монастырь. И действительно, редкий монастырь как в России, так и за пределами нашей страны может похвастаться столь протяженными неприступными стенами, внушительными крепостными башнями, большим количеством церковных и хозяйственных построек и необъятной внутренней территорией. Да и кроме того, расположен Кирилло-Белозерский монастырь в крайне живописном месте, на берегу Сиверского озера. Благодаря наличию крупного водоема в непосредственной близости, монастырь не кажется столь громадным. Напротив, он весьма гармонично составляет единое целое с прекрасной природой русского севера. История монастыря началась в Москве. Москвич, представитель видного рода Кирилл, в миру Косма, с молодости до 60-летнего возраста был в братии Московского Симонова монастыря. Прошел там долгий и трудный путь, вобравший в себя годы тяжелого труда, строгого поста и непрерывного служения. И вот когда, казалось, его иноческий подвиг по заслугам увенчан высокой честью, он, седобородый старец, стал архимандритом этой почтенной обители. Кирилл внезапно покинул Москву и вместе со своим сверстником, монахом Ферапонтом, отправился на север, в Белозерье, где и положил начало новой обители. Предание говорит о том, что покинуть стольный град и отправиться на север Кирилла подвигло видение, в котором Богородица указала ему место Белозерье, куда следовать и где основать обитель. И Ферапонт, между прочим, не случайно отправился с Кириллом. Он часто бывал в белозерских землях по монастырским делам и мог показать подходящие для постройки обители места. Явление Богородицы Кирилла случилось очень вовремя. Москве, получившей не так давно в удел Белозерье, необходимо было обозначить свое присутствие в этом стратегически значимом месте. Кирилл и Ферапонт, вольно или невольно, стали первыми, кто приступил к реализации этой задачи. Итак, Кирилл с Ферапонтом отправились из Москвы к восточной границе Белозерья и добрались до Сиверского озера. Осмотревшись, водрузили крест и стали рыть землянку. Позднее Кирилл привлек к себе верных братьев из Симонова монастыря и в 1397 году построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так был основан новый монастырь, посвященный Успению Богоматери, позже названный в честь его основателя Кирилла Белозерским. Несмотря на почтенное лето, Кирилл много трудился сам, заготавливая лес и участвуя в строительстве. С этого и началось московское монастырское освоение русского севера. Позднее Ферапонт неподалеку основал другую обитель – Ферапонтов монастырь. Москва оказывала монастырю всяческую помощь и поддержку. И очень скоро он стал не только крупнейшим землевладельцем, но и хозяйственным, ремесленным, культурным центром. После смерти Кирилла, умер он в 1427 году в возрасте 90 лет, монастырь продолжал наращивать свое богатство и влияние. Со временем он стал третьим по величине монастырем в России и самым значительным северным монастырем наряду с Соловецким.

С самого основания своего Кириллова обитель пользовалась особым вниманием московских великих князей и царей. Сюда приезжали Василий Темный и Петр I. Здесь в 1528 году Василий III со своей второй женой Еленой Глинской молились о даровании наследника. Молитвы были услышаны. Через два года у 50-летнего царя родился сын Иван, будущий царь Руси Иван Грозный. Сам Иван Грозный был убежден, что своим рождением обязан этому монастырю и питал к нему особые чувства. Трижды он посещал монастырь. Впервые Иван Грозный гостил в монастыре, будучи молодым царем. Спустя много лет в послании Кирилла Белозерской обители он вспоминал эту поездку и особо отмечал царившие тогда в монастыре строгие порядки. Вторая поездка в монастырь состоялась в 1553 году. В Никоновской летописи она названа «Кирилловским ездом». Во время поездки в Кириллов царь лишился своего младенца-наследника Дмитрия. Случилось это в Горицах, на реке Шексне. По распространенной версии, Дмитрий вместе с нянькой и двумя боярами Романовыми упал со сходин при высадке со струга и утонул. Младенца выловили, но вернуть к жизни не успели. Гибель сына не отвратила Ивана Грозного от Кирилловой обители. Известно, что и после этой трагедии в 1569 году он приезжал в Кириллов на богомолье. А перед смертью Иван Грозный принял постриг от монаха Кирилла Белозерского монастыря на подворье в Москве. Для великих князей и царей Кириллов монастырь был не только местом паломничества. Сюда же ссылали они опасных и неугодных лиц из светской и церковной знати. Удаленный от Москвы и обнесенный прочными стенами, монастырь был идеальным местом для заточения. За стенами этими томились князь Патрикеев, бояре Вратынские, Шуйские, Морозов, несостоявшийся царь московский Симеон Бекбулатович и многие другие. Никон, бывший патриарх московский, был сослан сюда в 1676 году после смерти царя Алексея Михайловича и провел здесь последние 5 лет своей жизни. Он умер по дороге отсюда в Москву. К 1924 году, дата закрытия монастыря, в обители служило около 600 монахов. На территории было расположено 11 церквей, 4 огромные башни по 32 метра каждая и большая стена с бойницами в 3 уровня. Ее решили возродить после длительной и сложной осады поляков в 1612-1614 годах. С тех пор враги до этих стен не дошли ни разу. О том, как развивалась история одного из самых крупных православных монастырей в Европе, мы продолжим в следующих выпусках цикла «Северная Фиваида».

0: Радио «Образ». Все образуется. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы. Тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить капусту в горшочках в духовке. Это тот случай, когда бюджетный гарнир действительно вкусный. Диетический гарнир из молодой капусты с овощами и приправами придется по вкусу даже тем, кто не очень любит капусту. Такой недорогой и доступный вариант гарнира сам по себе невероятно хорош. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Молодая капуста – 600 граммов. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Томатная паста – 1 столовая ложка. Подсолнечное масло – 2 чайных ложечки. Смесь трав по вкусу. Соль по вкусу. Перец острый молотый по вкусу. Лавровый лист – 4 штуки. Время приготовления – 1 час 15 минут. Итак, для приготовления блюда понадобится белокочанная капуста, желательно молодая, подсолнечное масло, морковь, репчатый лук, томатная паста, соль, перец, сушеные травы или свежая зелень и лавровый лист в количестве, соответствующем количеству горшочков. И мы с вами начинаем. Белокочанную капусту нашинкуйте мелкой соломкой. Лучше будет использовать молодую капусту, так как она более нежная. Все овощи предлагаю отдельно смешивать в миске и уже потом раскладывать по горшочкам. Можно сделать и наоборот – сразу раскладывать овощи по горшочкам. Но для равномерности распределения всех овощей в каждой отдельной порции будем смешивать их заранее. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нашинкуйте. Морковь промойте под проточной водой, лучше со щеткой, очистите овощи чисткой и натрите на крупной терке. Лучше брать морковь сладкую и сочную, так как в этом блюде не слишком много ингредиентов, и этот овощ будет играть одну из основных ролей в формировании вкуса готового блюда. Добавьте соль и перец по вкусу, а также сушеные травы. Я использую базилик и орегано. Прекрасно подойдет сюда и свежая зелень. Для аромата можно также добавить зубчик чеснока, натертый на мелкой терке. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте все овощи между собой. Дно глиняных горшочков для запекания смажьте каплей подсолнечного масла и равномерно распределите капусту между ними. Лавровый лист необходимо положить в середину каждого горшочка для того, чтобы его вкус и аромат передался всему объему капусты. Горшочки можно заполнять плотно и до самого верха, так как капуста сильно потеряет в объеме при термообработке. Если переживаете, что капуста подгорит, можно добавить в каждый горшочек по 2 столовые ложки воды. Горшочки накройте крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Горшочки ставьте в холодную духовку, чтобы избежать возможной порчи посуды, чтобы горшочки не треснули. По прошествии этого времени я перемешала капусту и попробовала небольшой кусочек. Мне показалось, что он немного хрустит, и я поставила капусту дойти до готовности еще на 20 минут при той же температуре. А вообще время приготовления у всех будет отличаться из-за индивидуальных особенностей духовых шкафов. Что ни говори, а все, что томилось в глиняных горшочках, приобретает совершенно очаровательный вкус. И эта капуста не исключение. Главное – использовать качественные ингредиенты и чуточку любви при приготовлении. Все очень просто, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постное.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Энциклопедия советской эстрады.

Вокально-инструментальный ансамбль «Акварели» был создан в 1974 году джазовым музыкантом Александром Тартаковским при активном участии его друзей Виктора Викштейна из ансамбля «Поющие сердца» и композитора Бориса Рычкова. Первый состав был достаточно многочисленным, с мощной духовой секцией и отдельными солистами-вокалистами. Войдя в мир советских вокально-инструментальных ансамблей в период его полного расцвета, «Акварели» не потерялись на общем фоне, но смогли найти свое место и собственное звучание, что всегда отличает хороших музыкантов и исполнителей.

Высокий профессиональный уровень ансамбля был отмечен практически сразу. На фирме «Мелодия» вышло подряд 4 диска миньона коллектива, на которых можно выделить такие песни, как «Любовь – огромная страна», «Татьянин день», «Рыжие лето», «Лес стоит румян». И в этом же году ансамбль стал обладателем первой премии Всероссийского конкурса советской песни. А весной 1975 года появилась первая концертная программа, и чуть позже на «Мелодии» вышел первый диск «Гигант акварелей».

Такой успешный выход на самые вершины отечественной эстрады был вообще-то не свойственен многим коллективам. Вокально-инструментальному ансамблю «Акварели» удалось это сделать едва ли не быстрее всех в Советском Союзе. В 1976 году ансамбль принимал участие в конкурсе исполнителей советской песни в Сочи и занял третье место. И вскоре в ансамбль пришел певец Валерий Белянин, который записал в коллективе известную песню «Льняные волосы».

Акварели, как и все популярные ансамбли того времени, имели очень плотный гастрольный график по всему Советскому Союзу. А также в 1977 году успешно выступили в Польше на фестивале «Зелена Гура». В 1978 вышел очередной диск-гигант, на котором можно выделить песни «Горький мед», «Это только начало», «День рождения».

Конец 70-х, начало 80-х со своей тенденцией массового перехода музыкантов и исполнителей из одного ансамбля в другой не обошел стороной и акварели. Солист Валерий Белянин перешел в вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Ансамбль «Акварели», однако, немедленно обзавелся новым молодым солистом Валерием Паком, выпустил в 1980-м третий свой диск-гигант «Солнечный луч в моем сердце». В него, среди прочих, вошли весьма популярные тогда песни «Наше лето», «Лайди», «Сувенир».

1980-х изменения в составе акварелей происходили постоянно, все время меняя и сокращая состав, с большими перерывами в концертах. Ансамбль «Акварели» смог продержаться на эстраде до декабря 1988 года. На последние свои концерты в Алма-Ату музыканты поехали без Александра Тартаковского. Он готовился к операции. И вот на этих гастролях музыканты узнали о том, что их бессменного руководителя не стало. И они сразу же свернули программу.

История ансамбля «Акварели» на этом, однако, не закончилась. В 2008 году коллектив был возрожден музыкантами Дмитрием Ивановым и Леонидом Абрамовым, которые работали в нем в 70-80-х годах. Сейчас, когда интерес к советской эстрадной музыке все более ощутим, коллектив «Акварели» продолжает существовать и занят концертной деятельностью. «Акварели» по-прежнему остаются одним из наиболее ярких представителей жанра отечественных вокально-инструментальных ансамблей.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Слушайте радио «Образ». В Выксе на 95,8 FM.
2: Читаем классику. Василий Макарович Шукшин. «Сапожки». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
3: Сапожки. Ездили в город за запчастями, и Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки и потерял покой. Захотелось купить такие жене. Хоть раз в жизни, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок. Она таких сапожек и во сне не носила. Долго Сергей любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело: «Это сколько ж такие пипеточки стоят?» «Какие пипеточки?» — не поняла продавщица. «Ну вот, сапожки-то. Пипеточки какие-то. 65 рублей!» Сергей чуть слух не сказал. «Ой-ё!» Протянул. «Да, кусаются!» Продавщица презрительно посмотрела на Сергея. «Странно они народ, продавщицы. Продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом точно вернула тебе позабытый долг». Ну, дьявол с ними, с продавщицами. 65 рублей у Сергея были. Было даже 75. Но он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж честно-то говорить. Хотя она их, конечно, беречь будет. Раз в месяц наденет-то сходить куда-нибудь. Да не наденет в грязь, а посуху. Зато сколько радости. Ведь это ж черт знает, какая дорогая минута, когда он вынет эти сапожки и скажет: «На, носи». Сергей пошел к ларьку ж неподалеку от магазина, встал в очередь за пивом. Представил он, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она другой раз как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить надо терпение да терпение. Одни проклятые выпивки что стоят? А ребятишки? А хозяйство? Не, они двужильные, что могут столько выносить. Тут как-нибудь отведешь душу, выпьешь, когда все маленько полегче. А ведь они с утра до ночи, как заводные. Очередь двигалась медленно, мужики без конца повторяли. Сергей думал: конечно, босиком она не ходит, чего зря прибедняться-то, ходит, как все в деревне ходят. Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Возьмешь, она же первый заругает. На кой мне, скажешь, такие дорогие? Лучше бы девчонкам что-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь, это зима подходит. Наконец Сергей взял 2 кружки пива, отошел в сторонку, стал потягивать по глоточку и думал: вот живешь так 45 лет уже, а все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет, так и подойдешь к той ямке, в которую нужно ложиться, а все чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола нужно было ждать, а не делать такие радости, какие можно сделать? Вот есть же деньги, лежат необыкновенные сапожки. Возьми, сделай радость человеку. Может, больше и не представится такой возможности. Дочери еще не невесты, чего ничего надеть можно, износят. А тут раз в жизни Сергей пошел обратно в магазин. Ну-ка, дай-ка их посмотреть. Чего? Чего? Сапожки. Чего их смотреть? Какой размер нужен? Я не знаю, какой размер. Я на глаз прикину. Едет покупать, не знает, какой размер. Их ведь примерять нужно. Это, между прочим, не тапочки.
4: А я вижу, что не тапочки. По цене видно. Ну и нечего их смотреть.
3: Но если я купить хочу.
4: Ну как же купить, если вы даже размеры не знаете?
3: Да вам-то что? Я прошу их посмотреть.
4: Нечего их смотреть. Если каждый будет смотреть...
3: Ну вот что, милая, обозлился Сергей. Я ведь не прошу вас показать мне ваши панталоны. Потому что не желаю их видеть. А прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.
4: А вы не хамите тут. Не хамите. Нальют глаза-то и начинают.
3: Кто начинает? Что начинает? Вы что, поили меня, аж так говорите? Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей долго вертел его в руках, скрипел хромом, щелкал ногтем по лаково блестевшей подошве, потом осторожно засунул руку внутрь. Нога-то в нем спать будет.
5: 65 ровно?
3: — спросил он продавщицу. Там молча зло посмотрел на Сергея. Господи, удивился Сергей. Прямо ненавидит.
5: И за что?
3: «Беру», — сказал он поспешно, — «чтоб продавщица поскорее бы уж остыла, что ли, не зря он ее беспокоит, берет он эти сапожки. Вам платить? Или кассиру?» Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко в кассу. «65 ровно или с копейками?» Та молчала. В глазах ее, когда Сергей внимательно присмотрелся, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил, молча поставил сапожок на прилавок, пошел искать кассу. «Что, она сдурела, что ли?» Так нервничать, подумал про себя. Ведь это же засохнуть можно, не доживя веку. Оказалось, 65 ровно, без копеек. Сергей подал чек продавщице, в глаза смотреть не решался, смотрел выше ее тощей груди. Больная, наверное, пожалел Сергей. А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза, теперь в глазах у продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовлетворение.
5: «Я прошу сапожки».
3: «На контроль», — негромко сказала продавщица.
4: «Где это?» — так же негромко спросил Сергей. «Чувствуешь, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу».
3: Та молчала, смотрела.
4: «Где контроль-то?» — Сергей улыбнулся прямо в глаза продавщицы. «А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, женатая. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться. Да что поделаешь, потерпи уж, что я теперь сделаю? Так где, говоришь, контроль-то?»
3: У продавщицы даже ротик сам собой открылся. Такого она никак не ожидала. Сергей пошел искать контроль. О, подивился он сам на себя. Откуда что взялось? Надо ж такую есть бабу. Не будь дура распсиховать. Расстоится и зазлилась. На контроле выдали Сергею покупку. И он пошел к своим на автобазу, чтобы ехать домой. Они приезжали на своих машинах. Два шофера и механик. Войдя в дежурку, Сергей полагал, что все тотчас потянутся к его коробке, что, мол, там. Но никто не обратил на Сергея внимания. Как всегда, спорили. Видели на улице молодого попа и теперь спорили, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими грустными глазами. Даже когда он надрывался, между прочим, оскорблял всех, глаза его оставались печальными и умными. Точно смотрели на самого Витьку. Грустно и безнадежно. «Да ты знаешь, что у него персональная Волга!» — орал Рашпиль. Витьку звали Рашпиль. «У них, когда еще учатся, стипендия 150 рублей. Понял? Стипендия!
6: У них есть персональная, точно. На нем молодых, что тебе будешь говорить. Персональную этих, как их?
4: Ну, этих апостолов, не апостолов, а этих... Слыхал? У апостолов персональные Волги. О, пень дремучий. Сам ты апостол.
6: 150 стипендия. А сколько тогда оклад?
4: А ты что, думал, он тебе за так будет подвергаться гонениям? На, 500 рублей хотел.
6: Так он же должен быть верующий.
3: Сергей не хотел ввязываться в спор. Хотя мог бы и поспорить, 500 рублей молодому попу, это многовато. Но спорить сейчас об этом не. Хотелось показать сапожки. Он вынул их из коробки, стал рассматривать. Сейчас все заткнутся со своим попом. Замолкнут. Не замолкли. Поглядели, и все. Один только протянул руку. «Покажи». Сергей подал сапожок. Шофер незнакомый повертел сапог в руках, пощелкал железным ногтем по подошве и полез грязной лапой в белоснежную, нежную, в эту... внутрь сапога. «Куда ты своим поршнем?» Сергей отнял у него сапожок. Шофер засмеялся. «Кому это?»
6: «Жене».
3: Тут только все замолкли.
4: «Кому?» спросил Рашпиль.
3: Клавки.
4: Ну-ка.
3: Сапожок пошел по рукам. Все тоже скрипели хромом, щелкали ногтем по подошве, Внутрь лезть не решались, только расщеперивали голенище и заглядывали туда. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость. «И сколько такие?»
7: 65.
3: Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.
4: «Ты что, офонарел?»
3: Сергей взял сапожок у Рашпиля.
4: «Ва!» — воскликнул Рашпиль. «Серьга дал! Да зачем ей такие?»
3: «Носить!» Сергей старался быть спокойным и уверенным, но внутри что-то вздрагивало, и привязалась одна тупая мысль. «Половина мотороллера!»
4: «Половина мотороллера!» Кто-то отлично знал, 65 рублей не половина мотороллера, но почему-то упрямо думалось. «Половина мотороллера!»
6: «Она тебе велела такие сапожки купить!»
4: «Да при чем тут велела?» «Купил, да и все. Да зачем ей такие?» — весело пытали Сергей. «Грязь по колени, а сапожки за 65 рублей.
6: Так это ж зимние.
4: А зимой-то в них куда? Потом это же на городскую ножку. Клавкина туда сроду не полезет. У ей какой размер-то? Ветчина она столько. Какой она носит-то?»
3: «Да пошли вы!» — вконец обозлился Сергей. «Вы-то чего переживаете?» Засмеялись. «Ах, ведь жалко, Сереж, не нашел ты 65 рублей. Я их заработал, я их истратил на что хотел. Чего базарить-то зря?
4: Она тебе, наверное, велела резиновые купить. Резиновые!»
3: Сергей вовсю злился. «Валяйте лучше на счет попа. Сколько он все-таки получает? Больше тебя. Как эти курвы сидят, чужие деньги считают!» Сергей встал. «Дел, что ли, больше нечего?
4: А чё ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали, нечего нервничать!»
3: «А я не нервничаю! Ты чё за меня переживаешь?» «Вот переживатель нашелся. Хоть мне взаймы взяли или что?»
4: «Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко!»
3: «Жалко ему! Жалко у пчелки, понял?» «Жалко!» Позубатились еще немного и поехали домой. Дорогой Сергей доконал механик. Они ехали в одной машине.
4: «Она тебе на что деньги-то дала?» —
3: спросил механик. Без ехидства спросил, так, сочувствуя. «На что-нибудь другое?» Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал. «Ни на что», — сказал. «И хватит об этом».
7: В село приехали к вечеру. Сергей ни с кем не подосвиданькался, не пошел со всеми, отделился, пошел один. Домой. Клавдия и девочки вечеряли.
4: «Чего поздно?» — спросил Клава. «Я уж думала, с ночевкой там будете».
7: «Да пока получили, пока их на автобазу свезли, пока там между районами распределили».
4: «Пап, ничего не купил?» — спросила дочь старшая, Груня.
7: «Купил».
3: Трое повернулись к нему от стола, смотрели.
4: «Так это купил, было сказано, что ясно стало, не платок за 3 рубля, купил отец, муж, не мясорубку».
3: Трое смотрели, ждали.
7: «Вон, в чемодане».
3: Сергей присел на стул, достал папиросы. Он так волновался, что заметил, пальцы трясутся.
4: Клавдия извлекла из чемодана коробку. Из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакали из-за стола. Захали, заохали. «Тошно мне, ченьки, батюшки моих! Господи, да кому же это?»
7: «Тебе кому?»
4: «Тошно мне, ченьки!»
3: Клавдия села на кровать, кровать под ней скрипнула. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял.
4: Сергей почувствовал боль. Не лезли. Голенище не лезло. «Какой размер-то?»
7: 38-й.
4: «И размер-то мой!»
3: «Нет, не лезли». Сергей встал, хотел помочь жене натиснуть сапожок.
4: «Да нет, где там, вон где не лезут-то, видишь?»
7: «Да».
4: «Господи, да что же это за нога такая проклятая?»
3: «Погоди, ты попробуй тоненький какой-нибудь чулок».
4: «Да где там, видишь?»
7: «Да».
4: «Господи, ну что это за нога?»
7: Возбуждение угасло.
4: «Господи!» — сокрушалась Клава. «Ну что это за нога такая проклятая? Сколько они?»
7: 65.
3: Сергей закурил папиросу. Ему показалось, что жена не расслышала цену.
7: 65 рубликов, мол, цена-то. Клавдия смотрела на сапожок, молча поглаживая гладкое голенище своей рукою. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы. Она слышала цену. «Черт бы ее побрал, эту ноженьку», — сказала она. «Разок в жизни привелось, и то. Эх, ма!» Сергей опять почувствовал боль, жалость, любовь слегка забытую. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок, и сжал ее. Клавдия взглянула на него, встретились глазами, улыбнулась так, как улыбалась когда-то, когда была еще молодой, и тряхнула головой. «Ну, Груня, повезло тебе!» — она подала сапожок дочери. «На-ка, примерь!» Дочь смотрела на родителей удивленно.
3: «Ну, — сказал Сергей, — тоже тряхнул головой, — 10 классов хорошо кончишь, твои!»
7: Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери и курил последнюю папиросу. Присел и сегодня, курил, думал, переживал в памяти сегодняшнюю покупку, постигал ее неожиданный, большой, как ему теперь казалось, смысл. На душе у него было хорошо, жалко было бы, если что-нибудь спугнуло эту редкую гостью минуту. Клавдия в горнице стелила постель. «Ну, иди», — позвала она. Он нарочно не отозвался. «Что дальше скажет?»
4: «Сергунь», — ласково позвала Клава.
7: Он встал, загасил папиросу и пошел в горницу. Улыбнулся сам себе и пожал плечами, но не подумал так, что купил сапожки, она ласковая сделалась. Дело не в сапожках, конечно. А дело в том, что... Ничего. Хорошо.
2: Рассказ Василия Макаровича Шукшина «Сапожки» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Пора читать.
1: Архимандрит Савва Мажука. Лабиринты благочестия. Церковная жизнь современного человека похожа на блуждание по запутанному лабиринту. Сплошные запреты и предписания, зачастую непонятные и противоречащие друг другу. Весьма непросто бывает разобраться, что в этом бесконечном своде правил укоренено в мудрости священного предания, а что мы соблюдаем просто по привычке и из страха сделать что-то не так. Архимандрит Савва Мажука со свойственной ему добротой, юмором и недюжиной эрудицией помогает найти путь в этом лабиринте и отличить благочестие страха от благочестия свободы. «Лабиринты благочестия» – так называется его вдохновляющая книга, которая продолжает любимую многими серию эссе о Боге. Архимандрит Савва Мажука – богослов, педагог и религиозный публицист. Родился и вырос в Гомеле, в нецерковной семье. Пришел к Богу, прочтя книгу о Сергии Радонежском. – В 1995 году принял монашеский постриг в Гомельском Свято-Никольском монастыре. В том же году был рукоположен в иеромонаха, с 2013 года архимандрит. Окончил Московскую духовную семинарию, православный Свято-Тихоновский университет, автор многих популярных православных книг. В его новой книге «Лабиринты благочестия» читатель найдет большое количество историй из пастырской практики автора, эссе и размышления о современном благочестии и о том, как, ухватившись за нить живой веры, не потеряться в бесконечном лабиринте предписаний и правил. В повествовании много узнаваемых персонажей из современной церковной жизни. Читатели ждут маленькие открытия, которые помогут изменить свой взгляд на веру. А любители юмора могут вновь оценить фирменный стиль и добрую иронию автора. Главная мысль православного писателя и проповедника отца Саввы.
2: Основная эмоция, поглощающая все душевные силы православного человека, – это страх. Что ты что-то делаешь не так, не по святым отцам и не по уставу, а значит, ты не настоящий христианин. Я отказываюсь спасать страхом. Современные христиане буквально все умеют читать и писать. До их сердец можно достучаться словами милосердия и доброты, не запугивая, не затравливая человека, не навязывая ему вечного чувства вины и выполнения ненужных и утомительных предписаний. Свою миссию автор видит так. «Если я смогу облегчить жизнь хотя бы десятку человек, хотя бы хоть чуть-чуть сделаю кого-то счастливее и добрее, значит, все не напрасно. И мы станем хоть немного ближе к тому, кто свою проповедь начал с призыва отпустить измученных на свободу».
1: Новая книга архимандрита Саввы Мажука «Лабиринты благочестия» будет интересна всем, кто хочет спасаться радостью и добром, а не страхом. Тем, кто устал от угнетающего чувства вины и ощущения, что ты все делаешь не так. Всем, кто только делает первые шаги к Богу и ищет простую и понятную книгу о духовной жизни.
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Иногда кажется, что жизнь разыгрывает свои самые трогательные сюжеты, когда за плечами прожитые годы. Серебро в волосах, морщинки на лице. Когда парадигма жизни – кухня, огород, магазин, аптека. Внуки, заботы, заботы, заботы, но нет. После 60 жизнь только начинается, считает героиня программы «Верую». Надо верить и терпеливо ждать. Работая бухгалтером, она долгие годы жила в ритме цифр и финансовых отчетов, пока в 55 лет в ее душе вдруг вспыхнул свет. Снизошло творческое озарение, словно душа наконец нашла свой голос. Ну, а когда душа поет, значит, в душе живет любовь. Лишь в 60 лет она встретила любовь всей своей жизни. Их встреча стала не только счастьем, а источником вдохновения для обоих. Героиня программы «Верую» искренне считает, что все, что с нами происходит, не случайность, а часть божественного замысла. Плюс 60, да разве возраст? Не уступает место, значит, молодой. А седина, морщины, разве повод печалиться о юности былой? И старость не помеха быть счастливым. Как быстротечна юность, боже мой! Бывает так, что кто-то вроде молод, но очень старый телом и душой. Сегодня героиня программы «Верую» – поэт-исполнитель Наталья Киселева. И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.

0: А у вас такой тоненький, звонкий голос, что представляешь совершенно юную девушку, а ведь передо мной сидит такая прекрасная дама. Даже не знаю, вот как вас охарактеризовать, а как бы вы сама себя представили?
1: На самом деле я простая русская женщина, которая всегда в своей жизни пыталась найти самое главное – любовь. Не сразу пришло это ко мне, потому что в детстве я очень рано начала работать, трудиться. Это частный дом, это огород, это грядки, это
0: вода,
1: то вода, то уголь, да, воду из колодца мы еще носили, из колодца, я даже были
0: коромысла,
1: да. Это... Сейчас, конечно, что это рассказывать нашим детям, они удивятся и не поймут, что вообще такое было, если они даже считают, что из сотовых телефонов, как без них можно было жить. Но трудности в детстве, да, быстрое взросление, насколько я поняла, два отца, который один от нас ушел, второй как бы очень любил выпить, которых сейчас уже, конечно, нет, но я все-таки научилась им быть благодарным за то, что они были в моей жизни. Потому что эти трудности привели меня к Богу. Потому что в 15 лет я сама захотела прийти в храм. И я приходила в храм, когда был один дедушка, много-много бабушек, и совершенно не было молодежи. Но именно там я для себя находила утешение, потому что я искренне пыталась найти то,
0: чего вам не хватало
1: что,
0: в жизни,
1: что
0: да?
1: мне не хватало, да. Я пыталась понять, почему в жизни ты получаешь оплеухи. За что? Вроде бы ты добрый человек, ты еще ничего никому плохого не сделал, ты ребенок, ты еще только встаешь на ножки, ты еще пытаешься эту жизнь понять, осознать. Это сейчас я понимаю, что эти уроки жизни должны были быть, и не надо их бояться. Не надо бояться получать эти уроки, потому что если мы не будем эти уроки получать, то мы не будем расти, не будет роста.
0: Наталья, а вот вы говорите, что вот это чудо, озарение творческое произошло с вами в 55 лет.
1: Да.
0: А получается, до этого возраста вы жили обычной жизнью, как все женщины, да? Работа, дом, дети, внуки.
1: Да, суета-сует.
0: Суета-сует. По профессии вы швея еще умеете шить, шили
1: да.
0: раньше.
1: Первое образование портной женского легкого платья.
0: А вот что же вот это за чудо в 55 лет? Что произошло в тот день?
1: Мне просто подарили абонемент в музыкальную школу. Мне ничего не оставалось, как выбрать три урока. Вернее, это 6 уроков было. Я выбрала 3 урока гитары, 3 урока вокала. Пошла в музыкальную школу. Мне было очень стыдно. Я стеснялась саму себя. Я не понимала, ну, думаю, надо попробовать хотя бы. И представляете себе так, тебе 55, стучится, да, выход на пенсию. Ты приходишь в музыкальную школу, где детки с бантиками, мальчики в бабочках. И ты такая взрослая тетя, да, и у тебя такое, знаете, как-то недоумение. Ты вроде пошла, потому что надо использовать абонемент, но еще не понимала, зачем это нужно. Через 3 урока гитары первому педагогу Кате Мураеву, за что я очень благодарна, она меня сразу с 3 аккордов научила играть изгиб гитары желтой. Я решила, что гитарой заниматься я не буду, мне это неинтересно, потому что это пальцы, это больно, это отсутствие красивых ногтей, давайте так между нами девочками говоря. Но, тем не менее, у меня за месяц получилось 4 песни. И приходила мелодия вместе со словами, с музыкой, и я приходила, Катя, у меня песня получилась, Катя, у меня песня получилась. И она помогала мне записывать их на аккорды, ставить на гитару. И вот таким образом я поняла, что, в общем-то, гитару бросать нельзя. Поэтому сейчас пытаюсь, занимаюсь, стараюсь.
0: Вот вы часто называете свои песни добрыми. И что значит для вас служить через добрую песню? Мы же сейчас раскрываем главу служения, да? Служение вашей жизни через песни, через стихи, через какие-то другие добродетели.
1: Дело все в том, что сейчас я и своему внуку, и своей дочери, и всем, с кем я общаюсь, всегда говорю, что добрые дела делать выгодно. Потому что добрые дела, любые добрые поступки тебе обязательно вернутся добром. Ну, закон бумеранга никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. Ребята, надо это понимать. Я, наверное, сейчас я объясню, почему ко мне стали приходить песни с такой смысловой нагрузкой, какой-то иметь философскую такую тематику, да, где проецируется любовь, добро, вера, да, надежда, потому что это те важные аспекты, которые нам по жизни необходимы, потому что без веры и надежды, и любви жить невозможно. Это три основы, которые и, наверное, в совокупе выдаются нам любовью, да, потому что не может быть любви без веры, да, не может быть любви без надежды, не может быть любви без такого что-то светлого. И я, наверное, лет с 30, вот в 15 я пришла в церковь, с 30 лет я начала анализировать свою жизнь. Что в ней так, что не так, как я поступаю, как правильно, что неправильно, какие выводы я делаю. Я начала очень много лопатить книг. очень много книг. И из этих книг я понимала, что трудности в жизни – это тот факт, который, ну, все испытывают. Это нормально, надо их принимать. То есть есть момент смирения, потому что без смирения мы не сможем принять любые какие-то ситуации в жизни, которые нам не нравятся. Не буду говорить, может быть, слово «трудности», потому что я стала анализировать, что мы слушаем, что мы читаем, что мы поем, потому что в нашей голове откладывается то, что мы через себя пропускаем. И, может быть, поэтому и стали песни приходить те, которые имеют эту тематику, потому что я все-таки считаю, что это промысел Божий. Это свыше мне поданы вот эти все...
0: Таланты?
1: Таланты, слово такое, таланты, наверное, это тоже промысел Божий. Я уверена в том, что талант – это промысел Божий. И ни в коем разе я не присваиваю себе божественную благодать как мое собственное изобретение. Нет. Это промысел Божий.
0: И вдруг вот этот абонемент в музыкальную школу, куда вы ходили вместе с ребятами молодыми, вот этот диссонанс, комплекс был у вас внутри.
1: Да.
0: Я вроде уже такая великовозрастная женщина и дети.
1: Да, да. И я задавала вопрос, зачем? И, в принципе, я просто начала искать плюсы. Да. А распевки полезны? Полезны. Дышать правильно полезно? Полезно. Для легких полезно? Полезно. Для эмоций полезно? Полезно. Я нашла очень много плюсов, и я потихонечку все вот эти комплексы начала убирать. И убрала их уже окончательно тогда, когда стала ходить по фестивалям. Потому что выйти с микрофоном на публику – это очень страшно. Это дрожат коленки, трясется микрофон, это дрожит голос. Да, за 7 лет я это преодолела. Теперь я выхожу на публику с радостью. Мне очень нравятся мои бабушки, которым я пою песни, и авторские, и не только авторские. Я получаю громадную радость от того, что я могу этой радостью поделиться с людьми. Причем в основном это люди, которые уже такого возраста, которым нужно внимание, возможно, больше даже, чем детям. И всегда задавала вопрос. Ну вот деткам мы сейчас, слава богу, уделяем очень много внимания. Да, это и православные школы, это и много кружков и прочее. А где же мы? Те, которые
0: люди серебряного возраста, да.
1: Да, а где же мы? А почему про нас забывают? И сейчас я вижу ту тенденцию, когда все-таки обратили внимание и на наше поколение, и на наш возраст, и на самом деле мы очень многое можем дать и новому поколению, да? Потому что вот это слово «мудрый возраст» мне очень нравится.
0: Сегодня будем слушать ваши песни, в каждой главе они будут звучать. Но сейчас наша глава, о которой мы должны поговорить, глава «Уныние».
2: Уныние.
0: Вот батюшка Серафим говорил, что от уныния спасает смиренно мудрее сердце. Христианская добродетель, которая заключается в том, чтобы во всем полагаться на Бога и чувствовать себя Его творением. Занятие добрым и полезным делом. Если уныние вызвано праздностью, нужно найти занятие, работать, молиться, читать священное писание или творение святых отцов. Наталья, а что вот вас спасало от уныния, и что вас в уныние повергало в вашей жизни? Я же знаю, что период был такой.
1: Да практически, давайте уж будем честными, откровенными, да, потому что мы здесь откровенный разговор затеяли. Наверное, уныние сейчас иногда приходит, несмотря на то, что есть песни, творчество. Это, наверное, та составляющая, которая все-таки, ну давайте так говорить, если все время быть в праздности, то мы не будем оценивать эту праздность. Поэтому иногда нам нужно поразмышлять, поунывать, что-то проанализировать. Уныние в жизни – да. Где-то проблемы с работой, где-то проблемы с детьми. Это есть у всех, да. Где-то есть даже проблемы со своими родителями. У меня, например, выросла с человеком, которого, ну, царствие небесное обоим моим отцам, но это было непросто. Я в 15 лет вообще хотела уйти из дома, и поэтому мое раннее замужество оправдывается тем, что я было невыносимо находиться дома. Это была такая грусть, печаль. Вот поэтому я и прибежала в храм. И сейчас я очень благодарна тем, кто потворствовал этому. И я прибежала в храм в 15 лет. Я очень благодарна, потому что это меня спасло, это выручило меня, потому что нужно было куда-то преклонить свою голову. Уныние, даже ведь по Божьему грех унывать. Поэтому, конечно, выручали меня и книги. Потому что, прочитав Джейн Эйр, я понимала, как ей было тяжело. Просмотрев фильм тот же, прочитав книгу про блокаду Ленинграда, я понимала, что то, что пережили там люди, это не дай бог никому это еще пережить, но они выстояли, город выстоял. И ты, сравнивая трудности кого-то либо со своими, понимаешь, насколько ты, ну, грех унывать, будем так говорить, грех жаловаться. Я каждое утро читаю молитву. Живые помощи. Это у меня просто как Отче наш. Отче наш я знаю наизусть. Живые помощи, Богородицу знаю наизусть. Я иду каждое утро, я благословляю день. Я благословляю не только себя и своих близких, я благословляю этот мир, я благословляю эту вселенную. И вот таким образом, проговаривая самой себе, да мир-то прекрасен, да оглянитесь вы, люди, ведь жизнь так коротка и быстротечна, но полюбите этот день, полюбите эту погоду, полюбите этот мир. Вот находить радость в самой себе, это, наверное, ну, как сказать, наверное, самое главное вот это, что должно быть в человеке.
0: Это работа над собой.
1: Да, это работа над собой, это кропотливая, которая, в принципе, за определенный период времени входит в привычку. Сначала ты не понимаешь, зачем это делаешь, да? Потом, когда ты каждый день это делаешь, вот как каждый день зарядка, чтобы
0: вот привычка, тело... говорят, вырабатывается в течение 2 недель. Вот главное продержаться вот эти 2 недели, заставлять себя, заставлять, например,
1: да?
0: читать
1: да?
0: каждое утро молитву.
1: Да, да.
0: А потом это уже действительно легко, на автомате
1: да,
0: происходит.
1: Да.
0: И ты без этого уже не можешь.
1: Книгу 15 минут в день, языки 15 минут в день, почитать 15 минут в день. Причем у нас очень много. Я даже сейчас, вот моя мечта, самое главное, наверное, это прочтение книг, потому что я понимаю, сколько я еще ничего не прочитала. Очень много. Не буду перечислять авторов, их очень много. И я понимаю, что жизни не хватит, чтобы все это прочитать, но очень хочется.
0: А вот, Наталья, была ли в вашей жизни история не праздная, а грустная, после чего родились стихи, а потом песня?
1: У меня есть путеводная звезда песни, которая родилась после смерти снохи моей подруги. Эта песня «Все становится неважным». Вот она родилась после смерти, после ковида моей парикмахерши, когда я позвонила ей и сказали, что запись отменяется. И когда я вспомнила, я часто вспоминаю образ этой Дианки с благодарностью, потому что я как раз сразу к ней ходила, и когда я видела человека в золоте, в бриллиантах, такую статную, красивую, с длинными до попы волосами черными, и я понимаю, что иногда порой, когда мы хотим богатства в виде денег, там, да, драгоценностей, а настолько это все не имеет значения на самом деле. Все становится неважным, сочинялось год с припева, но это единственная песня, которая сочинялась долго, и она была именно уже имела смысловую нагрузку вот эту печальную, но философскую.
0: Вот песня «Неважно», она натолкнула вас вот на такие размышления. Сейчас мы ее обязательно послушаем. Эта песня прозвучит в исполнении Натальи Киселевой и Егора Черкасова. Ну и потом продолжим разговор.

0: Промчался шумный день под стук лихих колес.
1: Наталья Киселева, автор и исполнительница песен, героиня программы «Верую сегодня». Наталья, а что для вас играет главную роль вот в песне, слова или музыка?
2: Мелодия красивая, это всегда приятно слуху. Но для меня смысл песни играет огромное значение. И из своей жизни, из практики я встречала разных людей. Я рассылала свои песни послушать, потому что мне было важно мнение других людей. И буквально сталкивалась с разным мнением. Например, вот одна Татьяна, она говорит, ну, мне не важно, какая там слова, я просто слушаю музыку, и человек не внедряется. А буквально поговорив недавно с одним довольно-таки молодым, ну, лет 40 мужчиной, который сказал, а мне важно, какие слова в песне. И говорит, если мне слова в душу не ложатся, я ее не слушаю. Поэтому, наверное, когда песня сочетает в себе и красивую, и смысловую, и добрую нагрузку в виде слов, и красивую мелодию, а красивая мелодия, конечно же, есть у нас такие замечательные аранжировщики, это Юрий Долотов и Альберт Апреевский с Юрием Зениным, которые помогали записывать песни, то за что им тоже очень благодарны. Вообще, хотела бы сегодня выразить благодарность многим тем людям, которые участвовали в том, чтобы вот это у нас вот было сейчас, и была эта передача.
1: После того, как вы стали писать стихи, как стали появляться песни, вы же это как бы делаете, да, не просто для себя. Вы же понимаете, что они могут кому-то помочь этой песне, кому-то, ну, не знаю, спасти жизнь или как-то ее просто, ну, осветлить, что ли, в какой-то период. Приходила такая обратная связь?
2: Да, конечно. Да, конечно, потому что я считаю, что творчество, правильное творчество, оно лечит. Оно лечит душу, оно помогает человеку. Буквально недавно я смотрела интервью какой-то знаменитой, по-моему, певицы или актрисы, по-моему, даже той же Веры Алентовой, которая, сыграв роль вот, «В Москве слезам не верит», потом давала интервью и сказала, что ей приходили письма, и одна женщина сказала, что вот благодаря тому, что я посмотрела ваш фильм, я решила продолжать жить. И вот если наше творчество, я не буду говорить только о себе, потому что у нас очень много творческих людей в Нижегородской области, настолько богато творческими личностями, с которыми я сейчас сталкиваюсь на постоянных вот творческих встречах, то я считаю, что да, если мы поможем человеку выйти из трудной ситуации, да, осознать, что он... Это единственный, да, вот такой пришел в этот мир, да, единственный, что и все в его руках, есть такая песня, у меня «Все в твоих руках» называется, да, и что он очень многое может на самом деле сам, что он творец, он создан творцом, только пусть он об этом задумается, пусть он поймет, какой он, как сказать, пришел в этот мир, вот он чистый такой, да, белый лист, и вот чем он его, этот лист, вот чем он этот сосуд наполнит, да.
1: Наталья Киселева в программе «Верую сегодня». И мы переходим к главе «Терпение».
3: Терпение.

0: Господь говорит: терпением вашим спасайте души ваши. Вот как терпение связано с духовным спасением? Вы нашли для себя ответ на этот вопрос?
1: Ну, очень даже много таких старых поговорок. У меня бабушка с 1908 года, Фокин Клавдия Васильевна, которая научила меня большой-большой мудрости. Это человек, который 8 лет остался сиротой, который вышел замуж, потому что показали на нее пальцем. Это человек, от которого я ни разу не слышала слова про болячки. Это такой пример терпения и смирения, что, вот, наверное, я просто вот анализирую ситуацию, сколько пережили наши прабабушки и бабушки. Да? Я считаю, что мы в таком сейчас шоколаде находимся по сравнению с ними. Да? Те, которые пережили практически революцию, войну и так далее, да, и голод. И бабушка всегда говорила: дочка, пускай будут дорого, но продукты будут. А вот когда ты приходишь в магазин, на деньги ты ничего не можешь купить, и когда у тебя есть дети, которых надо прокормить, и слава богу, что тогда были коровы, кто сейчас хочет держать корову, да? Вот, поэтому на примере своей бабушки вот это такой пример терпения. Я хочу сказать, что терпение и труд все перетрут. И чтобы преодолеть вот этот барьер, вот перейти из момента вот этой сложной ситуации, потому что терпение нужно применять, когда ситуация сложная. Хотя, другой вопрос, если вы рисуете, нужно терпение. Если вы занимаетесь спортом, нужно терпение. Если вы
0: воспитываете капризного ребенка,
1: нужно терпение. Оно нужно везде. Нужно везде.
0: И даже выучить молитву. Вот, да. Ну, никак не запоминается. Да. Это учишь, учишь, учишь, да. И никак ты не можешь запомнить. Нужно терпение? Обязательно.
1: Нужно.
0: Вот как терпение проявляется в любви? Как вы думаете, почему апостол Павел называет его первым признаком любви? Любовь долготерпит.
1: Ну, потому что любовь, когда приходит, как есть такая песня, жить без любви гораздо проще, но как на свете без любви прожить, да? И все мы этой любви хотим. Ведь настоящая любовь – это труд. А что такое труд? Труд тоже идет через терпение. Чтобы прийти к чему-то светлому, да, нужно терпение. Нужно вот этот момент претерпевания какой-то ситуации, которая, возможно, тебя не устраивает сейчас, да?
0: Ну вот вы вот терпели, да, я так понимаю, что первый брак у вас был слишком ранний, 18
1: да,
0: лет.
1: Да.
0: А потом долгий период как бы поиска одиночества,
1: да, да.
0: И, наконец, награда за терпение.
1: Да.
0: Да? Вы встретили свою любовь в 60, то есть, получается, достаточно большой промежуток
1: да.
0: жизни.
1: Да.
0: Вот в этот период, когда кажется, что все, жизнь пройдена,
1: да.
0: уже вот ничего не будет.
1: Да.
0: Вы
1: да.
0: же не знали, что это будет? Хорошо говорить, когда уже хэппи-энд, все замечательно.
1: Не знала.
0: И вот как вы тогда? Были ли моменты сильного отчаяния?
1: Конечно, были. Конечно, были, и был тот опыт, который, в принципе, не нравился, и этот опыт тоже, наверное, надо было пройти для сравнения, чтобы оценить по достоинству того человека, который пришел в твою жизнь. И, наверное, даже этот человек, который пришел в мою жизнь, даже гораздо больше, я, наверное, о таком и мечтать не могла, потому что я даже не верила, что такое бывает. Да, я была немножко так обескуражена, да. В принципе, правильно вы, Ирина, говорите, я где-то к 55 годам поставила на себе крест, как на женщине, которая может любить. Поэтому я полностью отдавалась детям, дочери, зятю, внуку. Ну, у меня еще маме 80 лет. И я просто решила посвятить себя жизнь служению своим родным и близким. То есть, ну, да. Идешь травку покосить, морковку посажать, какие-то такие дела, занимаешь себя чем-то таким, чтобы занять вот эту нишу. Хорошо, что пришло творчество. Оно меня стало... Смотрите, я могу поделить свою жизнь до творчества и от начала творчества. Я считаю, что моя жизнь от творчества началась новая, совершенно новая моя жизнь, которая указала мне уже более светлый путь. Но я считаю, что это нисколько не отменяет работу над собой, над прошлыми ошибками, да? Потому что все равно они есть и будут. Давайте даже говорить про веру. Соблюдение постов, посещение храмов, да, святых мест. Все равно это надо взять на вооружение и тоже этому отдавать себя саму.
0: Наталья, вот у вас есть песня «Бабушкина молитва», которая заканчивается словами: «Кому Бог счастье в сердце изливает, не мучает, не лжет, не убивает, забитый тщеславием и ложью, пусть все сердца очистит счастьем Божиим». Это ваше напутствие внуку, молодому поколению? Вообще, как родилась эта песня?
1: Эта песня родилась... Это стихи Виктора Ляпина.
0: Вашего спутника.
1: Да, это стихи Виктора Ляпина, который меня благословил. Вот на сочинение песен нужны стихи наших поэтов. Поэтому сейчас у меня вот на стихи Виктора Ляпина 9 песен. Миши Садовского 2 песни, Нина Помеловой 5 песен, Ирина Филипповой 5 песни, Евгений Супрута песни, Евгений Овсянников песни, Эльвира Куклиной 2 песни. Это он благословил меня на сочинение песен и на стихи авторов, потому что раньше у меня мелодия приходила с словами, как бы слова и мелодия как бы от себя самой, а потом уже вот на стихи. И он прочитал 1 августа в прошлом году стихотворение в музее Сахарова, а на 2 августа у меня родилась песня, мы ее записали.
0: Вот сейчас мы ее и послушаем. «Бабушкина молитва» в главе «Терпение». И наша будет следующая глава «Милосердие».

0: Милосердие.
1: Наталья, вот милосердие в христианстве – это не просто порыв или разовый поступок, а состояние души и постоянная добродетель, объединяющая в себе любовь, смирение, прощение, жертвенность, сострадание и терпение. Оно направлено на служение ближнему ради Бога, а не ради похвалы и благодарности. Вот сейчас надо, мы с вами поговорим о милосердии. Ваши песни вот душевные, чистые, простые, понятные. Они доходят до сердца и помогают людям. Бывает ли, что слушатели пишут вам: «Ваша песня спасла меня, помогла мне». Я уже спрашивала, но вот здесь хотелось бы немножко шире посмотреть на эту тему милосердия в песнях.
2: Слова такие, что вот даже бывает до слез пробивает человека, а слезами тоже очищается душа, да, потому что это иногда просто вот мы держим себя в таком вот, да, вот теле, таком вот напряжении, а расслабиться, чтобы вот получить вот эту как бы такой вот положительные эмоции, чтобы очиститься, да, вот.
1: Ну, песни молитвы, песни исповеди некие, вот, да, все равно хочется выговориться.
2: Конечно, да, обязательно.
1: У вас же такие вот простые стихи, понятные все, ну, как бы вот для нас, для всех, они, наверное, найдут отклик во всех сердцах.
2: Я в это верю. В это верю. Это у меня было, конечно, не сразу вот так у меня возникло, потому что сочинительство моих песен вообще-то было спонтанное такое дело, да, и давайте уж так быть честными, я буду сразу говорить, почему, зачем и для чего. Я 3 года не записывала песни, потому что я не знала, нужны ли они кому-то будут. Это потом уже мне стали на пути появляться люди, говорят: ты делай, ты записывай, раз пришло, обязательно. И я, преодолев вот эти какие-то свои страхи, что ли, я стала это делать. И только вот по исходу, вот по истечении 7 лет, я поняла, что все, что сделано, было не напрасным. То есть это, оказывается, нужно людям. Но я и критику тоже слышала, и от своих близких в основном.
1: Ну вот что не нравится?
2: Ну, кто-то говорит: слишком просто. А, например, вот тот же аранжировщик Юрий Долотов сказал, что чем проще, тем лучше.
1: А внук что говорит?
2: А внук говорит, что: ну, баб, ну у тебя как-то все так это вот, ну, слишком вот, ты посмотри, как вот там поют Киркорова, там Газманова, ну, ты как-то вот так вот. То есть поддержки-то как раз со стороны своих близких-то я и не получала. Вот, наверное, скорее всего, больше поддержки я получала уже вот из творческой среды.
1: Потому что большой вид на расстояние, когда ты близок, ну, что
2: да,
1: вот,
2: да,
1: вот
2: да. Ну, или они ожидали от меня большего, а я же просто любитель, я же не великий композитор, как Пахмутова, например, да, когда послушаешь ее песню.
1: Ну, а хотелось бы. Но все равно, вот я вот, когда слушаю ваши песни, да, слушала, вот, готовясь к эфиру, все равно узнаю, например, что-то от Анны Герман, что-то от дуэта Татьяны и Сергея Никитиных, что-то есть и из бардовской песни, и такой с эстрадной музыкой. Вот вы-то как считаете, кто на вас, вот в вас что там намешалось всего от кого?
2: На самом деле, мне безумно нравится творчество Сенчина, и Толкуновой, и той же Германа, и той же Алисы Фрейндлих, например. И я всегда с радостью беру их песни, когда вот исполняю, потому что я вижу, как бабушки, например, и дедушки в соцзащитах, они ждут этих вот песен, их вот молодости, да, им очень нравится. Просто, понимаете, иногда мне говорят: а вы вот где-то похожи на Толкунову, а где-то вот похожи на Сенчину. А понимаете, я понимаю одно – я себя не могу ассоциировать с каким-то великим вот, с какой-то великой певицей. Я, ну да, занимаюсь, мне это нравится, но сравнивать себя с кем-то, я считаю, что это просто неправильно, потому что вообще творчество сравнению не подлежит. Как Виктор у меня Ляпин говорит: нет в творчестве конкуренции. Понимаете?
1: Потому что это всего 7.
2: Да, да. Так что удивительно, когда берешь в руки гитару и сочиняется еще одна песня, ты на гитарах подбираешь, аккордов-то, как у Акуджавы, всего несколько. А песни разные получаются. И по тематике. Вроде как бы один аккорд меняешь на другой, а песни разные. Почему так происходит? Не знаю. Я опять говорю: это чудо.
1: Мы сейчас будем слушать песню «Светлый праздник» про Пасху, воскресение Христова. Она написана не на ваши стихи, да?
2: Нет, это Нина Помилова.
1: А вам вот действительно не столь важно, да, чтобы было полностью ваше авторство? Я смотрю, вы же используете стихи, как вы уже рассказывали, многих нижегородских поэтов. Тогда почему, например, не классический поэт, не Пушкин, Бальмонт, там, Есенин, а вот именно нижегородские поэты?
2: Вы знаете как? Ну, во-первых, я же года два как начала сочинять на стихи наших нижегородских поэтов. И опять же вот с песни «Лиловый закат» на стихи Виктора Ляпина, где мы, просто послушав вариант интеллекта и решили сделать, что у нас получится лучше, получилось очень хорошо. И вот с этого момента это как все происходило? Это просто Виктор мне говорит: ну, ты посмотри, вот какие стихи у Рины Филипповой. Ну, посмотри, как вот это... Я действительно смотрю, Ир, это тоже какое-то вот неописуемое чувство, когда ты видишь стихи, и там рождается мелодия. Я бы не сказала музыка, потому что я же не сразу на аккорды ее могу положить, да, а мелодия рождается. То есть ты смотришь стихи, например, видишь, ага.
1: А вот напойте, вот, например, как вот это происходит? Ну, вот вторая... читайте стихи, и как рождается вот мелодия,
2: вторая,
1: например?
2: Вторая песня «Ночи июньская» Рина Филиппова. Я ее услышала, стихи, она Ириша прочитала их в квартире 89 у Елены Шаковой, там «Ночь июньская». Ночь короткая, за окошком цикады звенят.
1: То есть вот вы читаете стихи, да? И вот эта мелодия...
2: И мелодия идет плавно со стихами.
1: Угу.
2: Вот. И она идет и плывет. Или как вот даже вот Женя Овсянников, или вот Миша Садовский. Миша Садовский твердо сказал: на мои стихи песни невозможно, потому что я пишу как Маяковский. Рождаются две песни на район Автозаводский и Нижний Новгород. Женя Овсянников. Стихи довольно-таки непростые. Вот уже почти весна проступает в новогодье, снегоспелого угодья, чернозем и белизна, чернозем и белизна. И вот песня получилась.
1: Женя... А вы не заставляете себя, например, вот на эти стихи надо написать музыку?
2: Нет.
1: Про Нижний Новгород. Это в
2: Нет.
1: тренде, это сейчас
2: Нет.
1: востребовано.
2: Нет, Виктор дарит мне календарик, который делает Миша Садовский своими стихами. И я читаю. «Нижний Новгород, родина Минина, Нижний Новгород, свет золотой. А, вздохни в себя, небо мирное, и наполнишься красотой. Нижний Новгород, родина Минина, Нижний Новгород, свет золотой. Солнце лазерная указка непременно в сердце направлена. На любви строите жизнь, подсказка. На любви строите жизнь, это правило». Вот. И у него очень сложные стихи. Я долго учила эту песню, но она такая у него объемная, и про Чкаловскую лестницу. И получилась песня. И мы, когда ее стали с Виктором в студии звукозаписи записывать, Миша, звонок делаем, он: «Да вы что? Песня на мой стих? Да невозможно!» Вот я про то и говорю, Ир, это промысел,
1: это промысел Божий,
2: да.
1: Не могу не спросить, все равно запись песен – это такое дорогое достаточно удовольствие, да? И я правильно понимаю, чтобы вот поддерживать свое творчество, да, участвовать в фестивалях, записывать песни, фонограммы, вы вынуждены все равно продолжать ходить на работу и работать бухгалтером?
2: Да.
1: Иначе творчество бы было невозможным.
2: Да, да, да. Поэтому работаем.
1: Поэтому работаем, записываем песни.
2: Да.
1: Ну и сейчас давайте послушаем в эти пасхальные светлые дни песню «Светлый праздник» в исполнении Натальи Киселевой.

0: Любовь.
1: А, Наталья, вот наградой за ваше смирение, терпение стала любовь. Встреча в 60 лет с вашим супругом. В 60 лет вы встретили Виктора Ляпина, писателя, сценариста, поэта. И я так понимаю, что это награда. Награда за терпение, смирение. Ну, немножечко расскажите об этом.
2: Ну, встреча произошла тогда, когда я уже ничего не ждала. Встреча была на творческом вечере. Я как раз пыталась наигрывать свою любимую песню «Зеленая карета». Я как раз начала только учить аккорды на этой песне. И вот по приглашению Людмилы Савчук я пришла на бардовский такой вечер, ну, где приходит Виктор и говорит: «Людочка, как любви-то хочется!» Я так: «Хопа! А кто же ее не хочет, любви-то?» И вот таким образом...
1: Вы же в 55 поставили на себе крест.
2: Да, да, раньше даже практически. Раньше. Мне просто, понимаете, я не знаю, по какой причине. Я не могу без любви. И если мне, у меня нет кому отдавать свою любовь, мне от этого очень тягостно, очень сложно, трудно. Поэтому я всегда ее как проецировала. Дети, конечно же, там животные, там еще что-то. Ну и, в принципе, давайте уж так говорить по-честному. Я люблю Омара Хайяма, да, чтобы жизни прожить, знать надобно немало. Две истины запомнят для начала. Уж лучше быть голодным, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало. И наблюдая как бы за своей, за жизнью вот такой вот своей мамочки, да, два мужа, ну не видела я любви у них в семье, понимаете, я не видела этой любви. Это моя бабушка Клавдия Васильевна Фокина говорила, которая 8 лет осталась сиротой, она говорила: «Наташа, вот у меня пример, это мои родители, там дедушка Василий, Пятаков Василий Гурьевич, и бабушка Анна. Я, говорит, ни разу не слышала, чтобы они друг друга называли дураком или дурой». Вот, то на примере семьи моей мамы, да, я видела совершенно все обратное. Я всегда верила почему-то в глубине, где-то очень глубоко, что должно такое быть. Ну, не может быть по-другому.
1: Ребята, в книжках-то пишут,
2: да,
1: они.
2: Да, ну, в книжках же пишут, это? Да, Стендаль красно-черный. Ну, почему так, да? Ну, почему там есть все это настоящее, а в жизни нет? И почему-то я подумала, что, наверное, скорее всего, это просто мои мечты, ну, которые несбыточные. Но оказалось, вот видите, все-таки моя в глубине какая-то вера и надежда, смирение, терпение, все-таки выстраданное привело вот к такому позитивному результату.
1: И вот встретились два поэта, и стала рождаться музыка, и стали рождаться песни. Вы принесли вот прекрасные сборники Виктора Ляпина «Ласточка, жизнь». Красивая метафора «Ласточка, жизнь». Да? Как быстро все это «Ласточка» пролетает, улетает. «Обхватишь жизнь, как обод колесо, мгновенные целуя очертания, и плачущее детское лицо спокойно спрячешь в музыку читальни». У вас не рождается сейчас музыка на стихи Виктора Ляпина?
2: Возможно. Возможно, даже ваше прочтение поможет ее родить.
1: Спасибо, спасибо. Ваша история такая вот надежда для многих, да? Кому грустно? У кого одиночество, отчаяние сейчас? Вот слушаешь вас, и как-то солнышко на душе появляется. А вот к возрасту, вот не было такой печали, что поздновато ведь все как-то. Вот бы пораньше, лет на 10 или на 15, вот уже столько лет, и вот все только начинается.
2: Ну, наверное, я бы сказала так, что всему свое время, потому что торопить события, да, и если бы мне пришлось, наверное, я так скажу честно, Ириш, если бы этого человека мне нужно было еще прождать 10 лет, я бы прождала именно этого человека. И если бы мне сказали: «Жди, и вот дождешься вот в том варианте, в котором сейчас все у нас есть в нашей жизни», я бы еще прождала, Ир.
1: Вот в детстве у вас была мечта. Чтобы мама купила пианино, чтобы вы овладели этим инструментом, она не сбылась, да?
2: Не сбылась.
1: А сейчас, Наталья, о чем вы мечтаете?
2: Сейчас у меня ощущение радости и ощущение смысла в моей жизни. Хотя, конечно же, у меня прекрасная дочь, великолепный зять, у меня прекрасный внук, да. Слава богу, моей мамочке 80 лет, да, у меня есть все то, что является моим фундаментом, да, по-любому все-таки дети – это наш тоже какой-то будущность, фундаментальное будущее наше, да. Я счастливая мама, счастливая бабушка, счастливая теща, у нас великолепные отношения с зятем, в которые никто не верит. На самом деле, ну, это так. Потому что я очень люблю его как своего сына. Я не делю их, они для меня единое целое. Какая моя мечта сейчас? Ну, бухгалтерия, наверное, пускай пока будет. Да, все-таки она кормит. их, ну, в общем-то, я рада, что это есть. Я очень благодарна, что она есть. Я научилась всему быть благодарной. Это не сразу произошло. Если я раньше в храм приходила с просьбами, то теперь, слава Богу, я прихожу и говорю спасибо. Я благодарю. Вот, мечта моя такая. Это книги, это природа, это наслаждение каждым днем в этой жизни. Это дарить друг другу радостные моменты. И неважно, какие это, вкусный борщ, не знаю, там, допустим, котлеты вкусные, там, какой-то изысканный салатик, не знаю. Вот из этих мелочей, кстати, из этих мелочей, мы не будем их отметать, потому что жизнь – это то, что каждый день какие-то маленькие-маленькие события, да? Вот проснулся, умылся, позавтракал, сходил, побеседовал, пописал. Но, конечно, мы определились так. Пока Господь дает, мы будем творить. Мы не знаем, что будет с этим творчеством через 20, 30, 40, 50 лет. Да? Но мы надеемся и верим в то, что это будет очень нужным человечеству. И вот теперь я твердо могу сказать, что моя жизнь – это не просто рутина. Это та жизнь, которая... То есть у меня появился смысл. Понимаете, смысл жизни, потому что в жизни должен быть смысл. Кто какой его себе придумает, кто какой себе его установит, это право каждого человека. Я ни в коем случае не навязываю именно свое, да? Но я очень советую всем, найдите смысл. Я не знаю, что вы будете делать. Читать, вязать, шить, рисовать, заниматься спортом, помогать обездоленным, не знаю, там, чистить улицы, убирать мусор, чистить все что угодно. Найдите смысл. Тот, который будет полезным и который будет доставлять вам радость и удовольствие от проделанного. Когда вы идете мимо, валяется бумажка мемурная, вы подняли ее и положили, вы сделали сегодня доброе дело. Вот найдите этот смысл. А мы раньше держали поросят, и я тягала по 10 килограмм сумки носила, чтобы их прокормить, и забирала отходы из детского садика и бабушки, чтобы заработать себе на искусственную шубу, которая стоила 323 рубля. Искусственную шубу. С поросенка. И когда я за ними ухаживала, носила им там поесть, там почистить, за ушком почесать. Потом, правда, я...
3: Подождите, шуба из поросенка?
2: Нет-нет, шуба искусственную, которую продавали в магазине, да. Угу. Мне бабушка говорила, дочка, свинья – это очень чистоплотное животное, потому что она вот в том месте, где кушает, не будет ничего плохого делать. И, ну, я наблюдаю картину. Курим, бычки бросаем, тут плюем, там сморкаемся. Экспромт. Учила бабушка меня, что чистоплотная животная свинья. Смотрю я на людей подчас, как далеки мы от свиньи сейчас.
3: Да.
2: Поэтому делайте добрые дела, они вам вернутся добром.
3: Вот в завершении нашей программы давайте в главе «Любовь» послушаем еще одну вашу песню «Все по чуть-чуть». У этой песни есть какая-то история?
2: Да, это Виктор Ляпин. Открываю книжку, вижу «Всего по чуть-чуть» и рождается песня.
3: Дорогие друзья, сегодня героиня программы «Верую» в эти пасхальные светлые дни была Наталья Киселева. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Ну и на прощание песня в исполнении Натальи «Все по чуть-чуть». До встречи.
2: Спасибо.

каплю горечи, обид, чуть-чуть нежности, спелой зрелости добавь виноградности.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

французская пианистка Мадлен де Вальмалет была необычайно популярна в 20-е годы прошлого века. В репертуар артистки входили классические произведения и сочинения современных ей композиторов. И именно Мадлен де Вальмалет в 1929 году осуществила первую запись фортепианной сюиты «Гробница Куперена» композитора Мариса Равеля, вызвавшую одобрение автора.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 16. «Элегия».

Музыкальные мгновения. Фортепианный цикл «Детский уголок» Клод Дебюсси посвятил своей дочери Эмме. Когда в 1905 году малышка появилась на свет, композитор, по его словам, от радости даже растерялся. Через год были сделаны первые музыкальные зарисовки, а к 1908-му закончен и опубликован сборник пьес с оригинальными рисунками на обложке, выполненными самим Дебюсси. Несмотря на название и посвящение, трудно сказать, что «Детский уголок» рисует нам мир глазами ребенка. Многие критики справедливо подмечали, что музыка сборника сложна для детского восприятия и отражает скорее взрослый взгляд на малышей. Музыковед Эмиль Вюермоз сравнил его с одной из тех роскошных игрушек, не забавляющих детей, которые родители осмотрительно запирают в шкаф. Однако эта особенность не отменяет красоты зарисовок сборника. Возможно, лиричная, выразительная музыка детского уголка лучше подойдет подросткам, ведь в пограничном возрасте, когда дети уже не дети, но еще не взрослые, ребятам так важны их воспоминания о защищенном, уютном мире детства.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: День такой, что любо-дорого, весь как чистое стекло. Я со станции до скорого не спеша иду в село. Воробьи взметнулись стайкою и рассыпались вдали. Над широкою лужайкою вьются пчелы и шмели. И глубокие, бездонные, так и пышут синевой небеса разоблаченные над моею головой. Михаил Исаковский.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске глава Нижегородской митрополии совершил божественную литургию в восстанавливающемся Преображенском храме села Вершилово муниципального округа Чкаловск. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня в день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию в восстанавливающемся храме в честь Преображения Господня, расположенном в селе Вершилово в Чкаловском округе Нижегородской области. Его высокопреосвященству сослужили епископ Выксунский и Павловский Гедеон, клирики Нижегородской митрополии. На богослужении присутствовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, представители местной власти, заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Клочай, попечители и благотворители храма. По окончании литургии глава Нижегородской митрополии совершил славление равноапостольной Ольге. Затем митрополит Георгий преподнес подарок храму новый иконостас в предел в честь святителя Николая Чудотворца. Его создали в Нижегородской мастерской «Ковчег». Архипастырь осветил новый иконостас. Преображенский храм в Вершилове – это восьмая по счету церковь, построенная на одном и том же святом месте в центре села. Его история тесно связана с национальным героем России князем Дмитрием Пожарским, которому в 1613 году Вершилово было пожаловано. По указанию князя и на его средства там были возведены деревянные храмы, которые позже сгорели. Каменный Преображенский храм в селе Вершилово был закрыт в 1939 году. В 60-е и 70-е годы 20 века здание использовалось для хозяйственных нужд, а пожар 1976 года уничтожил внутренние росписи и перекрытия. Возрождение храма началось в конце прошлого века. 21 февраля 1995 года указом президента России храм был признан объектом культурного наследия федерального значения. 19 августа 1998 года, в день престольного праздника, в храме состоялось первое после долгого перерыва богослужение. В настоящее время храм действует, в нем ведутся восстановительные работы. Завтра, 25 июля, в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса Березополья состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс Березополья. Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный и общественный деятель России Владимир Сайчев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. К другим новостям. Для предупреждения лесных пожаров в Нижегородской области задействованы группы авиапатрулирования, которые проводят мониторинг обстановки в лесах. Как сообщили в региональном Минлесхозе, с начала пожароопасного сезона группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов. Общий налет составил свыше 250 часов. Авиапатрулирование проводится по двум утвержденным маршрутам, которые проходят по северной и южной частям региона, там, где риск лесных пожаров наиболее высок. На этих территориях особенности ландшафта затрудняют наземный контроль, поэтому ключевую роль играет авиамониторинг. Частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности. За пожароопасный сезон этого года время суммарного налета воздушных судов над землями лесного фонда составит 580 летных часов. Кроме того, начиная с прошлого года для охраны лесов от пожаров используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия, что позволяет увеличить плотность контроля в зонах повышенного риска. Параллельно развернута система видеомониторинга и наземного патрулирования. По всей области насчитывается 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. Отметим, что повышение эффективности охраны лесов от пожаров является одним из ключевых направлений федерального проекта сохранения лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
3: Плод.
2: Автор.
3: Юрий Лоза.
4: Существует версия, что песню «Плод» написал не Юрий Лоза, а некие тобольские музыканты, которые впоследствии продали ее Лозе с условием, что она будет представлена как народная. Впрочем, точно информация эта не подтверждена. Юрий Лоза исполнил песню в 1982 году, будучи участником группы «Интеграл». Однако песня стала известна широкой публике только в 1988. После выхода альбома «Что сказано, то сказано» композиция моментально стала визитной карточкой Лозы, несмотря на то, что отличалась от других его работ своей напевностью. После выхода альбома песня обрела оглушительный успех и стала очень популярной, фактически единственной запоминающейся песней с альбома. «Плод» стал одним из самых известных произведений Лозы, получив официальное признание. В 2007 году Алексей Балабанов по согласованию с автором включил ее в саундтрек своего фильма «Груз-200». Песня является лейтмотивом, оттеняя по контрасту самые мрачные его эпизоды. Сам Юрий Лоза негативно отнесся к этому фильму. В результате проведенного в 2015 году журналом «Репортер» социологического исследования текст песни занял 44-е место в хит-параде самых популярных в России стихотворных строк, включающих, в числе прочего, русскую и мировую классику. «Плод» лишь немногим уступил гимну СССР, текст которого занял 39-е место в этом рейтинге. Песня переведена на 10 языков.
3: Исполняет Юрий Лоза.

На юге-востоке Нижегородской области расположен Починковский район. Первые жители этих мест – мордва. В течение длительного времени мордовские земли были ареной ожесточенных столкновений между мордовскими племенами, приволжскими болгарами и русскими князьями. В 1152 году к месту нынешнего городца прибыл с дружиною князь Юрий Долгорукий. Здесь он столкнулся с мордовскими племенами – Эрзей, Мокши и Краятами. Они вступили в бой с дружиной князя, но были разбиты и оттеснены к югу. Во время этого движения некоторые эрзянские и макшанские группы осели в районе нынешнего Починковского района. Активное проникновение русских в мордовские земли началось после основания Нижнего Новгорода. Нижегородские князья всячески поощряли заселение мордовских земель своими подданными. Например, нижегородский князь Константин Васильевич в XIV веке разрешил им селиться за реками Кодьмой, Пьяной и Сережей, кто где похочет. С 1578 года через территорию современного Починковского района стала проходить государственная засека, укрепленная граница, на которой мордва, затем и татары за хлебное и денежное жалование несли сторожевую службу. В документах того времени этот участок границы назывался Пуской засекой, а прилегающие к ней земли – Залесным станом. На территории к югу от речки Помалатки находилась мордовская деревня Починок Киуштанов. Это предшественница современных починок, неизвестно когда возникшая, в 1628 году была захвачена татарами и продана ими князю Куракину. Однако она тогда же была покинута ее жителями, и в течение последующих 20 лет здесь была пустошь. В 1647 году это место было куплено у государственной казны боярином Борисом Ивановичем Морозовым. В купче говорилось, что починок Киуштанов, который был за мордвой и за князем Куракиным, продать с пустошами и полями, с лесами, с сенными покосами и со всеми боярину Борису Ивановичу. Итак, Борис Морозов, купивший у казны пустошь починок, принадлежал к старому московскому боярству. Он долгое время был воспитателем малолетнего царя Алексея Михайловича. Морозов был крупнейшим феодалом XVII века. Ему принадлежали в разных частях страны поселения, в которых проживало до 40 тысяч крепостных крестьян. На территории нынешнего Починковского района он владел несколькими деревнями и селами. Он лично объехал купленные им починковские земли, ему они понравились. Эти территории Морозов стал заселять людьми, вывозимыми из его подмосковных владений. Поэтому русское население починок стало с тех пор отличаться от окрестного населения своим московским говором с его аканьем, тогда как для говора коренных жителей Нижегородской губернии, в состав которой вошли починки в XVIII веке, было характерно оканье. Население сначала было смешанным, русско-мордовско-татарским, однако местные жители, мордва и татары, постепенно обрусели. В вотчинах Морозова, расположенных на починковских землях, было много поташных заведений или будных майданов, где производилось выжигание поташа, который вывозился тогда за границу и приносил большие доходы владельцу будных майданов. Поташ – это зола особого приготовления, которая применялась в стекольном производстве и при мыловарении. Получалась она из древесной золы и в большом количестве продавалась за границу. На международных биржах высший сорт поташа именовался починковским. Починки и окрестные села находились во владении Бориса Морозова в течение 18 лет. После его смерти владения перешли к вдове Анне Ильиничне Морозовой, родной сестре царицы. В 1689 году по именному указу царей Ивана и Петра все починковские земли поступили в казну с причислением к ведомству поташного управления и с учреждением в починках поташной конторы. Так починки в течение приблизительно 100 лет были центром крупного казенного производства поташа, работавшим на заграничный рынок. В районе починок и прилегающих к ним сел насчитывалось 15 поташных станов. К ним были приписаны крестьяне, которые стали называться государственными. Поташное производство потребляло очень большое количество леса, поэтому обширные пространства обезлесивались, что, в свою очередь, лишало крестьян важного подспорья в своем хозяйстве. Так, в 1707 году
починковский воевода Иван Квитинский был направлен в Смоленскую область для изыскания леса на поташное дело. В 1760 году починковская поташная контора и подведомственные ей заведения были закрыты по решению Сената после обследования их генералом Бибиковым, который выявил крупные злоупотребления, допускавшиеся этой конторой. Решение мотивировалось и тем, что спрос на поташ за границей сильно сократился, а потребность в нем в пределах России оставалась сравнительно небольшой. Однако частное производство белого и черного поташа на территории нынешнего Починковского района продолжалось почти до конца XIX века, хотя уже в значительно меньших размерах. Итак, мы перевернули еще одну страничку истории Нижегородского края.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Самые древние пуговицы и предметы, похожие на пуговицы, были обнаружены в Индии, в долине реки Инд. Они относятся к 3000-летию до нашей эры. Пуговицы тогда делали из ракушек подходящей формы, в которых делались отверстия, чтобы их можно было привязать к одежде. Функциональные пуговицы с петлями для застегивания одежды появились впервые в Германии в 13 веке. Они быстро получили широкое распространение в Европе для изготовления уютно облегающей одежды. Причем тогда пуговицами увлекались в основном мужчины. И это неудивительно, ведь мужской костюм той эпохи был богаче женского. Мужчины даже соревновались между собой в изысканности пуговиц, сделанных из золота, серебра или слоновой кости. Исторически сложилось так, что пуговицы и застежки на женской одежде обычно расположены с левой стороны. Считается, что во времена внедрения пуговиц мужчины чаще одевались самостоятельно, а женщинам одеваться помогали. Поэтому пуговицы на женской одежде стали пришивать наоборот, чтобы сделать процесс удобнее. Имя французского короля Франциска I неразрывно связано с историей пуговиц. Именно он заказал ювелиру 13 600 крохотных золотых пуговичек для отделки своего бархатного костюма. Мода на стеклянные пуговицы в России появилась при Екатерине II. Была создана специальная фабрика по их изготовлению, в организации работы которой активно участвовал Михаил Ломоносов.
2: Интересный факт. В 1844 году мэр Нью-Йорка Джеймс Харпер ввел новую форму для полицейских. Она отличалась блестящими медными пуговицами. Медь по-английски звучит как «коппер». Именно поэтому американских полицейских в просторечии стали называть «копами».
1: В русском обиходе впервые пуговицы появились лишь на пересечении 15-16 веков. И если у западных народов роль пуговицы была декоративной, то славяне пользовались ей в качестве оберега. Само слово «пуговица», как считают историки, произошло от слова «пугать». Это значит, что пуговицы отпугивали злые силы. В эпоху Петра Великого и позже по пуговицам можно было узнать, в каком учебном заведении учится человек, в каком министерстве служит, к какому сословию принадлежит. До сих пор пуговицы с эмблемами и символами ведомств или учебных заведений высоко ценятся у коллекционеров. А для нас с вами пуговицы – это всего лишь пуговицы, которые не обращают на себя никакого внимания, но свою работу делают исправно.

0: Чем жарче день, тем сладостней в бору дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк. Прильну к сосне корявой и чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Иван Бунин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода, дождь, гроза. Температура воздуха составит плюс 21 градус, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Жителей севера области также ожидает пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь. Температура воздуха плюс 22 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 14. Тобольск. Дом губернатора. С 8 сентября по 7 ноября 1917 года. Продолжение.
3: Даром, что заканчивался сентябрь. На следующий день погода после недели дождей решила порадовать людей несколькими днями почти летнего тепла. Алексей не мог дождаться прогулки, но когда, наконец, пришло ее время, завозился с солдатиками и опоздал. Спустился на первый этаж уже пустого дома. Даже мама решила подышать свежим воздухом. Ее в кресле выкатили на балкон, где ей составила компанию Татьяна, температурившая последние дни. На первом этаже было тихо, куда-то подевались обычно в это время гремящие кастрюлями повара. Алексей заглянул в караулку. Там сидел только один стрелок из третьей роты, Федор, дремавший, прислонившись к стене. «Ваше высочество!» — он встал. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — осмотрел каморку цесаревич. «А остальные где?» — поинтересовался он. «Так ваших на улице стерегут», — улыбнулся стрелок. «Погода-то хорошая, всем погулять охота». «А ты почему здесь остался?» «Так надо же тут кому-то оставаться», — потоптался с ноги на ногу солдат, но не сел. «Вам тоже, небось, гулять пора». «Федор, ты садись», — усадил стрелка Алексей и сам примостился напротив него на краешке стула. «Скажи, ты вино вчера ходил топить в реке?» «Еще чего». «Надурили вчера, ребята, просто стыдоба». «Не понимаю», — пожал плечами цесаревич, «отчего солдаты так вчера себя вели?» «Да что там, понятное дело, босота». «Босота?» — повторил незнакомое слово Алексей. «Ну да, значит, такой народ, пьющий, нехозяйственный, вообще никчемный». «Вот и Нагорный так говорит. Только почему их так много?» «Раньше я таких солдат никогда не встречал», — покачал цесаревич головой, доставая блокнот. «Босота», — написал он, аккуратно произнеся новое для себя слово, медленно вслух. В этом блокноте было уже много незнакомых ему раньше слов, которые он, услышав от солдат, записывал. Потом пугал родителей, сестер и свиту, к месту или нет, употребляя их в самые неожиданные моменты. «Босота», — повторил он еще раз с удовольствием, представляя, как вечером произнесет его за столом, а в ответ надуется строгая госпожа Шнейдер, рассмеется Настаська, нахмурится мама, но не по-настоящему, а для порядка. А месье Жильяр, может быть, вовсе не поймет, о чем речь. «Я пошел», — махнул он рукой солдату, хлопнув входной дверью. У парадного фасада дома, в конце дорожки вдоль него, перед уродливым, дощатым, высоким забором, сколоченным на скорую руку, государь с княжной Ольгой с удовольствием играли в городки. Стрелки дружеской третьей роты активно комментировали происходящее.
4: «Надо ж, один всего остался», — сокрушался старший по караулу унтер-офицер после очередного броска Ольги, показывая пальцем на закачавшийся, но не упавший столбик.
3: Игра явно уже шла давно, значит, поучаствовать в ней Алексей уже не мог. Он решил, что просто смотреть неинтересно, и направился в сад. Анастасия с Марией устроились на качелях, неспешно покачиваясь, болтали шепотом о чем-то своем, девичьем, демонстративно отвернувшись от брата. Князь Долгоруков сегодня составил компанию месье Жильяру в заготовке дров. Они работали не спеша, часто останавливаясь, не бросая пила, обсуждали какие-то политические новости. Недолго потоптавшись возле них, не обращавших на него никакого внимания, Алексей решил проведать кур, которых недавно завел в сарайчике в конце сада хозяйственный повар. Куры тоже были заняты своими делами. Они сосредоточенно ковыряли землю,
4: Один только петух с красивым развесистым хвостом, прогуливаясь, недобро поглядывал на цесаревича. С курами тоже было скучно. Алексей решил вернуться к отцу и Ольге, надеясь, что те уже закончили партию в городки и примут его в игру. Однако по дороге его внимание привлекла большая ржавая бочка, полная желтоватой дождевой воды. Вода на ощупь была хоть и прохладная, но приятно мягкая. Показалось, что словно немного мыльная. Рука ныряла, как рыба, исчезая в темной глубине бочки, потом оставляла следы на водной поверхности, которые сразу исчезали, а брызги от удара, разлетаясь, оставляли мокрые точки на стене дома, высыхавшие быстро на ярком, как летом, солнце. Алексей осмотрелся, убедившись, что рядом нет взрослых, которые могли бы запретить ему играть с водой. Даже расстегнул шинель. Он так увлекся, на ходу придуманной забавой, набросал в бочку несколько щепок корабликов, заставляя их кружиться в струях, которые сам же создавал, водя руками по воде, что не заметил, как в сад пришли отец с Ольгой и сменили у пилы князя с учителем, которые пошли посмотреть на куриное новоселье. За императором потянулся караул, но уже не в полном составе. Два стрелка, оставив винтовки, предложили свою помощь, начали аккуратно укладывать в поленницу под навесом дрова, нарубленные вчера и сваленные как попало. Алексей сначала тоже хотел присоединиться к ним, но потом игра с водой ему показалась интересней, и, несмотря на заботливое Олино «Осторожнее, вода не холодная», помотав головой «Нет», от бочки не отошел. Прогулка обидно быстро подошла к концу, так случалось каждый раз. Виновато вздыхая, караульные солдаты из хорошей роты попросили арестованных вернуться в дом. Последним, на ходу отряхивая руки, плелся цесаревич. Перспектива снова садиться за уроки никак его не радовала. У лестницы напротив караулки, вошедших с прогулки людей, неожиданно встретила Татьяна с красными глазами, явно только что плакавшая. «Что случилось?» — остановился перед ней император. «Тань, ты что, плакала?» — встревожился, как и все, Алексей. «У нас был обыск», — с трудом сдерживала слезы Татьяна. «Они весь дом перерыли». «Кто?» — нахмурился государь. «Никольский и два солдата. Что им было нужно?» «Сказали, что по постановлению отрядного комитета должны проверить, не спрятано ли здесь вино, а сами и бумаги все наши вытащили, и даже одежду. Не стыдно им». Она, не сдержавшись, заплакала, прильнув к отцу. «Мои письма, дневник!» Первой метнулась вверх по лестнице Ольга, вслед за ней все остальные, кроме Долгорукова и Жильяра, оставшихся на первом этаже. В своей комнате Алексей застал даже для себя неожиданный беспорядок. Следом вошел Нагорный, от удивления как-то по-бабьему всплеснувший руками. Ящики из шкафов были вынуты, их содержимое валялось здесь же. Игрушки из сундука тоже выбросили. Зачем-то перерыли кровать, не пощадили и солдатиков, до этого ровными рядами стоявших на ковре. Сейчас они были разбросаны по всей комнате. Сам ковер, видно ударом сапога, был заброшен в угол. «Да это не обыск, а разгром какой-то!» Только и смог выдохнуть матрос. «Совсем сбрендели!» Сдержался он, чтобы не сказать грубое слово. «Они что?» «Вино у меня искали». Алексей был просто поражен. «Да они...» Дядька не мог найти слов. Опустившись на корточки, он поднял с пола растоптанного чьим-то сапогом солдатика, долго рассматривал изуродованную фигурку и уже спокойно попросил. «Ваше высочество, подите-ка пока к сестрам или государыне, а я тут уберусь». В комнате сестер, открыв дверь, Алексей чуть не налетел на сидящую на полу Ольгу, которая, прижимая к груди свой дневник, повторяла: «Нужно его сжечь! Сейчас же сжечь!» «Олечка», — наклонилась над сестрой Татьяна, — «не нужно!» «Тань, но в нем же все обо мне! Там же, как исповедь, это никто не должен читать! А где моя шкатулка с письмами?» — побледнела она. «Их тоже нужно сжечь!» И, поднявшись, побежала к столу. «Я тоже все сожгу», — решительно согласилась с сестрой Мария. «Тогда давайте все вместе сожжем дневники и письма», — подытожила Анастасия. «Подождите, это безумие!» — Татьяна, как всегда, оставалась самой рассудительной. «Не нужно спешить. Эти люди искали вино. Им не нужны были наши дневники и письма». «Это дело времени», — вздохнула Ольга, доставая из шкатулки и перебирая письма и открытки. «Никто не должен увидеть то, что принадлежит только нам». Алексей подошел к старшей сестре и обнял ее. «Ничего не пропало?» И ему так сейчас ее было жалко. «Все письма на месте?» «Все», — она в ответ печально улыбнулась. «Хочешь, я спрячу их так, что никто не найдет», — предложил он. «Не стоит. Теперь я всегда буду бояться их потерять. Не от всех я получаю весточки. От кого-то у меня, кроме писем и воспоминаний, ничего не осталось». Ольга не удержалась и заплакала. «Они просто не знают нашего нового адреса», — прошептал Алексей тихо, чтобы услышала только она. «Так», — Татьяна вдруг стала решительной и строгой, как иногда бывала мама, — «никто ничего не жжет. Обещаю вам, если другого выбора не будет, мы вместе уничтожим всю переписку и дневники. В конце концов, что за паника? Что за испуг? Не доставляйте им этого удовольствия. Вспомните, наконец, кто вы». «Хорошо, так и решим», — подумав, согласилась Ольга. «Но если это будет повторяться, нам придется все сжечь», — обняла она шкатулку с письмами. «Маша, Настя, Алексей, у вас, кажется, сейчас уроки». Татьяна повернулась к младшим. «Вас ждет месье Жильяр, а тебя, Алексей, папа, так?» «Да, у меня урок географии», — без всякого энтузиазма направился к двери цесаревич. Отец долго не начинал урок. Сначала перекладывал бумаги на столе, потом поправлял карту России, привязанную с концов к достаточно длинной веревке, которая висела на гвозде. «Безобразие!» Император наконец повернулся к сыну, но к чему относилось неожиданно вырвавшееся у него слово, цесаревичу было непонятно. «Возмутительно!» Государь прошелся по комнате. «Твои дневники тоже трогали?» Эта мысль поразила Алексея. «И твои?» «Не знаю, это не столь важно», — надолго замолчал император, задумавшись о чем-то. «Папа», — Алексею надоело сидеть без дела, — «начнем мне рассказывать урок?» «Возмутительно», — словно не услышал сына государь. «Этот поганец, комиссар Панкратов, запретил нам посещать церковь». «Почему?» Трудно было представить другое такое же неприятное известие. «Они же нас и так никуда не пускают. Всего несколько раз в церковь разрешили пойти. От бессилия хотелось закричать, но нужно было сдержаться. Как же можно не ходить в церковь?» «По словам комиссаров, отрядный комитет и солдаты так возбуждены из-за истории с вином, что никто не поручится за нашу безопасность, если мы покинем дом». «Они нас так сильно ненавидят, что мне страшно», — невольно вырвалось у Алексея, и отец даже вздрогнул от этих по-детски прямолинейных слов. «Но есть и хорошие новости», — попытался успокоить сына император. «Вещи, привезенные бароном, разрешили сегодня вечером принести к нам. Барон привез твой кинематограф». «Хоть одна хорошая новость», — расцвел цесаревич. «Только отчего же вечером? Могли бы сейчас. Это ж наши вещи», — пробурчал он для порядка. Даже в день именин Алексея комиссар не разрешил арестованным посетить церковь. В итоге молебен отслужили дома. Вечером Алексей устроил для всех кинематограф. Такими далекими смотрелись кадры из прошлой жизни, что казались нереальными, будто чужими. Почему-то, или Алексею это только теперь так представлялось, но сестры во всех сюжетах были одеты в белое, как и мама, и окружающие ее дамы. Словно там, в ушедшей жизни, остался бесконечный праздник, на котором правил бал белый цвет. Конечно, он понимал, что это заблуждение, но совершенно сладкое. Отказываться от него не хотелось. В этот момент даже страшные приступы его болезни издалека потускнели и стали вспоминаться не такими ужасными. Это было почти невозможно, но вдруг стало ясно, есть в этом мире для него что-то гораздо страшнее болезни. Невозможно было определить словами присутствие непонятной, неопределенной угрозы, которая вдруг почувствовалась, словно пронизав окружающее пространство. Не было реального врага или врагов. Жизнь под арестом его по-настоящему не пугала, однако почему-то вид проплывающих на экране в кружевных белых платьях мамы с сестрами отзывался в груди колкой болью непонятной тоски. Для окончания праздничного киносеанса Алексей припас легкую французскую комедию с бесконечными падениями героев, вызывавшую дружный смех зрителей. Сам он хохотал до колик. Через закрытые веки пробирался утренний свет и мешал спать. Алексей не мог избавиться от него, как ни щурился. Попытка спрятаться под одеяло тоже не увенчалась успехом. Там было душно и жарко. Тобольская осень удивляла совершенно летним теплом. Даже в Крыму начало октября было прохладнее, чем здесь, в Сибири, когда последние дни термометр на солнце на балконе показывал плюс 29 градусов. Ночью подступала прохлада, и заботливый Нагорный уже достал из сундука для цесаревича шерстяное одеяло. Но, укрывшись с головой, Алексей начал ворочаться, стало душно, и ему пришлось отбросить одеяло. Он, отвернувшись от окна, застыл в полудреме-полусне. Был слышен писк птицы на ближайшем к окну дереве. Сон неяркий, бессюжетный, состоящий из одних блеклых фигур и теней, долго не отступал. Грань между реальностью и забытьем плавала, не отдавая предпочтения ни ночи, ни дню. Показалось, что в комнату кто-то вошел. На цыпочках с легким шуршанием обуви заскользил по ковру. Редкие остановки невидимого человека должны были иметь смысл, но Алексея не отпускал сон, и не было сил пошевелить не только рукой или ногой, но и приоткрыть веки. Впрочем, может быть, в комнате никого и не было, а эта дрема навеяла фантазию, оставила свой след, замаскировавшись под реальность. Он будто вернулся в покои царского села, где в последние месяцы жизни во дворце просыпался каждый день под тихое шуршание тапочек Сидна Иванча. Но откуда здесь мог появиться Сиг? И все-таки Алексей широко открыл глаза. Чудо! Перед ним стоял улыбающийся англичанин. «Сидна Иванович!» Цесаревич, соскочив с кровати, обнял его. «Ваше высочество, у вас снова такой беспорядок!» Засмущался тот в ответ на такое бурное проявление чувств своего воспитанника. «Откуда вы взялись? Рассказывайте!» Забрался с ногами на кресло Алексей. «Из Петербурга». Сидна Иванович невозмутимо переложил очередную книгу из нескольких разбросанных на столе на полку. «А почему вас так долго не было?» «Нужно было получить разрешение, чтобы присоединиться к вам. Я писал прошение. Мне каждый раз отказывали. Обращался в правительство, лично к министру Керенскому. Был несколько раз у него на приеме, но мое дело постоянно откладывали. Потом наше посольство посодействовало. Слава Богу!» — как-то совсем по-русски покачал головой англичанин. «Теперь я с вами». «Как здорово!» — расплылся в сияющей улыбке Алексей. «А я думал, что вы уже не приедете».
1: «Я же обещал!» — собрался обидеться англичанин.
4: «Хорошо, что вы вернулись. Мы пьесы ставим русские и французские. Теперь и английские сможем, да?»
1: «Думаю, это вполне возможно. Только почему тут такой беспорядок?»
3: Даже в момент радостной встречи Сидный Иванович не смог смириться с нарушением правил. Он с осуждением покачал головой, обведя взглядом разбросанные книги, солдатиков, одежду. «Куда смотрят ваш матрос и месье Жильяр?» «Сидный Иваныч, теперь, когда вы приехали, у нас будет порядок!» — рассмеялся Алексей. «Вот мама вам обрадуется!» Алексей ждал маму к вечерней молитве, думая о том, что теперь всю его жизнь — уроки, прогулки, домашние спектакли, вечерние сборы на чаепитие, редкие визиты Коли — как никогда обрамляли молитвы. Они придавали смысл ежедневности, вставляя ее каждый раз в прекрасную рамку высших понятий. Отказ мира от избранности отца, отказ от их царской семьи многих людей будто упростил общение с Господом, дал надежду на понимание сути жизни, до этого скрытой за пышными службами и возвышенными обетами. Он вспомнил, как мама рассказывала ему вчера на уроке закона Божия о христианских реликвиях, которые хранятся в разных концах света, что нет среди них каких-то с драгоценностями и золотом, а только старый деревянный посох, ржавый гвоздь, кусок сукна. Люди потом окружили их драгоценными окладами, хотя не было в этом необходимости. Мама согласилась с ним. Зачем эти странные люди навязывали реликвиям то, что совсем не было нужно их хозяевам? Как хорошо он это понимал. Пышное богатство одежд и покоев для него и раньше было просто забавным, а в Тобольске выглядело уж совсем смешным, ненужным. Наверное, только сорока Настаська еще печалилась о своих несостоявшихся балах до бриллиантовых украшений. Даже Мария больше никогда не вспоминала свою несбывшуюся мечту о шикарных платьях и танцах с гвардейцами. Мамина шаркающая походка издалека слышалась забавной, беззащитной. Несколько шагов от гостиной или спальни императрица могла с трудом пройти сама. Мама по-хозяйски потрогала иконку Богородицы, висевшую на цепочке в изголовье кровати сына. «Мы неплохо здесь живем, правда?» — спросила она с полуулыбкой. «Все хорошо», — подтвердил он. «Мне мистер Гибс привез письмо от Аннушки. И посылку она и тебе привет передает, и подарочки». «Бедная моя», — императрица потерла виски, — «живет у чужих людей, с трудом ходит. А душа у нее какая? О нас заботится». «Девочкам передала духи, мне кофту теплую, книги. И папе, и тебе подарки, и пряжу довольно много. Теперь к холодам смогу вам вещи теплые вязать. Завтра

0: Крыму.
1: Разве именно довлатовского мира в том, что повествователь предельно полно отождествляется с автором. И мы вправе видеть в повествователе-рассказчике черты автора, черты Сергея Довлатова. Перед нами не просто истории жизни, а некий очень пристрастный и очень личный взгляд рассказчика и автора на тех людей, которые его окружают. И давно замечено, что большинство персонажей довлатовской прозы – это герои-неудачники, это герои, так или иначе, не сумевшие вписаться в действительность. Но мне кажется, что эта характеристика несколько неконкретна. И в своей неконкретности не улавливает какой-то очень важной детали, а именно, если мы посмотрим на многих замечательных персонажей довлатовской прозы, то мы видим, что в них рассказчик видит то, чего не видит в себе, а именно удивительную способность по-своему выстраивать гармоничные отношения с жизнью, по-своему, может быть, странным, чудаковатым образом, но добиваться внутреннего спокойствия, находить ту форму жизни, которая для героя будет естественна, и эту форму жизни никакая социальная действительность, политическая или экономическая, колебать уже не способны. Что стоит, например, история персонажей заповедника. И здесь я не могу просто не обратиться к тексту. Вот один из замечательных довлатовских персонажей – Володя Митрофанов, герой повести «Заповедник», работающий в пушкинском заповеднике экскурсоводом. Один из них – Володя Митрофанов. Он-то меня и сагитировал, и сам приехал вслед. Хотелось бы рассказать подробнее об этом человеке. В школьные годы Митрофанов славился так называемой «зеркальной памятью», с легкостью заучивал наизусть целые главы из учебников. Его демонстрировали как чудо ребенка. Мало того, Бог одарил его неутолимой жаждой знаний. В нем сочеталась безграничная любознательность и феноменальная память. Его ожидала блестящая научная карьера. Митрофанова интересовало все – биология, география, теория поля, чревовещание, филателия, супрематизм, основы дрессировки. Он прочитывал 3 серьезных книги в день. Триумфально кончив школу, легко поступил на филфак. Университетская профессура была озадачена. Митрофанов знал абсолютно все и требовал новых познаний. Крупные ученые сутками просиживали в библиотеках, штудируя для Митрофанова забытые теории и разделы науки. Параллельно Митрофанов слушал лекции на юридическом, биологическом и химическом факультетах. Уникальная память и безмерная жажда знаний в сочетании творили чудеса. Но тут выявилось поразительное обстоятельство. Этими качествами натура Митрофанова целиком и полностью исчерпывалась. Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания. Первая же его курсовая работа осталась незавершенной. Более того, он написал лишь первую фразу, вернее, начало первой фразы, а именно «Как нам известно». На этом гениальная задуманная работа была прервана. Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшим 10 тысяч книг. Митрофанов не умывался, не брился, не пищал ленинских субботников, не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился, он просто клал ее на голову. В колхоз не поехал, взял и не явился без уважительной причины. Из университета Митрофанова отчислили. Впоследствии мы с горечью узнали, что Митрофанов не просто лентяй. У него обнаружилось редкое клиническое заболевание – абулия, то есть полная атрофия воли. Он был явлением растительного мира – прихотливым и ярким цветком, не может хризантема сама себя окучивать и поливать. Наконец Митрофанов услышал о пушкинском заповеднике, приехал, осмотрелся. Рассказывать Митрофанов умел, его экскурсии были насыщены внезапными параллелями, ослепительными гипотезами, редкими архивными справками и цитатами на 6 языках. Его экскурсии продолжались вдвое больше обычных, иногда туристы падали в обморок от напряжения. Были, конечно, и сложности. Митрофанов ленился подниматься на Савкину горку. Туристы вкарабкались на гору, а Митрофанов, стоя у подножья, выкрикивал. Как и много лет назад, этот большой зеленый холм возвышается над Соротью. Удивительная симметричность его формы говорит об искусственном происхождении. Что же касается этимологии названия Сороть, то она весьма любопытна, хотя не совсем пристойна. Другой замечательный персонаж довлатовской прозы – это герой одной из новелл повести «Компромисс» Буш. Наверное, все прекрасно помнят историю этого героя, который, оказавшись в Таллине без денег, без связей и думая, как

0: добыть деньги, решился украсть лебедя в одном из городских парков. Давайте вспомним замечательный эпизод, когда Буш ждет момента, чтобы похитить несчастную птицу. Потому что если это удастся сделать, с гусем он будет принят в любой компании. Итак, к 10 часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь вполне может сойти за гуся, а с целым гусем Буш не пропадет, в любой компании будет желанным гостем. Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок, он чувствовал, как тверд его небритый подбородок, да историческая сила пробудилась в Буше. И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина, то есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии. Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь. Женщина была стройная и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу, прижимала ее к груди наподобие молитвенника. Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие Ахматова «Стихи». Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес: «Они летят, они еще в дороге, слова освобождения и любви, а я одна в предпесенной тревоге, и холоднее льда уста мои». Женщина замедлила шаги, прижала ладони к вискам. Книга, зашелестя страницами, упала на траву. Буш продолжал. А дальше свет невыносимо щедрый, как сладкое горячее вино, уже душистым раскаленным ветром сознание мое опалено. Женщина молчала, ее лицо выражало смятение и ужас, если ужас может быть пылким и радостным чувством. Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила: «Но скоро там, где жидкие березы, прильнувшие к окнам, сухо шелестят, венцом червонным заплетутся розы, и голоса незримо прозвучат». У нее получилось голоса. Буш поднялся с земли. «Вы любите Ахматову?» «Я знаю все ее стихи наизусть», — ответила женщина. «Какое совпадение, я тоже». «А цветы? Вы любите цветы? Это моя слабость. А птицы? Что вы скажете о птицах?» Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал: «Ах, чайка ли за облаком кружится? Малиновки ли носятся вокруг? О, незнакомка, я хочу быть птицей, чтобы клевать зерно из ваших рук». «Вы поэт?» — спросила женщина. «Пишу кое-что между строк», — застенчиво ответил Буш. День остывал, тени лип становились длиннее, вода утрачивала блеск, в кустах бродили сумерки. «Хотите кофе?» — предложила женщина. «Мой дом совсем близко». «Извините», — поинтересовался Буш, — «а колбасы у вас нет?» В ответ прозвучало: «У меня есть все, что нужно одинокому сердцу». И Буш, который предстает в этой сцене как опытный соблазнитель, воспользовавшись открытостью и доверчивостью тоскующей женской души, на первый взгляд кажется приспособленцем, который, попав в газету таллинской редакции, делает карьеру. И именно в тот момент, когда, казалось, карьера уже состоялась, и Буша должны взять в штат, а для того времени это очень важный и качественный переход к спокойной и, в общем-то, сытой жизни, именно в этот момент, во время новогоднего праздника в редакции, Буш совершает, как мы помним, нелепый поступок. Он вдруг выбивает поднос с напитками, которые несет жена главного редактора, после чего из редакции его увольняют. И впоследствии Буш так объясняет автору свой поступок: «Ты знаешь, когда я смотрел на них, те, кто во время новогодней вечеринки говорили друг другу фальшивые ложные комплименты, я пытался понять, кто я – ничтожество, как думают все, или герой, как думает Галина». И этот поступок, который кажется почти проявлением сумасшествия, и оказывается тем бескомпромиссным жестом, на который, как кажется автору, он сам не всегда способен. И Довлатов, рисуя своих героев, а можно вспомнить и замечательного Шлиппенбаха из новеллы «Шоферские перчатки», можно вспомнить героев «Зоны», в частности, удивительного солдата по прозвищу Фидель и других персонажей. Когда Довлатов рассказывает о своих героях, он их не просто любит, он в них видит те качества, которые он не видит в себе. Его герои лучше его самого. Это очень редкое качество, когда персонажи, стоящие плечом к плечу рядом с автором-повествователем, который сам является участником события, оказываются лучше его. Не мешают ему жить, не вызывают в нем чувство зависти, не заставляют искать в них недостаток, а с какой-то удивительной писательской теплотой Довлатов любуется теми, кто лучше его. Те, кто кажутся странными, нелепыми, несостоявшимися, а на самом деле живут той самой настоящей, правильной жизнью, о которой так мечтает сам автор.
1: Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.

0: Пишите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, лето в самом разгаре, погода отличная, в эти выходные в городе точно есть чем заняться и где погулять. Ну а если говорить о прогулках, то Нижегородский Кремль, как всегда, беспроигрышный вариант. Там и экскурсии, и красивые виды, и соборный колокольный звон, который звучит с колокольни Спас-Преображенского собора. Еще там можно зайти в храмы и, например, в манеж. А там продолжается выставка деревянной скульптуры «Собор святых». Что же это за выставка? Русская храмовая деревянная скульптура 17-19 веков. Это совершенно особое явление русского православного искусства. Выставка представляет уникальную коллекцию религиозной деревянной скульптуры из собрания Нижегородского музея-заповедника и других музеев Нижегородской области. Кстати, многие предметы предстают публике впервые после реставрации. Если вы еще не видели, рекомендуем. Едем дальше. В субботу, 25 июля, в селе Сартакове состоится международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Ежегодное мероприятие проводится на площадке музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». Так, кстати, раньше называлось само село Сартаково. Там соберутся талантливые исполнители, художники, мастера народного творчества и ценители искусства. Обязательно будет что посмотреть, послушать, будет много интересных людей, на которых, как говорится, и посмотреть, и заодно себя показать. Организует все Нижегородская епархия и Министерство культуры. С каждым годом и число участников, и число гостей увеличивается. Мероприятие интересное, яркое, поэтому приходите. Что же еще? Столица закатов. Гастрономическая рождественская. Название говорит, пожалуй, само за себя. В субботу, 25 июля, в 12 часов дня. Гастро-рождественская – это настоящий рай для тех, кто любит попробовать что-то новое, поискать неожиданные сочетания в еде и заново раскрыть традиционные блюда. Так вот, каждую субботу улица Рождественская становится пешеходной, а ее пространство заполняют столики кафе и фуд-траки. Вся актуальная информация о программе «Столица закатов» размещается в сети. Ищите ее там, а мы продолжаем. Далее обратим свой взор на музыку. Она будет звучать и в субботу, и в воскресенье в Пакгаузе. Вообще-то их два. Один Пакгауз – это музейное пространство, а второй – концертно-театральное. Ну и сами по себе Пакгаузы – это такие очень впечатляющие, красивые металлические конструкции павильонов центрального здания всероссийских выставок 1882 и 1896 годов. Они некоторое время назад были обнаружены и реконструированы. А теперь это достопримечательность на Стрелке. И вот там, 25 числа в 19:00, концерт из серии «Пианиссимо». Джан Сарач – молодой пианист из Стамбула, начавший свой путь в музыке, когда ему исполнилось 5 лет. После своего становления и многочисленных блестящих выступлений музыкант получил международную премию в области классической музыки и был удостоен 2 стипендий в области искусств. А вот в воскресенье, 26 числа, там же, вашему вниманию, концерт Ильи Папаяна, молодого музыканта из Петербурга. Заниматься музыкой он начал после 7 лет. Много всего закончил, учился у именитых преподавателей и продолжает свое обучение сейчас. При этом уже радует публику своим исполнением классической музыки. Приходите, начало в 19:00. А еще слушайте нашу программу каждую пятницу в это же самое время. Это всегда поможет вам узнать о самых ярких и интересных событиях предстоящих выходных и провести их правильно и с удовольствием. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости города. Меня зовут Наталья Курганская. Я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь в самом начале почтового съезда, у перекрестка Ильинки и Сергиевской улицы. Именно здесь находится созданный в 1938 году музей детства Максима Горького, дом Каширина. Он принадлежал деду писателя по линии матери, нижегородскому ремесленнику-красильщику Василию Васильевичу Каширину. Сюда трехлетний Алеша Пешков с матерью Варварой Васильевной приехал в конце августа 1871 года из Астрахани, где умер от холеры его отец Максим Саватьевич. Дом окружен небольшим двором с красильней, амбаром, каретником и состоит из 4 комнат и подклети, в которых располагалась семья из 16 человек. В комнатах восстановлена подлинная обстановка семьи Кашириных. Кажется, будто ни время, ни люди ничего не изменили в этом доме. Даже вокруг него все выглядит так, как было более 100 лет назад. Каждый предмет в музее связан с определенным, описанным Горьким в повести детства, событием из жизни маленького Алеши. Весной 1872 года после раздела наследства большая семья Кашириных разъехалась. Алеша Пешков в дом на Успенском съезде больше не возвращался. Осталась только память о той невыразимо странной жизни, где перемешалось все – доброта и злоба, грязь и красота, жестокость и милосердие, любовь и ненависть. Здесь же жила и вера в мудрость и неисчерпаемую силу человека. Примечательно хорошо сохранившаяся на Ильинской улице рядовая застройка прошлого века. В ней соседствуют торжественные с колоннадой и лепниной каменные особняки и деревянные, обшитые тесом или даже отштукатуренные под камень двухэтажные домики. Повсюду мезонины и веранды, пристрои и полуподвалы, искусная деревянная резьба и железное кружево дымоходов. На дне Почаинского оврага до начала 20 века располагался Балчук – ветошный рынок, который притягивал своей экзотикой нижегородскую интеллигенцию. Он неоднократно описывался Максимом Горьким, а фотограф Максим Дмитриев находил там типажи босиков, фото которых выставлял затем в витрине напротив своего дома, на Осыпной улице, сейчас это улица Пескунова. Теперь в этом здании находится Русский музей фотографии. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно,

0: улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.

0: И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда.

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток, и часто потому так бывает сам смешон.
2: Не стесняйтесь,
1: не смущайтесь,
2: улыбайтесь,
1: даже смейтесь, если вам смешно.
0: И на шутки никогда не обижайтесь.

0: хандрой. Не стесняйтесь, не смущайтесь.
1: Улыбайтесь.
0: Даже смейтесь, если вам смешно.
1: И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но...
0: Не сердитесь никогда.
1: Не ворчите никогда.
0: И других развеселить старайтесь.
1: Не сердитесь.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: О съемках телефильма «Гостья из будущего», участвовавшие в них артисты и бывшие юными, и взрослые, вспоминают с большой теплотой. И веселую атмосферу, царившую на площадке, и различные околосъемочные случаи и происшествия и с живыми участниками, и с неживыми. Вот, например, крокодил из космического зоопарка будущего был сделан, как водится, из пенопласта. При этом выглядел он довольно похоже на живого. Однажды во время съемок пошел сильный дождь, и крокодила, чтобы он не промок лишнего, занесли в одно из помещений ботанического сада. Всем посторонним киношники объясняли, что крокодил не опасен, ему дали сильного снотворного, и он крепко спит. Но люди все равно опасливо обходили муляж стороной. Актер Игорь Ясулович вспоминал, что беспокоился о предстоящей съемке эпизода с говорящим козлом. Как поведет себя животное, не побежит ли от него? Но дрессировщик успокоил артиста, сказав, что есть верные средства, и научил, как действовать. В нужный момент Ясулович показал козлу обыкновенную сигарету и дал часть ее сжевать. После этого козел ходил за актером, как привязанный. Рогатый киноартист оказался большим любителем рубленных табачных листьев.
4: Вы здесь двух пришельцев не видели? Один худой, а другой толстый. Они космические пираты.
5: Космических пиратов не бывает, это сказки, правда?
4: Что?
5: О, чудак, говорящего козла не видел.
6: Наполеон, не приставай к человеку. Конечно, он не видел говорящих козлов. Не бойся, он не бодается.
5: Не хватай за рога.
4: Простите, а вы с какой планеты?
5: Мы здешние.
6: Он плод генетической ошибки. Студенты генетики просчитались. Он заговорил, отдали его нам, космозову. А куда еще такого девать?
4: А я пиратов ищу.
6: А зачем? Тебе что, больше всех надо?
5: Он, вероятно, охотник за пиратами.
4: Вообще-то нет. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут пираты.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное именование Баранов произошло от нецерковного мужского личного имени Баран, распространенного у русских в XVI-XVII веках. Однако фамилия Баранов могла родиться от профессии предка, который изготавливал бараны, а так назывались древние стенобитные орудия, таран, носовой или кормовой стояк судна у поморов, род саней с ручным воротом для спуска канатов на Нижегородчине, задвижная печная вьюшка, подвесной глиняный рукомойник. Мастера-ремесленники пользовались в народе большим уважением, а потому и прозвища их быстро передавались потомкам. О древности фамилии Баранов можно судить потому, что мирское имя Баран известно из документов XIII века, а отчество или фамилия Баранов упоминается со второй половины XV века.
0: Фамильная ценность.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наш разговор о XIII веке. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как мы его нашли, этот самый XIII век, в виде остатков вала, часть которого мы проследили в Нижегородском Кремле на участке между Ивановским съездом и проездом на территорию Кремля около кладовой башни. Это представляло из себя остатки насыпи из глины, сохранился на высоту чуть больше метра. Ширину мы ее, естественно, взять не смогли, потому что наши возможности были ограничены шириной траншеи для прокладки теплотрасс. Но сам факт того, что мы трассировку вала уже сумели нащупать и сумели неопровержимо доказать, что это вал, который стоял на первичной почве, на ювенильном грунте почвы по разрезу, который был получен в бортах траншеи теплотрассы, это уже было, сейчас можно даже сказать, открытием. Потому что подразумевалось, что да, остатки укреплений находятся где-то внутри ныне существующего Кремля XVI века, но где и как они именно шли, данных таких у нас не было, можно было только гадать. Так вот, что было в 1989 году. Участок вдоль Ивановского съезда был занят совершенно другим грунтом. Траншея шла перпендикулярно к Ивановскому съезду. Там шел очень влажный, темный, насыщенный органикой грунт. И я помню, в то лето периодически были очень сильные, мощные грозы. И когда шел ливень, наша траншея до краев наполнялась водой, но вода очень быстро уходила. И после того, как мы обратили внимание и на состав слоев, и на поведение воды, стало понятно. Вот давайте представим себе, что мы стоим спиной к Кремлевской стене и лицо кафе «Гусарская баллада». Вот так вот стоим лицом и смотрим, да? То по правую сторону у нас будут в пределах этой траншеи, где сейчас проезжая асфальтированная часть идет, по правую сторону у нас будут остатки рва, а по левую сторону у нас будут там, под асфальтом, остатки вала. И знаете, что самое интересное? Интересное то, когда вот сидя в этой траншее и разбираясь с этими слоями и с разрезами, наконец стало понятно, что это такое, выбравшись наверх на современную поверхность, я посмотрела на те здания, которые стоят на месте этого вала рядом. Я настолько была удивлена, почему же раньше мы не замечали. На здании идет вертикальная трещина, и желающие ее могут увидеть и сейчас, потому что она вечная, как раз по тому самому месту, то есть ее не спасает, видимо, никакой косметический или иной ремонт, где заканчивался вал и начиналось понижение в ров, где совершенно другая плотность грунта, поэтому здание, построенное в XVIII веке, оно постоянно, с одной стороны, дает усадку. Я была настолько удивлена, что прочитать следы укреплений сверху можно было даже без археологических работ, и никому это никогда не приходило в голову, потому что вот для этого надо было найти те штрихи, которые были в земле, чтобы увидеть то, что видно невооруженным глазом на земле. Но увидеть этого было мало, потому что чем больше мы видели, чем больше мы радовались увиденному, тем больше возникал вопрос. Стало понятно, что вал не пересекал Ивановский съезд, а он заворачивал и шел вдоль края Ивановского. Ну, не съезда, тогда оврага, конечно. Тогда, может быть, даже здесь какая-нибудь речушка была или ручей. И он шел по Кремлевскому холму, сворачивал, видимо, вдоль старого дома правительства, шел туда, в сторону сквера, в сторону Мининского сада. Знаете, как интересно получается в археологии? Нашли ответ на один вопрос, возник другой. А как же другая часть Кремля, там, где сейчас Дом Советов стоит? Она же тоже должна была иметь свое укрепление. Но туда нас пока не пускает для решения этих вопросов отсутствие строительных площадок и, соответственно, отсутствие возможности сунуть нос хоть немножечко в землю. Вместе с тем, как я уже говорила, в начале 21 века, когда началось строительство нового дома правительства и начались масштабные раскопки в Кремле, они как раз попали на тот участок вала и открыли его значительно больше, естественно, чем наши траншеи, которые можно было уже просчитывать и трассировать по планам Кремля до начала работ. То есть прогноз полностью подтвердился. Если за Ивановский съезд дальше на другую часть Кремлевского холма вал не продолжался, и там у нас остается пока вопрос открытым, то как была ограничена территория Кремля в сторону кладовой Коромысловой башни, сегодня не только не возникает сомнений, сегодня даже можно посмотреть на фотографиях, которые сделали археологи во время работ, каким был мощным и как выглядел вал XIII века, но, естественно, в том виде, в каком он сохранился. Вдоль нынешней Кремлевской стены, которая идет и вдоль Зеленского съезда, и дальше вдоль Почаевского оврага спускается туда к улице Широкой. Новую Кремлевскую стену, которую строили в XVI веке уже из камня, ее строили не на месте старых укреплений, а за ними, причем за рвом. И западина от этого рва, она прочитывается на всех планах XVIII и XIX века, то есть она полностью не снивелировалась. А получающееся возвышение на дневную поверхность, оно образовалось за счет того, что нижняя часть вала, она так оказалась не выровненной. Таким образом, на сегодняшний день мы можем считать, что очень убедительные и визуально убедительные доказательства существования дерево-земляных укреплений и места их положения на территории Нижегородского Кремля у нас сегодня есть. Вот точка отсчета для истории Нижнего Новгорода XIII века. Уж я не знаю, древние нижегородцы, жившие после XIII века, знали или нет, что они сооружают свои постройки на месте древних укреплений. Но сегодня археологи и вслед за ними современные нижегородцы об этом узнать могут.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Кирилло-Белозерский монастырь. Центр излучения живой святости.
0: Здесь отречение от всего земного, от вольности и мира суетного, от грешности простого бытия, в тиши, что дарит тень монастыря. Аполлон Майков.
2: Знаете ли вы, что Фиваида – это поэтичное название, которое относится к пустынной местности близ египетского города Фивы, где в первые века христианства совершали духовные подвиги святые отцы, ревнители веры, силой молитвы и душевным горением побеждавшие искушения и снискавшие Божию благодать. Но и у нас в России есть своя Фиваида, только северная. Это древняя земля Вологодская. Здесь, в глуши лесов, над прозрачными водами тихих озер со времен Сергия Радонежского укрылись от мирской суеты русские подвижники православия, молившиеся о спасении многострадального нашего народа. Среди основанных ими скитов и обителей в первом ряду стоит Свято-Успенский Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера, созданный трудами святителя Кирилла, одного из мудрейших соратников Сергия Радонежского. Это место к 19-му столетию снискало славу центра излучения живой святости. Кирилло-Белозерский монастырь – один из самых больших и исторически значимых монастырей русского севера, ставший сегодня крупнейшим православным музеем нашей страны. Окруженный неприступными каменными стенами, монастырь площадью 12 гектаров вполне оправданно является самым популярным паломническим и туристическим объектом Вологодчины. Кирилло-Белозерский монастырь считается самым большим по площади не только в нашей стране, но и во всей Европе, если брать в расчет основную территорию внутри стен без учета подворий, скитов и других внешних построек. Это целый каменный город, почти в нетронутом виде, сохранившийся со времен Московской Руси. Практически все постройки обителей являются памятниками архитектуры и художественного дела, даже стены, которые окружают этот мужской монастырь. И действительно, редкий монастырь как в России, так и за пределами нашей страны может похвастаться столь протяженными неприступными стенами, внушительными крепостными башнями, большим количеством церковных и хозяйственных построек и необъятной внутренней территорией. Да и кроме того, расположен Кирилло-Белозерский монастырь в крайне живописном месте, на берегу Сиверского озера. Благодаря наличию крупного водоема в непосредственной близости, монастырь не кажется столь громадным. Напротив, он весьма гармонично составляет единое целое с прекрасной природой русского севера. История монастыря началась в Москве. Москвич, представитель видного рода Кирилл, в миру Косма, с молодости до 60-летнего возраста был в братии Московского Симонова монастыря. Прошел там долгий и трудный путь, вобравший в себя годы тяжелого труда, строгого поста и непрерывного служения. И вот когда, казалось, его иноческий подвиг по заслугам увенчан высокой честью, он, седобородый старец, стал архимандритом этой почтенной обители. Кирилл внезапно покинул Москву и вместе со своим сверстником, монахом Ферапонтом, отправился на север, в Белозерье, где и положил начало новой обители. Предание говорит о том, что покинуть стольный град и отправиться на север Кирилла подвигло видение, в котором Богородица указала ему место, Белозерье, куда следовать и где основать обитель. И Ферапонт, между прочим, не случайно отправился с Кириллом. Он часто бывал в белозерских землях по монастырским делам и мог показать подходящие для постройки обители места. Явление Богородицы Кирилла случилось очень вовремя. Москве, получившей не так давно в удел Белозерье, необходимо было

обозначить свое присутствие в этом стратегически значимом месте. Кирилл и Ферапонт, вольно или невольно, стали первыми, кто приступил к реализации этой задачи. Итак, Кирилл с Ферапонтом отправились из Москвы к восточной границе Белозерья и добрались до Сиверского озера. Осмотревшись, водрузили крест и стали рыть землянку. Позднее Кирилл привлек к себе верных братьев из Симонова монастыря и в 1397 году построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так был основан новый монастырь, посвященный Успению Богоматери, позже названный в честь его основателя Кирилла Белозерским. Несмотря на почтенные лета, Кирилл много трудился сам, заготавливая лес и участвуя в строительстве. С этого и началось московское монастырское освоение русского севера. Позднее Ферапонт неподалеку основал другую обитель – Ферапонтов монастырь. Москва оказывала монастырю всяческую помощь и поддержку. И очень скоро он стал не только крупнейшим землевладельцем, но и хозяйственным, ремесленным, культурным центром. После смерти Кирилла, умер он в 1427 году в возрасте 90 лет, монастырь продолжал наращивать свое богатство и влияние. Со временем он стал третьим по величине монастырем в России и самым значительным северным монастырем наряду с Соловецким.

С самого основания своего Кириллова обитель пользовалась особым вниманием московских великих князей и царей. Сюда приезжали Василий Темный и Петр I. Здесь в 1528 году Василий III со своей второй женой Еленой Глинской молились о даровании наследника. Молитвы были услышаны. Через два года у 50-летнего царя родился сын Иван, будущий царь Руси Иван Грозный. Сам Иван Грозный был убежден, что своим рождением обязан этому монастырю и питал к нему особые чувства. Трижды он посещал монастырь. Впервые Иван Грозный гостил в монастыре, будучи молодым царем. Спустя много лет в послании Кирилла Белозерской обители он вспоминал эту поездку и особо отмечал царившие тогда в монастыре строгие порядки. Вторая поездка в монастырь состоялась в 1553 году. В Никоновской летописи она названа «Кирилловским ездом». Во время поездки в Кириллов царь лишился своего младенца-наследника Дмитрия. Случилось это в Горицах, на реке Шексне. По распространенной версии, Дмитрий вместе с нянькой и двумя боярами Романовыми упал со сходин при высадке со струга и утонул. Младенца выловили, но вернуть к жизни не успели. Гибель сына не отвратила Ивана Грозного от Кирилловой обители. Известно, что и после этой трагедии в 1569 году он приезжал в Кириллов на богомолье. А перед смертью Иван Грозный принял постриг от монаха Кирилла Белозерского монастыря на подворье в Москве. Для великих князей и царей Кириллов монастырь был не только местом паломничества. Сюда же ссылали они опасных и неугодных лиц из светской и церковной знати. Удаленный от Москвы и обнесенный прочными стенами, монастырь был идеальным местом для заточения. За стенами этими томились князь Патрикеев, бояре Вратынские, Шуйские, Морозов, несостоявшийся царь московский Симеон Бекбулатович и многие другие. Никон, бывший патриарх московский, был сослан сюда в 1676 году после смерти царя Алексея Михайловича и провел здесь последние 5 лет своей жизни. Он умер по дороге отсюда в Москву. К 1924 году, дата закрытия монастыря, в обители служило около 600 монахов. На территории было расположено 11 церквей, 4 огромные башни по 32 метра каждая и большая стена с бойницами в 3 уровня. Ее решили возродить после длительной и сложной осады поляков в 1612-1614 годах. С тех пор враги до этих стен не дошли ни разу. О том, как развивалась история одного из самых крупных православных монастырей в Европе, мы продолжим в следующих выпусках цикла «Северная Фиваида».

0: Радио «Образ». Все образуется. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы. Тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить капусту в горшочках в духовке. Это тот случай, когда бюджетный гарнир действительно вкусный. Диетический гарнир из молодой капусты с овощами и приправами придется по вкусу даже тем, кто не очень любит капусту. Такой недорогой и доступный вариант гарнира сам по себе невероятно хорош. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Молодая капуста – 600 граммов. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Томатная паста – 1 столовая ложка. Подсолнечное масло – 2 чайных ложечки. Смесь трав по вкусу. Соль по вкусу. Перец острый молотый по вкусу. Лавровый лист – 4 штуки. Время приготовления – 1 час 15 минут. Итак, для приготовления блюда понадобится белокочанная капуста, желательно молодая, подсолнечное масло, морковь, репчатый лук, томатная паста, соль, перец, сушеные травы или свежая зелень и лавровый лист в количестве, соответствующем количеству горшочков. И мы с вами начинаем. Белокочанную капусту нашинкуйте мелкой соломкой. Лучше будет использовать молодую капусту, так как она более нежная. Все овощи предлагаю отдельно смешивать в миске и уже потом раскладывать по горшочкам. Можно сделать и наоборот – сразу раскладывать овощи по горшочкам. Но для равномерности распределения всех овощей в каждой отдельной порции будем смешивать их заранее. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нашинкуйте. Морковь промойте под проточной водой, лучше со щеткой, очистите овощи чисткой и натрите на крупной терке. Лучше брать морковь сладкую и сочную, так как в этом блюде не слишком много ингредиентов, и этот овощ будет играть одну из основных ролей в формировании вкуса готового блюда. Добавьте соль и перец по вкусу, а также сушеные травы. Я использую базилик и орегано. Прекрасно подойдет сюда и свежая зелень. Для аромата можно также добавить зубчик чеснока, натертый на мелкой терке. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте все овощи между собой. Дно глиняных горшочков для запекания смажьте каплей подсолнечного масла и равномерно распределите капусту между ними. Лавровый лист необходимо положить в середину каждого горшочка для того, чтобы его вкус и аромат передался всему объему капусты. Горшочки можно заполнять плотно и до самого верха, так как капуста сильно потеряет в объеме при термообработке. Если переживаете, что капуста подгорит, можно добавить в каждый горшочек по 2 столовые ложки воды. Горшочки накройте крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Горшочки ставьте в холодную духовку, чтобы избежать возможной порчи посуды, чтобы горшочки не треснули. По прошествии этого времени я перемешала капусту и попробовала небольшой кусочек. Мне показалось, что он немного хрустит, и я поставила капусту дойти до готовности еще на 20 минут при той же температуре. А вообще время приготовления у всех будет отличаться из-за индивидуальных особенностей духовых шкафов. Что ни говори, а все, что томилось в глиняных горшочках, приобретает совершенно очаровательный вкус. И эта капуста не исключение. Главное – использовать качественные ингредиенты и чуточку любви при приготовлении. Все очень просто, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике. «Вкусно».
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Иногда кажется, что жизнь разыгрывает свои самые трогательные сюжеты, когда за плечами прожитые годы. Серебро в волосах, морщинки на лице. Когда парадигма жизни – кухня, огород, магазин, аптека. Внуки, заботы, заботы, заботы, но нет. После 60 жизнь только начинается, считает героиня программы «Верую». Надо верить и терпеливо ждать. Работая бухгалтером, она долгие годы жила в ритме цифр и финансовых отчетов, пока в 55 лет в ее душе вдруг вспыхнул свет. Снизошло творческое озарение, словно душа наконец нашла свой голос. Ну а когда душа поет, значит, в душе живет любовь. Лишь в 60 лет она встретила любовь всей своей жизни. Их встреча стала не только счастьем, а источником вдохновения для обоих. Героини программы «Веру» искренне считают, что все, что с нами происходит, не случайность, а часть божественного замысла. Плюс 60, да разве возраст? Не уступает место, значит, молодой. А седина, морщины, разве повод печалиться о юности былой? И старость не помеха быть счастливым. Как быстротечна юность, боже мой! Бывает так, что кто-то вроде молод, но очень старый телом и душой. Сегодня героиня программы «Верую» – поэт-исполнитель Наталья Киселева. И наша первая глава – «Служение».
1: Служение.

0: А у вас такой тоненький, звонкий голос, что представляешь совершенно юную девушку. А ведь передо мной сидит такая прекрасная дама. Даже не знаю, вот как вас охарактеризовать. А как бы вы сама себя представили?
1: На самом деле я простая русская женщина, которая всегда в своей жизни пыталась найти самое главное – любовь. Не сразу пришло это ко мне, потому что в детстве я очень рано начала работать, трудиться. Это частный дом, это огород, это грядки, это
0: вода,
1: то вода, то уголь. Да, воду из колодца мы еще носили из колодца. Я даже были
0: кромысла.
1: Да. Это... Сейчас, конечно, что это рассказывать нашим детям, они удивятся и не поймут, что вообще такое было, если они даже считают, что из сотовых телефонов, как без них можно было жить. Но трудности в детстве, да, быстрое взросление, насколько я поняла, два отца, который один от нас ушел, второй как бы очень любил выпить, которых сейчас уже, конечно, нет, но я все-таки научилась им быть благодарным за то, что они были в моей жизни. Потому что эти трудности привели меня к Богу. Потому что в 15 лет я сама захотела прийти в храм. И я приходила в храм, когда был один дедушка, много-много бабушек, и совершенно не было молодежи. Но именно там я для себя находила утешение, потому что я искренне пыталась найти то,
0: чего вам не хватало в жизни?
1: Что мне не хватало, да. Я пыталась понять, почему в жизни ты получаешь оплеухи. За что? Вроде бы ты добрый человек, ты еще ничего никому плохого не сделал, ты ребенок, ты еще только встаешь на ножки, ты еще пытаешься эту жизнь понять, осознать. Это сейчас я понимаю, что эти уроки жизни должны были быть, и не надо их бояться. Не надо бояться получать эти уроки, потому что если мы не будем эти уроки получать, то мы не будем расти, не будет роста.
0: Наталья, а вот вы говорите, что вот это чудо, озарение творческое произошло с вами в 55 лет.
1: Да.
0: А получается, до этого возраста вы жили обычной жизнью, как все женщины, да? Работа, дом, дети, внуки.
1: Да, суета-сует.
0: Суета-сует. По профессии вы швея еще умеете шить, шили раньше.
1: Первое образование портной женского легкого платья.
0: А вот что же вот это за чудо в 55 лет? Что произошло в тот день?
1: Мне просто подарили абонемент в музыкальную школу. Мне ничего не оставалось, как выбрать три урока. Вернее, это 6 уроков было. Я выбрала 3 урока гитары, 3 урока вокала. Пошла в музыкальную школу. Мне было очень стыдно. Я стеснялась саму себя. Я не понимала, ну, думаю, надо попробовать хотя бы. И представляете себе так, тебе 55, стучится, да, выход на пенсию. Ты приходишь в музыкальную школу, где детки с бантиками, мальчики в бабочках. И ты такая взрослая тетя, да, и у тебя такое, знаете, как-то недоумение. Ты вроде пошла, потому что надо использовать абонемент, но еще не понимала, зачем это нужно. Через 3 урока гитары первый педагог Катя Мураева, за что я очень благодарна, она меня сразу с 3 аккордов научила играть изгиб гитары желтой. Я решила, что гитарой заниматься я не буду, мне это неинтересно, потому что это пальцы, это больно, это отсутствие красивых ногтей, давайте так между нами девочками говоря. Но, тем не менее, у меня за месяц получилось 4 песни. И приходила мелодия вместе со словами, с музыкой, и я приходила, Катя, у меня песня получилась, Катя, у меня песня получилась. И она помогала мне записывать их на аккорды, ставить на гитару. И вот таким образом я поняла, что, в общем-то, гитару бросать нельзя. Поэтому сейчас пытаюсь, занимаюсь, стараюсь.
0: Вот вы часто называете свои песни добрыми. И что значит для вас служить через добрую песню? Мы же сейчас раскрываем главу служения, да? Служение вашей жизни через песни, через стихи, через какие-то другие добродетели.
1: Дело все в том, что сейчас я и своему внуку, и своей дочери, и всем, с кем я общаюсь, всегда говорю, что добрые дела делать выгодно. Потому что добрые дела, любые добрые поступки тебе обязательно вернутся добром. Ну, закон бумеранга никто не отменял. Что посеешь, то и пожнешь. Ребята, надо это понимать. Я, наверное, сейчас я объясню, почему ко мне стали приходить песни с такой смысловой нагрузкой, какой-то иметь философскую такую тематику, да, где проецируется любовь, добро, вера, да, надежда, потому что это те важные аспекты, которые нам по жизни необходимы, потому что без веры и надежды, и любви жить невозможно. Это три основы, которые и, наверное, в совокупе выдаются нам любовью, да, потому что не может быть любви без веры, да, не может быть любви без надежды, не может быть любви без такого что-то светлого. И я, наверное, лет с 30, вот в 15 я пришла в церковь, с 30 лет я начала анализировать свою жизнь. Что в ней так, что не так, как я поступаю, как правильно, что неправильно, какие выводы я делаю. Я начала очень много лопатить книг. Очень много книг. И из этих книг я понимала, что трудности в жизни – это тот факт, который, ну, все испытывают. Это нормально, надо их принимать. То есть есть момент смирения, потому что без смирения мы не сможем принять любые какие-то ситуации в жизни, которые нам не нравятся. Не буду говорить, может быть, слово «трудности», потому что я стала анализировать, что мы слушаем, что мы читаем, что мы поем, потому что в нашей голове откладывается то, что мы через себя пропускаем. И, может быть, поэтому и стали песни приходить те, которые имеют эту тематику, потому что я все-таки считаю, что это промысел Божий. Это свыше мне поданы вот эти все...
0: Таланты?
1: Таланты, слово такое, таланты, наверное, это тоже промысел Божий. Я уверена в том, что талант – это промысел Божий. И ни в коем разе я не присваиваю себе божественную благодать, как мое собственное изобретение. Нет. Это промысел Божий.
0: И вдруг вот этот абонемент в музыкальную школу, куда вы ходили вместе с ребятами молодыми, вот этот диссонанс, комплекс был у вас внутри.
1: Да.
0: Я вроде уже такая великовозрастная женщина и дети.
1: Да, да. И я задавала вопрос, зачем. И, в принципе, я просто начала искать плюсы. Да. А распевки полезны? Полезны. Дышать правильно полезно? Полезно. Для легких полезно? Полезно. Для эмоций полезно? Полезно. Я нашла очень много плюсов, и я потихонечку все вот эти комплексы начала убирать. И убрала их уже окончательно тогда, когда стала ходить по фестивалям. Потому что выйти с микрофоном на публику – это очень страшно. Это дрожат коленки, трясется микрофон, это дрожит голос. Да, за 7 лет я это преодолела. Теперь я выхожу на публику с радостью. Мне очень нравятся мои бабушки, которым я пою песни, и авторские, и не только авторские. Я получаю громадную радость от того, что я могу этой радостью поделиться с людьми. Причем в основном это люди, которые уже такого возраста, которым нужно внимание, возможно, больше даже, чем детям. И всегда задавала вопрос. Ну вот деткам мы сейчас, слава богу, уделяем очень много внимания. Да, это и православные школы, это и много кружков и прочее. А где же мы? Те, которые
0: люди
1: в возрасте.
0: Серебряного возраста, да.
1: Да, а где же мы? А почему про нас забывают? И сейчас я вижу ту тенденцию, когда все-таки обратили внимание и на наше поколение, и на наш возраст, и на самом деле мы очень многое можем дать и новому поколению, да? Потому что вот это слово «мудрый возраст» мне очень нравится.
0: И сегодня будем слушать ваши песни, в каждой главе они будут звучать. Но сейчас наша глава, о которой мы должны поговорить, глава «Уныние».
2: Уныние.
0: Вот батюшка Серафим говорил, что от уныния спасает смиренно мудрее сердце. Христианская добродетель, которая заключается в том, чтобы во всем полагаться на Бога и чувствовать себя Его творением. Занятие добрым и полезным делом. Если уныние вызвано праздностью, нужно найти занятие, работать, молиться, читать священное писание или творение святых отцов. Наталья, а что вот вас спасало от уныния, и что вас в уныние повергало в вашей жизни? Я же знаю, что период был такой.
1: Да практически, давайте уж будем честными, откровенными, да, потому что мы здесь откровенный разговор затеяли. Наверное, уныние сейчас иногда приходит, несмотря на то, что есть песни, творчество. Это, наверное, та составляющая, которая все-таки, ну давайте так говорить, если все время быть в праздности, то мы не будем оценивать эту праздность. Поэтому иногда нам нужно поразмышлять, поунывать, что-то проанализировать. Уныние в жизни – да. Где-то проблемы с работой, где-то проблемы с детьми. Это есть у всех, да. Где-то есть даже проблемы со своими родителями. У меня, например, выросла с человеком, которого, ну, царство небесное обоим моим отцам, но это было непросто. Я в 15 лет вообще хотела уйти из дома, и поэтому мое раннее замужество оправдывается тем, что я было невыносимо находиться дома. Это была такая грусть, печаль. Вот поэтому я и прибежала в храм. И сейчас я очень благодарна тем, кто потворствовал этому. И я прибежала в храм в 15 лет. Я очень благодарна, потому что это меня спасло, это выручило меня, потому что нужно было куда-то преклонить свою голову. Уныние, даже ведь по Божьему грех унывать. Поэтому, конечно, выручали меня и книги. Потому что, прочитав «Джейн Эйр», я понимала, как ей было тяжело. Просмотрев фильм тот же, прочитав книгу про блокаду Ленинграда, я понимала, что то, что пережили там люди, это не дай бог никому это еще пережить, но они выстояли, город выстоял. И ты, сравнивая трудности кого-то либо со своими, понимаешь, насколько ты, ну, грех унывать, будем так говорить, грех жаловаться. Я каждое утро читаю молитву. Живые помощи. Это у меня просто как Отче наш. Отче наш я знаю наизусть. Живые помощи, Богородицу знаю наизусть. Я иду каждое утро, я благословляю день. Я благословляю не только себя и своих близких, я благословляю этот мир, я благословляю эту вселенную. И вот таким образом, проговаривая самой себе, да мир-то прекрасен, да оглянитесь вы, люди, ведь жизнь так коротка и быстротечна, но полюбите этот день, полюбите эту погоду, полюбите этот мир. Вот находить радость в самой себе, это, наверное, ну, как сказать, наверное, самое главное вот это, что должно быть в человеке.
0: Это работа над собой.
1: Да, это работа над собой, это кропотливая, которая, в принципе, за определенный период времени входит в привычку. Сначала ты не понимаешь, зачем это делаешь, да? Потом, когда ты каждый день это делаешь, вот как каждый день зарядка, чтобы
0: вот привычка, говорят, вырабатывается в течение 2 недель. Вот главное продержаться вот эти 2 недели, заставлять себя, заставлять, например,
1: да,
0: читать,
1: да,
0: каждое утро молитву.
1: Да, да.
0: А потом это уже действительно легко, на автомате,
1: да,
0: происходит,
1: да.
0: И ты без этого уже не можешь.
1: Книгу 15 минут в день, языки 15 минут в день. Почитать 15 минут в день. Причем у нас очень много. Я даже сейчас, вот моя мечта, самое главное, наверное, это прочтение книг, потому что я понимаю, сколько я еще ничего не прочитала. Очень много. Не буду перечислять авторов, их очень много, и я понимаю, что жизни не хватит, чтобы все это прочитать, но очень хочется.
0: А вот, Наталья, была ли в вашей жизни история не праздная, а грустная, после чего родились стихи, а потом песня?
1: У меня есть путеводная звезда песни, которая родилась после смерти снохи моей подруги. Эта песня «Все становится неважным». Вот она родилась после смерти, после ковида моей парикмахерши, когда я позвонила ей и сказали, что запись отменяется. Когда я вспомнила, я часто вспоминаю образ этой Дианки с благодарностью, потому что я как раз сразу к ней ходила, и когда я видела человека в золоте, в бриллиантах, такую статную, красивую, с длинными до попа волосами черными. И я понимаю, что иногда порой, когда мы хотим богатства в виде денег, там, да, драгоценностей, а настолько это все не имеет значения на самом деле. Все становится неважным, сочинялось год с припева. Но это единственная песня, которая сочинялась долго, и она была именно уже имела смысловую нагрузку вот эту печальную, но философскую.
0: Вот песня «Неважно», она натолкнула вас вот на такие размышления. Сейчас мы ее обязательно послушаем. Эта песня прозвучит в исполнении Натальи Киселевой и Егора Черкасова. Ну и потом продолжим разговор.

0: Промчался шумный день под стук лихих колес.
1: Наталья Киселева, автор и исполнительница песен, героиня программы «Верую сегодня». Наталья, а что для вас играет главную роль вот в песне, слова или музыка?
2: Мелодия красивая, это всегда приятно слуху. Но для меня смысл песни играет огромное значение. И из своей жизни, из практики, я встречала разных людей. Я рассылала

0: какие слова в песне. И говорит, если мне слова в душу не ложатся, я ее не слушаю. Поэтому, наверное, когда песня сочетает в себе и красивую, и смысловую, и добрую нагрузку в виде слов, и красивую мелодию, а красивая мелодия, конечно же, есть у нас такие замечательные аранжировщики, это Юрий Долотов и Альберт Апреевский с Юрием Зениным, которые помогали записывать песни, то за что им тоже очень благодарны. Вообще, хотела бы сегодня выразить благодарность многим тем людям, которые участвовали в том, чтобы вот это у нас вот было сейчас, и была эта передача.
1: После того, как вы стали писать стихи, как стали появляться песни, вы же это как бы делаете, да, не просто для себя, вы же понимаете, что они могут кому-то помочь этой песне, кому-то, ну, не знаю, спасти жизнь или как-то ее просто, ну, осветлить, что ли, в какой-то период. Приходила такая обратная связь?
0: Да, конечно. Да, конечно, потому что я считаю, что творчество, правильное творчество, оно лечит. Оно лечит душу. Оно помогает человеку. Буквально недавно я смотрела интервью какой-то знаменитой, по-моему, певицы или актрисы, по-моему, даже той же Веры Алентовой, которая, сыграв роль вот, «В Москве слезам не верит», потом давала интервью и сказала, что ей приходили письма, и одна женщина сказала, что вот благодаря тому, что я посмотрела ваш фильм, я решила продолжать жить. И вот если наше творчество, я не буду говорить только о себе, потому что у нас очень много творческих людей в Нижегородской области, настолько богато творческими личностями, с которыми я сейчас сталкиваюсь на постоянных вот творческих встречах, то я считаю, что да, если мы поможем человеку выйти из трудной ситуации, да, осознать, что он... Это единственный, да, вот такой пришел в этот мир, да, единственный, что и все в его руках, есть такая песня, у меня «Все в твоих руках» называется, да, и что он очень многое может на самом деле сам, что он творец, он создан творцом, только пусть он об этом задумается, пусть он поймет, какой он, как сказать, пришел в этот мир, вот он чистый такой, да, белый лист, и вот чем он его, этот лист, вот чем он этот сосуд наполнит, да.
1: Наталья Киселева в программе «Верую» сегодня. И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Господь говорит: терпением вашим спасайте души ваши. Вот как терпение связано с духовным спасением? Вы нашли для себя ответ на этот вопрос?
0: Ну, очень даже много таких старых поговорок. У меня бабушка с 1908 года, Фокин Клавдия Васильевна, которая научила меня большой-большой мудрости. Это человек, который 8 лет остался сиротой, который вышел замуж, потому что показали на нее пальцем. Это человек, от которого я ни разу не слышала слова про болячки. Это такой пример терпения и смирения, что, вот, наверное, я просто вот анализирую ситуацию, сколько пережили наши прабабушки и бабушки. Да? Я считаю, что мы в таком сейчас шоколаде находимся по сравнению с ними. Да? Те, которые пережили практически революцию, войну и так далее, да, и голод. И бабушка всегда говорила: дочка, пускай будут дорого, но продукты будут. А вот когда ты приходишь в магазин, на деньги ты ничего не можешь купить, и когда у тебя есть дети, которых надо прокормить, и слава богу, что тогда были коровы, кто сейчас хочет держать корову, да? Вот, поэтому на примере своей бабушки вот это такой пример терпения. Я хочу сказать, что терпение и труд все перетрут. И чтобы преодолеть вот этот барьер, вот перейти из момента вот этой сложной ситуации, потому что терпение нужно применять, когда ситуация сложная. Хотя, другой вопрос, если вы рисуете, нужно терпение. Если вы занимаетесь спортом, нужно терпение. Если вы
1: воспитываете капризного ребенка,
0: нужно терпение. Оно нужно везде. Нужно везде.
1: И даже выучить молитву, вот,
0: да,
1: ну никак не запоминается.
0: Да, да.
1: Учишь, учишь, учишь, да. И никак ты не можешь запомнить. Нужно терпение? Обязательно.
0: Нужно.
1: Вот как терпение проявляется в любви? Как вы думаете, почему апостол Павел называет его первым признаком любви? Любовь долготерпит.
0: Ну, потому что любовь, когда приходит, как есть такая песня, жить без любви гораздо проще, но как на свете без любви прожить, да? И все мы этой любви хотим. Ведь настоящая любовь – это труд. А что такое труд? Труд тоже идет через терпение. Чтобы прийти к чему-то светлому, да, нужно терпение. Нужно вот этот момент претерпевания какой-то ситуации, которая, возможно, тебя не устраивает сейчас, да?
1: Ну вот вы вот терпели, да, я так понимаю, что первый брак у вас был слишком ранний, 18
0: да,
1: лет.
0: Да.
1: потом долгий период как бы поиска одиночества, да, да. И, наконец, награда.

0: за терпение. Да. Да? Вы встретили свою любовь в 60, то есть получается достаточно большой промежуток жизни.
1: Да.
0: Вот в этот период, когда кажется, что все, жизнь пройдена,
1: да,
0: уже ничего не будет.
1: Да.
0: Вы же не знали, что это будет? Хорошо говорить, когда уже хэппи-энд, все замечательно.
1: Не знала.
0: И вот как вы тогда, были ли моменты сильного отчаяния?
1: Конечно, были. Конечно, были, и был тот опыт, который, в принципе, не нравился, и этот опыт тоже, наверное, надо было пройти для сравнения, чтобы оценить по достоинству того человека, который пришел в твою жизнь. И, наверное, даже этот человек, который пришел в мою жизнь, даже гораздо больше, я, наверное, о таком и мечтать не могла, потому что я даже не верила, что такое бывает. Да, я была немножко так обескуражена, да. А в принципе, правильно вы, Ирина, говорите, я где-то к 55 годам поставила на себе крест, как на женщине, которая может любить. Поэтому я полностью отдавалась детям, дочери, зятю, внуку. Ну, у меня еще маме 80 лет. И я просто решила посвятить себя жизнь служению своим родным и близким. То есть, ну, да, идешь травку покосить, морковку посажать, какие-то такие дела, занимаешь себя чем-то таким, чтобы занять вот эту нишу. Хорошо, что пришло творчество. Оно меня стало... Смотрите, я могу поделить свою жизнь до творчества и от начала творчества. Я считаю, что моя жизнь от творчества началась новая, совершенно новая моя жизнь, которая указала мне уже более светлый путь. Но я считаю, что это нисколько не отменяет работу над собой, над прошлыми ошибками, да, потому что все равно они есть и будут. Давайте даже говорить про веру. Соблюдение постов, посещение храмов, да, святых мест. Все равно это надо взять на вооружение и тоже этому отдавать себя саму.
0: Наталья, вот у вас есть песня «Бабушкина молитва», которая заканчивается словами: «Кому Бог счастье в сердце изливает, не мучает, не лжет, не убивает, забитый тщеславием и ложью, пусть все сердца очистит счастьем Божиим». Это ваше напутствие внуку, молодому поколению? Вообще, как родилась эта песня?
1: Эта песня родилась... Это стихи Виктора Ляпина.
0: Вашего спутника.
1: Да, это стихи Виктора Ляпина, который меня благословил. Вот на сочинение песен нужны стихи наших поэтов, поэтому сейчас у меня вот на стихи Виктора Ляпина 9 песен, Миши Садовского 2 песни, Нины Помеловой 5 песен, Ирины Филипповой 5 песни, Евгения Супрута песни, Евгения Овсянников песни, Эльвиры Куклиной 2 песни. Это он благословил меня на сочинение песен и на стихи авторов, потому что раньше у меня мелодия приходила с словами, как бы слова и мелодия как бы от себя самой, а потом уже вот на стихи. И он прочитал 1 августа в прошлом году стихотворение в музее Сахарова, а на 2 августа у меня родилась песня, мы ее записали.
0: Вот сейчас мы ее и послушаем. «Бабушкина молитва» в главе «Терпение». И наша будет следующая глава «Милосердие».

0: Милосердие.
1: Наталья, вот милосердие в христианстве – это не просто порыв или разовый поступок, а состояние души и постоянная добродетель, объединяющая в себе любовь, смирение, прощение, жертвенность, сострадание и терпение. Оно направлено на служение ближнему ради Бога, а не ради похвалы и благодарности. Вот сейчас надо, мы с вами поговорим о милосердии. Ваши песни вот душевные, чистые, простые, понятные. Они доходят до сердца и помогают людям. Бывает ли, что слушатели пишут вам: «Ваша песня спасла меня, помогла мне». Я уже спрашивала, но вот здесь хотелось бы немножко шире посмотреть на эту тему милосердия в песнях.
2: Слова такие, что вот даже бывает до слез пробивает человека, а слезами тоже очищается душа, да, потому что это иногда просто вот мы держим себя в таком вот, да, вот теле, таком вот напряжении, а расслабиться, чтобы вот получить вот эту как бы такой вот положительные эмоции, чтобы очиститься, да, вот.
1: Ну, песни молитвы, песни исповеди некие, вот, да, все равно хочется выговориться.
2: Конечно, да, обязательно.
1: У вас же такие вот простые стихи, понятные все, ну, как бы вот для нас, для всех, они, наверное, найдут отклик во всех сердцах.
2: Я в это верю. В это верю. Это у меня было, конечно, не сразу вот так у меня возникло, потому что сочинительство моих песен вообще-то было спонтанное такое дело, да, и давайте уж так быть честными, я буду сразу говорить, почему, зачем и для чего. Я 3 года не записывала песни, потому что я не знала, нужны ли они кому-то будут. Это потом уже мне стали на пути появляться люди, говорят: ты делай, ты записывай, раз пришло, обязательно. И я, преодолев вот эти какие-то свои страхи, что ли, я стала это делать. И только вот по исходу, вот по истечении 7 лет, я поняла, что все, что сделано, было не напрасным. То есть это, оказывается, нужно людям. Но я и критику тоже слышала, и от своих близких в основном.
1: Ну вот что не нравится?
2: Ну, кто-то говорит: слишком просто. А, например, вот тот же аранжировщик Юрий Долотов сказал, что чем проще, тем лучше.
1: А внук что говорит?
2: А внук говорит, что: ну, баб, ну у тебя как-то все так это вот, ну, слишком вот, ты посмотри, как вот там поют Киркорова, там Газманова, ну, ты как-то вот так вот. То есть поддержки-то как раз со стороны своих близких-то я и не получала. Вот, наверное, скорее всего, больше поддержки я получала уже вот из творческой
1: среды. Потому что большой вид на расстояние, когда ты близок, ну, что,
2: да,
1: вот,
2: да,
1: вот,
2: да.
1: Так,
2: ну,
1: вот.
2: Или они ожидали от меня большего, а я же просто любитель, я же не великий композитор, как Пахмутова, например, да, когда послушаешь ее песню.
1: Ну, а хотелось бы. Но все равно, вот я вот, когда слушаю ваши песни, да, слушала, вот, готовясь к эфиру, все равно узнаю, например, что-то от Анны Герман, что-то от дуэта Татьяны и Сергея Никитиных, что-то есть и из бардовской песни, и такой с эстрадной музыкой. Вот вы-то как считаете, кто на вас, вот в вас что там намешалось всего от кого?
2: На самом деле, мне безумно нравится творчество Сенчины, и Толкуновой, и той же Германа, и той же Алисы Фрейндлих, например. И я всегда с радостью беру их песни, когда вот исполняю, потому что я вижу, как бабушки, например, и дедушки в соцзащитах, они ждут этих вот песен, их вот молодости, да, им очень нравится. Просто, понимаете, иногда мне говорят: а вы вот где-то похожи на Толкунову, а где-то вот похожи на Сенчину. А понимаете, я понимаю одно – я себя не могу ассоциировать с каким-то великим вот, с какой-то великой певицей. Я, ну да, занимаюсь, мне это нравится, но сравнивать себя с кем-то, я считаю, что это просто неправильно, потому что вообще творчество сравнению не подлежит. Как Виктор у меня Ляпин говорит: нет в творчестве конкуренции. Понимаете?
1: Потому что это всего 7.
2: Да, да. Так что удивительно, когда берешь в руки гитару и сочиняется еще одна песня, ты на гитарах подбираешь, аккордов-то, как у Акуджавы, всего несколько, а песни разные получаются. И по тематике. Вроде как бы один аккорд меняешь на другой, а песни разные. Почему так происходит? Не знаю. Я опять говорю: это чудо.
1: Мы сейчас будем слушать песню «Светлый праздник» про Пасху, воскресение Христова. Она написана не на ваши стихи, да?
2: Нет, это Нина Помилова.
1: А вам вот действительно не столь важно, да, чтобы было полностью ваше авторство? Я смотрю, вы же используете стихи, как вы уже рассказывали, многих нижегородских поэтов. Тогда почему, например, не классический поэт, не Пушкин, Бальмонт, там, Есенин, а вот именно нижегородские поэты?
2: Вы знаете как? Ну, во-первых, я же года два как начала сочинять на стихи наших нижегородских поэтов. И опять же вот с песни «Лиловый закат» на стихи Виктора Ляпина, где мы, просто послушав вариант интеллекта и решили сделать, что у нас получится лучше, получилось очень хорошо. И вот с этого момента это как все происходило? Это просто Виктор мне говорит: ну, ты посмотри, вот какие стихи у Рины Филипповой. Ну, посмотри, как вот это... Я действительно смотрю, Ир, это тоже какое-то вот неописуемое чувство, когда ты видишь стихи, и там рождается мелодия. Я бы не сказала музыка, потому что я же не сразу на аккорды ее могу положить, да, а мелодия рождается. То есть ты смотришь стихи, например, видишь, ага.
1: А вот напойте, вот, например, как вот это происходит? Ну, вот вторая... читайте стихи, и как рождается вот мелодия,
2: вторая,
1: например?
2: Вторая песня «Ночи июньской» Ирины Филипповой. Я ее услышала, стихи, она Ириша прочитала их в квартире 89 у Елены Ушаковой, там «Ночь июньская». Ночь короткая, за окошком цикады звенят.
1: То есть вот ты читаете стихи, да? И вот эта мелодия...
2: И мелодия идет плавно со стихами. Угу. Вот. И она идет и плывет. Или как вот даже вот Женя Овсянников, или вот Миша Садовский. Миша Садовский твердо сказал: на мои стихи песни невозможно, потому что я пишу как Маяковский. Рождаются две песни на район Автозаводский и Нижний Новгород. Женя Овсянников. Стихи довольно-таки непростые. Вот уже почти весна проступает в новогодье, снегоспелого угодья, чернозем и белизна, чернозем и белизна. И вот песня получилась.
1: Женя... А вы не заставляете себя, например, вот на эти стихи надо написать музыку? Нет. Про Нижний Новгород. Это в тренде, это сейчас востребовано.
2: Нет, Виктор дарит мне календарик, который делает Миша Садовский своим стихами. И я читаю. Нижний Новгород – родина Минина, Нижний Новгород – свет золотой. А, вздохни в себя, небо мирное, и наполнишься красотой. Нижний Новгород – родина Минина, Нижний Новгород – свет золотой. Солнце – лазерная указка, непременно в сердце направлено. На любви стройте жизнь – подсказка, на любви стройте жизнь – это правило. Вот. И у него очень сложные стихи, я долго учила эту песню, но она такая у него объемная, и про Чкаловскую лестницу, и получилась песня. И мы, когда ее стали с Виктором в студии звукозаписи записывать, Миша, звонок делаем, он: да вы что, песня на мой стих, да невозможно! Вот я про то и говорю, Ир, это промысел Божий.
1: Это промысел Божий,
2: да.
1: Не могу не спросить, все равно запись песен – это такое дорогое достаточно удовольствие, да? Я правильно понимаю, чтобы вот поддерживать свое творчество, да, участвовать в фестивалях, записывать песни, фонограммы, вы вынуждены все равно продолжать ходить на работу и работать бухгалтером?
2: Да.
1: Иначе творчество бы было невозможным.
2: Да, да, да. Поэтому работаем.
1: Поэтому работаем, записываем песни. Да. Ну и сейчас давайте послушаем в эти пасхальные светлые дни песню «Светлый праздник» в исполнении Натальи Киселевой.

0: Любовь.
1: А, Наталья, вот наградой за ваше смирение, терпение стала любовь. Встреча в 60 лет с вашим супругом. В 60 лет вы встретили Виктора Ляпина, писателя, сценариста, поэта. И я так понимаю, что это награда. Награда за терпение, смирение. Ну, немножечко расскажите об этом.
2: Ну, встреча произошла тогда, когда я уже ничего не ждала. Встреча была на творческом вечере. Я как раз пыталась наигрывать свою любимую песню «Зеленая карета». Я как раз начала только учить аккорды на этой песне. И вот по приглашению Людмилы Савчук я пришла на бардовский такой вечер. Ну, где приходит Виктор и говорит: «Людочка, как любви-то хочется!» Я так: «Хопа! А кто же ее не хочет, любви-то?» И вот таким образом...
1: Вы же в 55 поставили на себе крест.
2: Да, да, раньше даже практически. Раньше. Мне просто, понимаете, я не знаю, по какой причине. Я не могу без любви. И если у меня нет кому отдавать свою любовь, мне от этого очень тягостно, очень сложно, трудно. Поэтому я всегда ее как проецировала. Дети, конечно же, там животные, там еще что-то. Ну и, в принципе, давайте уж так говорить по-честному. Я люблю очень Омара Хайяма, да, чтобы жизни прожить, знать надобно немало. Две истины запомнят для начала. Уж лучше быть голодным, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало. И наблюдая как бы за своей, за жизнью вот такой вот своей мамочки, да, два мужа, ну не видела я любви у них в семье, понимаете, я не видела этой любви. Это моя бабушка Клавдия Васильевна Фокина говорила, которая 8 лет осталась сиротой, она говорила: «Наташа, вот у меня пример, это мои родители, там дедушка Василий Пятаков Василий Гурьевич, бабушка Анна. Я, говорит, ни разу не слышала, чтобы они друг друга называли дураком или дурой». Вот, то на примере семьи моей мамы, да, я видела совершенно все обратное. Я всегда верила почему-то в глубине, где-то очень глубоко, что должно такое быть. Ну, не может быть по-другому.
1: Ребята, в книжках-то пишут,
2: да,
1: они.
2: Да, ну, в книжках же пишут, да. Стендаль красно-черный. Ну, почему так, да? Ну, почему там есть все это настоящее, а в жизни нет? И почему-то я подумала, что, наверное, скорее всего, это просто мои мечты, ну, которые несбыточные. Но оказалось, вот видите, все-таки моя в глубине какая-то вера и надежда, смирение, терпение, все-таки выстраданное привело вот к такому позитивному результату.
1: И вот встретились два поэта, и стала рождаться музыка, и стали рождаться песни. Вы принесли вот прекрасные сборники Виктора Ляпина «Ласточка, жизнь». Красивая метафора «Ласточка, жизнь». Да? Как быстро все это «Ласточка» пролетает, улетает. «Обхватишь жизнь, как обод колесо, мгновенные целуя очертания, и плачущее детское лицо спокойно спрячешь в музыку читальни». У вас не рождается сейчас музыка на стихи Виктора Ляпина?
2: Возможно. Возможно, даже ваше прочтение поможет ее и родить.
1: Спасибо, спасибо. Ваша история такая вот надежда для многих, да? Кому грустно? У кого одиночество, отчаяние сейчас? Вот слушаешь вас, и как-то солнышко на душе появляется. А вот к возрасту, вот не было такой печали, что поздновато ведь все как-то. Вот бы пораньше лет на 10 или на 15. Вот уже столько лет, и вот все только начинается.
2: Ну, наверное, я бы сказала так, что всему свое время, потому что торопить события, да, и если бы мне пришлось, наверное, я так скажу честную речь, если бы этого человека мне нужно было еще прождать 10 лет, я бы прождала именно этого человека. И если бы мне сказали: «Жди, и вот дождешься вот в том варианте, в котором сейчас все у нас есть в нашей жизни», я бы еще прождала, Ир.
1: Вот в детстве у вас была мечта. Чтобы мама купила пианино, чтобы вы овладели этим инструментом, она не сбылась, да?
2: Не сбылась.
1: А сейчас, Наталья, о чем вы мечтаете?
2: Сейчас у меня ощущение радости и ощущение смысла в моей жизни. Хотя, конечно же, у меня прекрасная дочь, великолепный зять, у меня прекрасный внук, да. Слава богу, моей мамочке 80 лет, да, у меня есть все то, что является моим фундаментом, да, по-любому все-таки дети – это наш тоже какой-то будущность, фундаментальное будущее наше, да. Я счастливая мама, счастливая бабушка, счастливая теща, у нас великолепные отношения с зятем, в которые никто не верит. На самом деле, ну, это так. Потому что я очень люблю его как своего сына. Я не делю их, они для меня единое целое. Какая моя мечта сейчас? Ну, бухгалтерия, наверное, пускай пока будет. Да, все-таки она кормит. их, ну, в общем-то, я рада, что это есть. Я очень благодарна, что она есть. Я научилась всему быть благодарной. Это не сразу произошло. Если я раньше в храм приходила с просьбами, то теперь, слава Богу, я прихожу и говорю спасибо, я благодарю. Вот, мечта моя такая. Это книги, это природа, это наслаждение каждым днем в этой жизни. Это дарить друг другу радостные моменты. И неважно, какие это, вкусный борщ, не знаю, там, допустим, котлеты вкусные, там, какой-то изысканный салатик, не знаю. Вот из этих мелочей, кстати, из этих мелочей, мы не будем их отметать, потому что жизнь – это то, что каждый день какие-то маленькие-маленькие события, да, вот. Проснулся, умылся, позавтракал, сходил, побеседовал, пописал. Но, конечно, мы определились так. Пока Господь дает, мы будем творить. Мы не знаем, что будет с этим творчеством через 20, 30, 40, 50 лет. Да? Но мы надеемся и верим в то, что это будет очень нужным человечеству. И вот теперь я твердо могу сказать, что моя жизнь... Это не просто рутина. Это та жизнь, которая... То есть у меня появился смысл. Понимаете, смысл жизни. Потому что в жизни должен быть смысл. Кто какой его себе придумает, кто какой себе его установит, это право каждого человека. Я ни в коем случае не навязываю именно свое, да? Но я очень советую всем. Найдите смысл. Я не знаю, что вы будете делать. Читать, вязать, шить, рисовать, заниматься спортом, помогать обездоленным, не знаю, там, чистить улицы, убирать мусор, чистить все что угодно. Найдите смысл. Тот, который будет полезным и который будет доставлять вам радость и удовольствие от проделанного. Когда вы идете мимо, валяется бумажка мемуарная, вы подняли ее и положили, вы сделали сегодня доброе дело. Вот найдите этот смысл. А мы раньше держали поросят, я тягала по 10 килограмм сумки, носила, чтобы их прокормить, и забирала отходы из детского садика и бабушки, чтобы заработать себе на искусственную шубу, которая стоила 323 рубля. Искусственную шубу. С поросенка. И когда я за ними ухаживала, носила им там поесть, там почистить, за ушком почесать. Потом, правда, я...
3: Подождите, шуба из поросенка?
2: Нет-нет, шуба искусственную, которую продавались в магазине, да. Угу. Мне бабушка говорила, дочка, свинья – это очень чистоплотное животное, потому что она вот в том месте, где кушает, не будет ничего плохого делать. И ну, я наблюдаю картину. Курим, бычки бросаем, тут плюем, там сморкаемся. Экспромт. Учила бабушка меня, что чистоплотное животное – свинья. Смотрю я на людей подчас, как далеки мы от свиньи сейчас.
3: Да.
2: Поэтому делайте добрые дела, они вам вернутся добром.
3: Вот в завершении нашей программы давайте в главе «Любовь» послушаем еще одну вашу песню «Все по чуть-чуть». У этой песни есть какая-то история?
2: Да, это Виктор Ляпин. Открываю книжку, вижу «Всего по чуть-чуть» и рождается песня.
3: Дорогие друзья, сегодня героиня программы «Верую» в эти пасхальные светлые дни была Наталья Киселева. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Ну и на прощание песня в исполнении Натальи «Все по чуть-чуть». До встречи.
2: Спасибо.

0: любви.
1: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

«Весна 1844 года». Русский композитор Михаил Глинка отправился в очередное заграничное путешествие. Пробыв несколько дней в Берлине, он остановился в Париже. Здесь он встретился с французским композитором, дирижером и музыковедом Гектором Берлиозом, который включил в свою программу несколько сочинений Глинки: «Лезгинку» из «Руслана и Людмилы» и «Арию Антониды» из «Ивана Сусанина». Выпавший на их долю успех натолкнул композитора на мысль дать в Париже благотворительный концерт из собственных произведений. Он состоялся 10 апреля 1845 года в зале Герца на улице Победы. Публика и пресса были в восторге.

Именно в Париже Глинка решает отправиться в Испанию, страну, где он давно мечтал побывать. Он, конечно, знал ее по книгам, картинам, но меньше всего по музыке. Композиторы многих стран писали тогда романсы в испанском духе. Это было в моде, но не имело никакого отношения к подлинной испанской музыке. В своих записках Глинка вспоминал: «Узнал я, что Лист отправился в Испанию. Это обстоятельство возбудило мое давнишнее желание побывать в Испании так сильно, что, не откладывая, я написал об этом матушке, которая не вдруг и даже не скоро согласилась на это мое предприятие, опасаясь за меня. Не теряя времени, я принялся за дело». Русский композитор не собирался быть в Испании праздным, развлекающимся путешественником. Узнать Испанию – это значило для него прежде всего узнать испанский народ, его культуру, его язык, его музыку. И вот в маленькой парижской квартире Глинки появились книги об Испании, географические карты и «Дон Кихот» на испанском языке, который прилежно изучал Михаил Глинка. 13 мая 1845 года Глинка покинул Париж и отправился в путь. По воспоминаниям композитора, эта дорога была труднее всех, по которым он ездил ранее. Путь от испанской границы лежал через горы, по узкой каменной тропе, доступной одним только верховым лошадям и мулам. Вот так пришлось ехать Глинке и его спутникам до первого испанского города.

Нигде за границей Михаил Глинка не чувствовал себя так привольно, как в Испании, среди общительных и приветливых людей. Отдых, вечерние прогулки верхом, иногда музицирование с новыми испанскими знакомыми заполняли все время. Впечатлений было много. Древние дворцы, фонтаны Сан-Идельфонса, напоминавшие Глинке Петергоф, города и селения в большинстве своем старинные, дышащие суровым величием былой славы и могущества Испании, господствовавшей когда-то над половиной мира. И Мадрид, современный, веселый, яркий, с вечной суетой на улицах и площадях. Здесь, как и в Париже, Глинка проводил все время в прогулках по городу, осматривал дворцы, музеи, посещал театры, все более осваиваясь с испанской жизнью. Зиму 1845-46 годов Глинка провел на юге Испании, в Гранаде, городе, расположенном в живописной долине, окруженной цепью высоких гор. Глинка поселился в одном из пригородных домов, из окон которого была видна вся долина Гранады, часть города и Альгамбра, старинная крепость, сохранившаяся еще со времен владычества мавров. В первые же дни пребывания Глинки в Гранаде он познакомился с настоящей андалузской музыкой в исполнении гитариста Мурсиана. Вот что пишет об этом он в своих записках. «Этот Мурсиана был простой, безграмотный человек. Играл же необыкновенно ловко и отчетливо. Вариации на национальный тамошний танец фанданго, им сочиненные и сыном его положенные на ноты, свидетельствовали о его музыкальном даровании». Позднее Глинка познакомился и с сельской Испанией, незнакомой и недоступной обычным иностранным путешественникам. Увидел повседневную жизнь народа, его труд, его развлечения. Он услышал настоящую музыку Испании. Русский композитор изучал ее не только в театрах и в концертных залах, но и на улицах, среди обычных людей, а также у себя дома, в исполнении народных певцов и гитаристов.

Большой альбом и нотная тетрадь, взятые Глинкой с собой в Испанию, постепенно заполнялись рисунками и автографами новых знакомых, записями испанских песен. Глинку привлекало все – и песни погонщиков-мулов, и пляски танцовщиц в маленьких, расположенных прямо на улицах кабачках. Вот что он писал матери из Гранады. «Прилежно занимаюсь изучением испанской музыки. Здесь более чем в других городах Испании поют и пляшут. Господствующий напев и танец в Гранаде – фанданго. Начинают гитары, потом почти каждый из присутствующих по очереди поет свой куплет. В это время в одну или две пары пляшут с кастаньетками. Эта музыка и пляска так оригинальны, что до сих пор я не мог еще совершенно подметить напева, ибо каждый поет по-своему. Чтобы вполне уразуметь дело, учусь 3 раза в неделю у первого здешнего танцевального учителя. И работаю, и руками, и ногами. Вам это, может быть, покажется странно, но здесь музыка и пляска неразлучны. Изучение народной русской музыки в моей молодости привело меня к сочинению «Жизни за царя» и «Руслана». Надеюсь, что и теперь хлопочу не понапрасну. Еще в самом начале своего пребывания в Испании Глинка записал хоту – мелодию веселого танца, в котором пляшущие пары стараются перещеголять друг друга в легкости прыжков и быстроте движений. Хота привлекла Глинку живостью мелодии, бойкостью ритма и шутливыми, задорными словами. «Человек без денег – бедный, но влюбленный и ревнивый в нашей местности зовется ни на что негодной вещью». Услышанная мелодия была положена в основу симфонического произведения, написанного Глинкой в Испании, «Арагонской хоты» или «Испанской увертюры №1». «Арагонская хота» не была простой обработкой народной мелодии. В ней Глинка передал самую сущность музыки Испании, нарисовал яркие картины жизни испанского народа. Едва начав работать над этим произведением, Глинка почувствовал, что открывает для себя новую область музыкального искусства.

Исполнение этого сочинения произвело большое впечатление на слушателей. Сохранился отклик друга Глинки Адоевского. «Чудодей невольно переносит нас в самую теплую южную ночь. Окружает нас всеми ее призраками. Вы слышите бряцание гитары, веселый стук кастаньетов. Перед вашими глазами пляшет чернобровая красавица. И характерная мелодия то теряется в отдалении, то снова является во всем своем разгаре». В письме Листа к Энгельгарду мы находим тоже яркую характеристику этого произведения. «Мне очень приятно сообщить вам, что Хоту только что исполняли с величайшим успехом. Уже на репетиции понимающие музыканты были поражены и восхищены живой и острой оригинальностью этой прелестной пьесы, отчеканенной в таких тонких контурах, отделанной и законченной с таким вкусом и искусством. Какие восхитительные эпизоды, остроумно связанные с главным мотивом, какие тонкие оттенки колорита, распределенные по разным тембрам оркестра. Какая увлекательность ритмических ходов от начала и до конца. Какие самые счастливые неожиданности, обильно исходящие из самой логики развития. Окончив арагонскую хоту, Глинка продолжал проникновенно изучать испанскую народную музыку. Так началась работа над второй испанской увертюрой.

Михаил Глинка писал вторую испанскую увертюру позднее, в Варшаве. Первоначально он назвал свое сочинение «Воспоминания о Кастилии». Оно было исполнено в Петербурге 15 марта 1850 года в том же концерте, что и «Арагонская хота». Но Глинка был не удовлетворен результатом, и в августе 51-го композитор работает над второй редакцией. Именно она стала называться «Ночь в Мадриде» или «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». Это сочинение было посвящено Санкт-Петербургскому филармоническому обществу и впервые прозвучало в Петербурге в апреле 1852 года. «Ночь в Мадриде» начинается как бы исподволь, словно нащупывается будущая мелодия в отдельных мотивах, прерываемых паузами. Постепенно рождается тема хоты, она становится все более отчетливой, и вот уже гибкая, грациозная, она звучит в блестящем оркестровом наряде. Вторая тема близка первой по характеру и словно является ее продолжением. Обе мелодии повторяются, варьируясь, причудливо переплетаются в тонком и колоритном оркестровом звучании, создавая почти зримую картину теплой, насыщенной ароматами южной ночи.

позади 2 года, проведенных Михаилом Глинкой в Испании. Они оставили у композитора массу незабываемых впечатлений, отразившихся на страницах его партитур. Но есть еще одна испанская тема в творчестве Михаила Глинки. В своих записках, бесценном автобиографическом источнике, Михаил Глинка упоминает о создании испанского романса на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Инезилия». Хронологически это более раннее произведение, нежели его испанские увертюры. Романс был напечатан в 1834 году фирмой «Одеон». Первое его издание примечательно еще и тем, что это была также первая публикация стихотворения Пушкина. При жизни поэта оно отдельно от музыки не издавалось. Итак, в 30-е годы XIX века представление об экзотической и притягательной стране у Михаила Глинки пока только заочное. Но это не помешало ему, как и Пушкину, создать в своем произведении необычайно выразительный образ этой удивительной страны. В романсе это сделано очень простыми музыкальными средствами. Традиционная любовная серенада превращается в страстное признание-монолог, сцену любви и ревности. Одним словом, Испания –

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске глава Нижегородской митрополии совершил божественную литургию в восстанавливающемся Преображенском храме села Вершилово муниципального округа Чкаловск. 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ» состоится 25 июля в Сартакове. Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня в день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини российской, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию в восстанавливающемся храме в честь Преображения Господня, расположенном в селе Вершилово в Чкаловском округе Нижегородской области. Его высокопреосвященству сослужили епископ Выксунский и Павловский Гедеон, клирики Нижегородской митрополии. На богослужении присутствовали председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, представители местной власти, заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Клочай, попечители и благотворители храма. По окончании литургии глава Нижегородской митрополии совершил славление равноапостольной Ольги. Затем митрополит Георгий преподнес подарок храму новый иконостас в предел в честь святителя Николая Чудотворца. Его создали в Нижегородской мастерской «Ковчег». Архипастырь осветил новый иконостас. Преображенский храм в Вершилове – это восьмая по счету церковь, построенная на одном и том же святом месте в центре села. Его история тесно связана с национальным героем России князем Дмитрием Пожарским, которому в 1613 году Вершилово было пожаловано. По указанию князя и на его средства там были возведены деревянные храмы, которые позже сгорели. Каменный Преображенский храм в селе Вершилово был закрыт в 1939 году. В 60-е и 70-е годы 20 века здание использовалось для хозяйственных нужд, а пожар 1976 года уничтожил внутренние росписи и перекрытия. Возрождение храма началось в конце прошлого века. 21 февраля 1995 года указом президента России храм был признан объектом культурного наследия федерального значения. 19 августа 1998 года, в день престольного праздника, в храме состоялось первое после долгого перерыва богослужение. В настоящее время храм действует, в нем ведутся восстановительные работы. Завтра, 25 июля, в Сартакове Нижегородской области на территории музейного комплекса Березополья состоится 21-й международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Он объединит более 300 участников, представляющих различные жанры и виды творчества. Организаторами выступают Нижегородская епархия, Министерство культуры Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и музейно-выставочный комплекс Березополья. Основателем фестиваля является почетный гражданин Нижегородской области, государственный общественный деятель России Владимир Сайчев. По традиции, день откроет божественная литургия в храме в честь святого князя Владимира. Она начнется в 9 часов утра. В 11 часов для гостей фестиваля начнет работу картинная галерея, где собраны произведения российских и нижегородских художников. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля с награждением победителей конкурса «Хрустальный ключ», лауреатами которого стали коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Нижегородской, Кировской, Владимирской, Костромской, Ивановской областей и Республики Северная Осетия. Затем пройдет гала-концерт с участием победителей конкурса и приглашенных гостей. Также в программе фестиваля выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием около 100 мастеров и различные творческие мастер-классы. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран. В павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри и храмы из 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
К другим новостям. Для предупреждения лесных пожаров в Нижегородской области задействованы группы авиапатрулирования, которые проводят мониторинг обстановки в лесах. Как сообщили в региональном Минлесхозе, с начала пожароопасного сезона группы авиапатрулирования совершили более 70 вылетов. Общий налет составил свыше 250 часов. Авиапатрулирование проводится по двум утвержденным маршрутам, которые проходят по северной и южной частям региона, там, где риск лесных пожаров наиболее высок. На этих территориях особенности ландшафта затрудняют наземный контроль, поэтому ключевую роль играет авиамониторинг. Частота облетов корректируется ежедневно согласно классу пожарной опасности. За пожароопасный сезон этого года время суммарного налета воздушных судов над землями лесного фонда составит 580 летных часов. Кроме того, начиная с прошлого года для охраны лесов от пожаров используется беспилотная авиация дальнего радиуса действия, что позволяет увеличить плотность контроля в зонах повышенного риска. Параллельно развернута система видеомониторинга и наземного патрулирования. По всей области насчитывается 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров. Отметим, что повышение эффективности охраны лесов от пожаров является одним из ключевых направлений федерального проекта сохранения лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем тот небольшой цикл, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. Восхождение к истине». Истина, естественно, с большой буквы. В самом конце октября, 31 октября, или по другим датам рукописи Пушкина, это 1 ноября, он пишет довольно-таки любопытную и не похожую, может быть, на все другие повести, повесть «История села Горюхина». Так вот, «Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего папа, женатого на дочери летописца». То есть, понимаете, летописец, да, так сказать, вот уже как Нестор. Вот, ну, не меньше, понимаете, дьячок местный, ну, в общем, не уступает, понятное дело, Нестору. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи, то есть они змеи сделали и запускали. Но вовремя наш рассказчик, поскольку змей упал у него на дворе, так сказать, он взял этот змей, хотел было отдать, но увидел, что там такая бесценная рукопись. Тут же, естественно, так сказать, мальчишек этих прогнал, а рукопись изъял, потому что это бесценный источник для его летописи. Изустное предание. Смотрите, как и в повести «Временных лет». Пушкин же, естественно, дал, то есть изустное предание. То есть вот ранняя вот история, она, естественно, на таких преданиях, рассказах и зиждется. «Я не пренебрегал никакими известиями, но в особенности обязан Аграфене Трифоновой, матери Авдея Старосты, бывшей, говорят, любовницы приказчика Горбовицкого». То есть и такая деталь тоже существенная для истории села Горюхина. Ну как же без этого? Ну и ревизские сказки. Замечания прежних старост касательно нравственности и состояния крестьян. То есть вот четыре фундаментальных источника для фундаментальной истории. А дальше, ну, в общем-то, ну, как вот писались летописи, ну, вот в таком вот духе, ну, рассказывают. «Сторона по имени столицы своей Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 десятин». Знаете, какой размах, да? «Сторона называемая занимает на земном шаре». То есть, вот, понимаете, какой масштаб. Более 240 десятин. «Число жителей простирается до 63. Душ, да, к северу граничено с деревнями, там Дерюховым, Перкуховым, коего обитатели бедны, тощие и малорослые, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты». То есть вот если вспомните, как начинается поиск временных лет, то, в общем, тоже, так сказать, сразу же это мы видим, как все это перекликается. «К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопарцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостью нравов». Вспомним, как жили поляне, как там деревляне, кривичи, родимичи, то есть у какой, какие были нравы. «К западу...» Ну, что к западу может быть? «Цивилизация, естественно. К западу облегают ее цветущие поля Захаринские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков». Естественно, Запад всегда просвещен. Ну, как же? Ну, чтобы шляпу не преклонили русские летописцы перед Западом. Ну, такого же не может быть, да? «А к востоку?» А что к востоку? «Примыкает она к диким, естественно, диким, да? Необитаемым местам, непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некого беса». Ну, все понятно. Восток – дикое, запущенное пространство. Нота Бема, да, так сказать. «Сие болото, называемое Бесовским, и называется, да, рассказывает, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от всего уездного места. Она сделалась беременную и никак не могла удовлетворительно объяснить всего случая. Глаз народа обвинил болотного беса». А кого же еще? «Но сия сказка недостойна внимания историка. После ни буры, ни простительно было бы тому верить». Ну, понятно. Он ее уже записал. Но она недостойна внимания, хотя он ее уже записал, да? Ну и опять же таки, как вот и должно быть, если древняя земля на земном шаре. Издремля Горюхин славил своим плодородием, благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Ну, райское место. Тучные нивы. Да, так сказать, потому что там все произрастает. Понятно, тут еще вспоминается, конечно же, и Державин с его одами. Там тоже есть тучные нивы. Пушкин много чего начитался, чего, да, но и тут тоже, так сказать, все такие аллюзии здесь присутствуют. Березовая роща, еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка и в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Райское место. Грибы произрастают в необыкновенном количестве. Жареные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Но зато сытную, так сказать, и все это. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы. Ну, рай обетован. Знаете, вспомните теперь Обломовку. Понимаете, это же такой же кусочек рая. Так сказать, вот Пушкин все это писал. Вот почему я говорю, что вот в творчестве Пушкина мы видим начало творчества многих писателей. Потому что они действительно, вот какие-то пушкинские произведения, они всегда рождали благоприятные мысли для других писателей. Пушкин, как бы, так сказать, их духовно окормлял и вот давал им пищу для размышлений. Ну а дальше нужно уже об обитателях, так сказать, этой грандиозной страны на земном шаре, да? Обитатели Горюхина, большей части росту среднего, сложение крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью. Нота Бема. Баба здоровенная, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к ревизским сказкам. Баба здоровенная. То есть, ну, в ревизской сказке, поскольку это те, кто облагается налогом, да, значит, баба здоровенная должна быть, потому что налог может платить. Поэтому вот так и приписка. Мужчины добронравные, трудолюбивые, особенно на своей пашне. Замечательное тоже. Да? Так сказать, на своей пашне они трудолюбивые. Храбры, воинственные. Многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами. Все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства. Женщина сверхдомашних работ разделяет мужчинам большую часть их трудов и не уступят им в отважности. Редко из них боится старосты. То есть, понимаете, то есть отважные мужики, бабы точно такие же. То есть, отважные старосты абсолютно не боятся. Тут еще нужно сказать, что, ну, это позднее будет об этом сказано, что, в общем-то, Горюхина, в общем, старосту, которую выбирали, и управлялась. Поэтому, ну, в общем-то, земля действительно обетованная, тут все, так сказать, все это прорастало, и люди были свободны. Они не составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодствуют на базарном дворе, то есть на барском дворе, прошу прощения, называются копейщицами, от славянского слова «копье». Главная обязанность копейщиц – как можно чаще бить камнем чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Ну, если, дескать, все бодствуют, значит, украсть ничего нельзя. Они столь целомудрены, как и прекрасны. На покушение дерзновенного отвечают сурово и выразительно. То есть вот неприступные. Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Ну, то есть произрастает производство ремесленное, да? Из лукошка, лыка, да? То, что говорит, лыка не вяжет, а тут они как раз лыка вяжут. Причем много, еще и торгуют. Всему способствует река Сивка, потому что перебирается туда летом, значит, на лодках, зимой по льду и так далее. Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского. То есть вот, чтобы все понимали. Но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями. Некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца и обратно. То есть, в общем, славянский язык, понятно, так сказать, ну, это некая поросль, да, или отросток, так сказать, от языка. Ну, русские его понимают. На кого намек? Тут тоже, в общем, на наших ближайших соседей. Тоже, в общем-то, здесь понятно. А дальше замечательная все характеристика уже как создаются семьи. Мужчины женивались обыкновенно на 13-м году
3: на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет, после чего мужья уже начинали бить жен. И таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено. Значит, вот какие нравы, так сказать, замечательно. То есть, понимаете, что делает Пушкин? То есть, вот пародия на все истории, которые, так сказать, вот были, ну и даже, да, отзвук летописей есть. Ну и чтобы все, так сказать, вот понимали, сколь горюхинцы замечательный совершенно народ, можно привести здесь какие-то, ну то, что называется, народные обычаи и обряды. Например, обряд похорон, который происходил следующим образом. Скажите, пожалуйста, что это грустное занятие. Самый день смерти покойника относили на кладбище, дамы мертвой в избе не занимал напрасно лишнего места. Сразу, раз, спрашивается, а зачем освободившееся место? А чего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту же самую минуту, как его выносили в гробе за околицу? Да? Жены оплакивали мужьев, воя приговаривая, свет мой, удалая головушка, на кого ж ты меня покинул, чем-то меня теперь поминать. При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойников, и родственники, и друзья бывали пьяны 2-3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Все древние обряды сохранились и до ныне. Вот самое главное, да, сколько поминали. Смотря по усердию и привязанности к его памяти. Но чем сильнее память, тем дольше поминали. Это понятно. Это же, так сказать, естественно. Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток. То есть отличительный признак их славянского происхождения. То есть, понимаете, ну, в общем, понятно, что здесь вот все, так сказать, указывало на славянское происхождение этого народа, горюхинцев. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды. Ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывая при малейшем труде, требующем движения. То есть, ну, в общем, все они, так сказать, вот классные, совершенно рабочие. Наука, искусство и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Обратите внимание, науки, искусство и поэзия в цветущем состоянии. Сверхсвященника и церковных причетчиков всегда водились в нем и грамотеи. Летописи упоминает о земском Терентии, жившем около 1767 года, умевший писать не только правой, но и левой рукой. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого рода писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и так далее, неоднократно пострадав за свое искусство. Догадываетесь, о чем речь? Но что он подделывал эти паспорта, да? Партикулярные. Услуживость и участие в разных замечательных происшествиях, ну, понятно, что, так сказать, отлавливались этими пашпортами. Он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучился писать правой ногой, ибо почерки обеих рук были уже слишком всем известны. То есть, потому что он и левой писал, и правой, а теперь уже даже научился и правой ногой. Обычно говорят, что левой ногой. Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев. Балалайка и волынка услаждала чувствительные сердца, поныне раздаются и в жилищах их, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкой изображением двуглавого орла. Что такое древнее общественное здание? Смотрите, как пафосно сказано. Это трактир. Естественно, там балалайка и волынка, так сказать, ну, чтобы, в общем... То есть, понимаете, смотрите, какое образованнейшее общество. Здесь, вот видите, и науки, и искусство, и поэзия, все здесь присутствует. Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. До ныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства. Вот, например, стихотворение. «К боярскому двору Антон староста идет, бирки в пазухе несет, боярину подает, а боярин смотрит, ничего не смыслит. Ах ты, староста Антон, обокрал бояр кругом, село по миру пустил, старостиху надарил». Вот такое великое поэтическое сочинение. Познакомя таким образом его читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со всеми обычаями его обитателя, переступим к самому повествованию. То есть баснословные времена, понятно, что вот староста Трифон, как, так сказать, избирался и так далее. И вот тоже хорошее крестилище. В то время все покупали дешево и дорого продавали. То есть, знаете, опять же таки, некое райское место. Попробуйте найти на карте, не найдете. Но вот как в сказке, кисельные берега, то есть все плодородит, все само произрастает. Ну, в общем, замечательные места. Отыскать их, правда, трудно. Приказчиков не существовало. Старосты никого не обижали. Обитатели работали мало, а жили припеваючи. И пастухи стелегли стадо в сапогах, не в лаптях, в сапогах ходили. Да? Мы не должны обольщаться сию очаровательную картиной. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим, и по опыту, имея мало надежды на будущее, украшает невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно. Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Ну и так далее. Уже, так сказать, предки мои владели другими отчинами. Не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхина платила малую дань и управляла старшинами, избираемым народом, навече мирской сходкою называемым. То есть, ну, в общем, где-то вот действительно вот непонятно где, за 39 земель, в 39-м царстве, в 39-м государстве, в общем, жило это село Горюхино, ну, в общем, вот как в сказке. Ну и когда вот тут уже чем это заканчивается, что приехал сюда управляющий с письмом Трифон Иванов, вручитель письма сего, поверенный мой т-т-т-т, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного, немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить мою барскую волю, а именно приказаний поверенного моего им мужикам слушаться, как моих собственных. А все, чего не потребует, исполнит беспрекословно. В противном случае имеет он отточие поступать с ними со всевозможной строгостью. Всему принудило меня их бессовестное непослушание, твое, Трифон Иванов, плутовское потворство. Ну, это, так сказать, вот тот староста, которого избирали. Ну и, собственно, вот когда стало правление уже приказчика, он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков, недоимки были разложены между зажиточными мужиками и были взысканы с них со всевозможной строгостью. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню, кого-то отдали по найму, кто-то, так сказать, стал оброк, кто по добровольную дань давал. Ну, в общем, короче говоря, все недоимки собирались, мирские сходки были уничтожены, оброк собирали понемногу и круглый год раз и непонятно куда отправляли, как было сказано. А теперь уже круглогодично. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более половину прежнего, никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхина совершенно обнищала. Горюхина приуныла, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли, ребятишки пошли по миру, половина мужиков была на пашне, другая служила в батраках, и день храмового праздника сделался, а, собственно, приказчик приехал на храмовый праздник, по выражению лютописца, не днем радости и ликования, но наговщиной печали и поминания горестного. Вот такая вот история села Горюхино. Смотрите, как все начиналось и как все закончилось. Вот сразу возникает вопрос. Да? Вспомните повести Белкина, вспомните маленькие трагедии, совершенно мрачные. И там разница, вот после написания последней, так сказать, вот трагедии, маленькой трагедии, с этим селом Горюхино все 2-3 дня. Как у Пушкина меняется настроение, как он может перенастроиться, да, на написание этого иного произведения. Вообще палитра или гамма вот его творческого искусства, она, конечно, поражает. И то, что я вот, так сказать, с вами сейчас вот разобрал, в общем-то, показывает действительно удивительные способности Пушкина. Но давайте себе представим, почему там дальше идут отточено и стоит год 1830. А как можно было продлить это повествование? Что говорят исследователи, оно незавершенное. А всё летопись закончена. Она же пишется, это же бессюжетное повествование. Как его продолжать? Какую-то сюжетную линию? А это уже будет тогда повествование совсем иного рода. И получается так, что Пушкин спародировав и, с одной стороны, да, написав такую, так сказать, историю развлекательную, хотя назидательную, учительную, но уже не такую, да и веселую, поскольку Горюхина-то вот приумолкла, приуныла и пришло в обнищание. Но здесь я смею предположить, что, в общем-то, в самом начале и говорил Пушкин, пробует новую манеру повествования в прозе. Потому что, мы с вами говорили, проза только-только, собственно, начинает становиться в это время. Мы забываем, что это всего лишь 30-й год XIX века. Таких крупных произведений еще пока нет. Мы привыкли оценивать прозу XIX века по романам Достоевского, там, Толстого, Гончарова, Тургенева. Но это будет позднее. А вот сейчас только-только выстраивается и жанровое своеобразие, но и, собственно, русская проза. И Пушкин первый проходит в данном случае. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой. «Куда пропали снегири?»

0: Плач, а плач.
1: Я осталась одна, одинёшенька.
0: Я уже собралась уходить. Подождите. Она встала, подошла к стоящему на подоконнике магнитофону. Послушайте, это обо мне. Она нажала на клавишу. Песнопение романаха Романа я слушаю много и часто. В моем доме его кассеты с стопочкой на видном месте под рукой. Но почему я раньше не слышала этого? А может быть, и слышала, да не зацепила. Ах, титошненько, ах, титошненько, белый свет без тебя не мил. Я осталась одна, одинешенька, посреди крестов и могил.
1: Я давно туда собиралась.
0: Тихий голос отца Романа болью отдавался в сердце. Я присела на краешек стула в пальто, хотя уже совсем собралась уходить.
1: Чем же я тебя так обидела?
0: Только вчера я впервые увидела эту женщину в Казанском храме. Она стояла справа у массивной колонны под небольшой иконой Божией Матери. Высокая, статная, красивая. Стояла как-то особенно прямо, будто скомандовала себе: не сгибаться нельзя, не положено. Она не смотрела по сторонам, не поправляла косынку, не переминалась с ноги на ногу. Стояла свечечкой и тихо плакала, устремив взор к алтарю.
1: Все бы вынесла.
0: О чем плачем мы перед очами Божиими? Каждый о своем. Иногда пустяшном, но по близорукости душевной, скороспелой жалости к самим себе, глобальном. Иногда о несбыточном, в несбыточность которого верить не хотим. Иногда о дальнем, отболевшем, но вдруг нахлынувшем. А она все об одном. О сыне, единственном, оставившем ее наедине с неизбывной скорбью материнской, с болью, которой не лечит даже самый мудрый лекарь время. И только слезы нет-нет, да и смоет с души культурный слой однообразных будней, и она, омывшись, очистившись и просветлев, впустит в себя материнский плач и дарует себе, пусть недолгое, но облегчение». Когда Татьяна Ивановна Куан шла по городу, то, конечно, ловила на себе чужие взгляды. Ее узнавали, потому что часто видели по телевизору. На Грозненском телевидении она была и режиссером, и ведущей. Как-то сложилось, что начала интересоваться проблемой детской преступности. Передачи стали тематическими. Она, найдя в этом смысл жизни, ушла в милицию, в детскую комнату. Но с телевидением не провала. Вела передачи о детях-бродяжках, о сиротах, о несовершеннолетних преступниках. Это была ее жизнь. Непростая, суетная, но чувствовала она себя в ней, как рыба в воде. А еще с радостью высвечивался каждый день. Рос не по дням, а по часам ее сын Игорешка. Рос себе, взрослел, ума набирался. Одна растила его. Но была предприимчива, энергична, молода, справлялась. Сын ни в чем не нуждался. Квартира в центре города, работа любимая. Чего еще желать? Но над Грозным собирались тучи, обволакивали небосклон. Не зря говорят, ломать не строить. То, что возводилось годами, терпением и молитвой, в одночасье может быть порушено. Вот и Татьяна Ивановна вспоминает и удивляется. Мы жили рядом друг с другом, и никому даже в голову не приходило счеты сводить. Игорь мой, тот с детского сада с чеченцами-мальчишками, водой не разольешь. Да я вам фотокарточки покажу. Альбом-то я сохранила, слава богу. Сидят за столом, уставленным бутылками с лимонадом. Смеются Татьяне на глаза, Игорь именинник, гости-сослуживцы из детского сада. Весело, ах, как им весело. Они потом и в школе учились вместе. Один, тот, что шутливо подставил рожки Игорю, помогал искать его, когда все случилось. Все чаще и чаще город вздрагивал от стрельбы. Это уже позже он привык, а поначалу вздрагивал, как молоденький новобранец, будто глаза зажмуривал. Страшно. Татьяна Ивановна вступила в полосу проводов. Знаете, как бывает? Полосами. Сначала свадьбы, Женятся друзья, веселая круговерть, подарки, тосты, цветы. Потом наступает другая, рождение детей, радость визитов, на папу похож, вылитая мама. Так хотели мальчика, двойня, представляете, всех удивили. И разводы, они тоже полосой, не по одному. Полюбил другую, ушел, бросил, оставил. Сама виновата, жить негде, сломались на бытовухе. А эта полоса, нежданная, негаданная, полоса проводов. Стали с Грозного уезжать. Уехали те, с кем работала на телевидении. Уехали, с кем прогуливалась с коляской по тенистым грозненским паркам, с кем жила бок о бок, делила беды и радости. Им было куда. У одного родители под Калугой, у другого сестра в Питере, у третьего дед с бабкой в большом деревенском доме, а ей было некуда. Сын вырос, приглядел невесту, вскоре справили свадьбу, молодые деликатничать не стали, быстренько возвели Татьяну Ивановну в ранг бабушки. Закрутилась хлопотная жизнь, а тучи над Грозным становились все чернее, ничего хорошего не обещающие тучи. Магазины опустели. Как-то в одночасье осталась Татьяна Ивановна без работы. Запасов себе не нажила, закрома не наполнила и очень скоро поняла, что значит жить впроголодь. Пошла продавать семечки на рынок. Как же мне было тяжело переступить через себя. Я майор милиции, известный в городе человек, и семечки. Но что делать? Какой-то навар был. Куплю сырых, пожарю, продаю подороже. Сначала стою, отворачиваюсь, будто случайно рядом оказалась. А какая-то торговля. Пришлось придушить в себе гордыню, научиться смотреть в глаза покупателям. Нелегко далось. Да, нелегко. Но уготовано ей было другое испытание, рядом с которым продажа семечек, семечки. Она до конца дней своих готова была продавать все, что угодно, только бы сын был жив. Ее единственный, ее ненаглядный Игорёшка. Где она впервые услышала про Астрахань? И сейчас не вспомнить. Название ни о чем не говорило, никто никогда в Астрахани у нее не жил. Пустой звук, но как-то зацепилось. Город на Волге, дельта реки, Кремль. Тогда уже у всех на устах звучало слово «война». Надо было уезжать. И она уехала. На разведку. В чужой город. В никуда. Зачем? Для чего? Сразу с вокзала пошла в милицию. Сказала, что готова на любую работу. Видимо, надо было послать измученной душе утешение. В астраханской милиции ей предложили должность в Авере. Дали комнату в общежитии. Вскоре сюда же перевезла и Игорь с семьей. Стол, простая кровать, половичок от двери к окну, маленький приемник. По нему она и слушала тяжелые вести из ее родного Грозного. Все осталось там. Обставленные красивой мебелью квартиры, вещи, к которым привыкла, соседи роднее родных. Ей не хватало ее любимого города. Она тосковала, вспоминала ту светлую, беззаботную, отлаженную жизнь. Беженка. Про нее ли это? Про нее. По вечерам в общежитии студенты пели. Их тусовки были шумные и веселые. Она в обнимку с приемником сидела на колченогом казенном стуле, вслушивалась. Игорь решил ехать в Грозный. Надо было привезти хоть какие-то вещи, ведь не сразу же наживешь в Астрахани самые необходимые. Хотел быстро, туда и обратно. Получилось только туда. Его не было неделю, две. В конце третьей недели она поехала его искать. Было ли предчувствие беды? Пожалуй, нет. Пока не вошла во двор их дома. Вошла и остановилась. Из дома стали выходить одна за другой женщины-чеченки. Выходили и останавливались, скорбно глядя на Татьяну. Она стояла в кольце черноглазых чеченок, высокая, статная, русская красавица, и ей предстояло услышать самое страшное. Женщины сказали ей правду. Они же и утешили. Они же и обогрели, приютили. Его убили снайперы. Сказали, что русские. Ошиблись. Посчитали за чеченца. Не похож Игорь на чеченца. Да и безоружный был, за вещами приехал. Теперь разве узнаешь правду? Такая неразбериха, одни одно говорят, другие другое. Соседки-чеченки спрятали труп Игоря в сарае. Там он пролежал 30 дней, потом его увезли якобы хоронить. Но куда? Никто не знает. Татьяна Ивановна бросилась искать, но никто ничего толком ей сказать не мог. Потом кто-то вроде слышал, как кто-то кому-то сказал, что Игоря похоронили в братской могиле на окраинном кладбище. Она поехала туда. На кладбище вовсю шла работа. Врачи доставали из могил трупы, по приметам составляли списки убитых. Она рассказала, зачем приехала. «Ищите», — кивнули врачи на только что вскрытую очередную могилу. И она принялась искать. Она переворачивала трупы, вглядывалась в почерневшие лица, она не чувствовала усталости. А страшно. Было ли ей страшно? Нет, страха не было. Было желание найти сына, похоронить по-человечески. Несколько дней с утра до вечера пересматривала трупы. Шла домой, ноги подкашивались от усталости. Одежда насквозь пропиталась трупным запахом. Придет, вздремнет пару часиков и опять на кладбище. Эта ударная ее вахта результатов не дала. Игоря среди убитых не отыскала. «Может, жив?» — билась упорной жилкой затаившаяся мысль. Но соседки сокрушенно разводили руками. «Нет, Таня, нет, в сарае лежал, долго лежал». В Астрахань она вернулась, почерневшая от горя. Привезла фотокарточки. Альбом с ними лежит сейчас на моих коленях. А иеромонах Роман тихонечко поет. И брожу одна денешенька посреди крестов и могил. И еще поет. Горе горько я повстречалася, руки сложены на груди. Я давно туда собиралася, что же ты меня опередил? Про нее и не про нее. Потому что не сложила ему рук, не погребла по-православному, потому что только материнским горьким плачем и может благословить его в дальний путь к неземному бытию. А самой жить-то надо. И она старательно причесывается, надевает элегантную блузку и идет по чужим астраханским улицам на работу. Беженка, потерявшая все. Но, наверное, не все, потому что хватило сил настроить свое сердце на непосильный, казалось, труд – помнить о сыне не только плачем, но и молитвой ограждать его душу. Приходить на помощь ей, как приходила на помощь маленькому Игорёшке, поддерживала его в первых неуверенных шагах или прижимала к себе, когда болел. Татьяна Ивановна нашла в себе силы поддержать сноху. Взяла на себя заботу о внуках, помогла Галине устроиться на работу, получить жилье, а она по-прежнему в общежитии института. По воскресеньям водит внуков в церковь, причащает их, читает им духовные книги. Она делает это не ради моды, а осознанно, понимая свой долг бабушке перед оставшимися без отца детьми. Она стала им опорой, поддержкой, мальчику и девочке, так похожих на ее Игоря. Хочется много сделать для них, потому надо торопиться. А Грозное она вспоминает очень часто – тот довоенный, пропавший цветами и примолкший под яркими звездами. Она была счастлива в нем, и она в нем же пережила самую черную, непоправимую беду. Ее город. А Астрахань? К Астрахани тоже понемногу привыкаю. Народ здесь сердечный. Да где он не сердечный народ-то? Нам бы жить да жить, только разве позволит. Смута она не людьми сеется. Она нынче политикой зовется. Один мальчик выстрелил в другого мальчика. Один ничего не задолжал другому, другой ничем не обидел первого. Но один зорким оком выискав мишень, спустил курок и не промазал. А второй, подкошенный, упал посреди родного двора. Его тащили в сарай, дабы не поклевали птицы. Что это? Сюжет закручен в чьих-то извращенных мозгах сценария? Детектив? Страшная сказка? Нет. Наша действительность. Нам не разобраться в ней, нам никогда не распутать ее хитроумных нитей. Мы даже устали возмущаться и удивляться. А задумываться над этим значит заранее обрекать себя на бессмысленный гнев. Но вот она, Татьяна Ивановна, собственным сердцем познавшая этот закрученный сюжет и своими собственными слезами омывшая его в заправдошнюю драматургию. В титрах в этой трагедии ее имя стоит одним из первых рядом с именем сыночка, о котором ей теперь плакать и плакать. А я никак не могу избавиться от дальнейшей раскрутки этого дикого сюжета. А вдруг отслужил и в Астрахань вернулся? Если он был русским, тот самый мальчик-снайпер, выхвативший зорким оком высокую фигуру в спортивной куртке и в кроссовках, вдруг он каждое утро бодрой походкой проходит мимо спешащей на работу Татьяны Ивановны? И, может, она ловит его взгляд, как похож на Игорёшку? А может, напротив, ей неприятен его взгляд, она съеживается, опускает глаза. Все может быть. Может быть, даже то, до чего нам и не додуматься. Материнский плач, истошный, рвущийся из груди, Татьяна Ивановна научилась сдерживать в себе. И только клокотание его внутри вот уже который раз отдается нестерпимой болью в сердце. Это песня про меня. Этот плач мой. А мой плач об этом плаче, потому что знаю, как сильна материнская любовь. Этот ужас, помноженный на сотни, на тысячи плачей. Их закапывали в братские могилы гуртом всех вместе, плохих и хороших, послушных и не очень сыновей. Она так хотела бы принести цветочек и положить в изголовье своего навеки угомонившегося сыночка. Но могилы нет. Да и детский садик, школа, магазин, куда бегал за мороженым. Все ушло в ту жизнь, уже не вернуться. Одно и осталось плач. Да еще вот это тихое стояние в храме свечечкой. И молитва. Не знаю, как бы я без храма. Не выдержала бы, сломалась. Не сломалась. Ей нельзя. У нее внуки. А у внуков будущее. И, плача по сыну, она вымаливает для них жизнь без плача, без замешанных на кошмаре сюжетов, без нелепости, без вранья. И осталась одна денешенька посреди крестов и могил. Про меня песня. Она выключает магнитофон. Все. Плач отзвучал. По коридору разнеслось веселое звонкое. «Пирожки! Пирожки с мясом, свеженькие, горячие!» Стали хлопать дверями оголодавшие студенты. Пирожки разошлись быстро, у молодых хороший аппетит. «Нет, — говорю я, — не про вас песня. Разве вы одна? У вас внуки?» «Конечно, конечно, — грустно улыбается она. — Это я так,

0: эфире «Радио Образ».
1: По святым местам.

0: Церковное слово.
1: Ехидна.
2: Ехидна – ядовитая змея. Пример из Евангелия от Матфея.
1: Змея, порождение ехидного, как убежите от суда огня гиенского? Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?
2: Итак, ехидна означает ядовитая змея.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверные князья Константин, Михаил и Федор Муромские.
1: Князь Константин и его сыновья Михаил и Федор Муромские жили в конце XI, первой половине XII веков. Константин был потомком равноапостольного князя Владимира. Отцом его был князь Святослав Черниговский. Константин просил своего отца дать ему в удел город Муром. Тогда Муром населяли язычники, а Константин хотел просветить жителей города светом христианской веры. В качестве своего посланца Константин отправил к муромцам своего сына Михаила. Однако язычники его убили. Тогда князь подошел к городу со своей дружиной. Муромцы смирились и приняли его, но долго не соглашались оставить язычество. Однажды язычники подступили к дому князя с намерением убить его, но Константин бесстрашно вышел к толпе с иконой Муромской Богоматери. Неожиданно бунтовщики смирились и согласились принять христианство. Святое крещение было совершено над ними в реке Оке. На месте убиения сына Михаила князь построил храм в честь Благовещения. Позже была построена и другая церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении христианской веры среди муромцев Константину ревностно помогал его сын, князь Федор. В 1129 году Константин скончался. Его погребли в церкви Благовещения рядом с сыновьями Михаилом и Федором.
0: Святые земли русской.

0: Радиообраз.
1: Простимся, море, в путь пора, и ты не то уж, все короче твои жемчужные утра, длинней тоскующие ночи, все дольше тает твой туман, где все белей и выше гребни, но далей красочный обман не будет, он уж был волшебней. Иннокентий Анинский.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 25 июля, в южной части региона будет пасмурная погода, возможен дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. Завтра, 25 июля, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 25 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице и

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближника моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

многосуетного мира сего и влечет к себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь

0: Русские святые.
1: Иоасаф Белгородский. В миру Иоасафа Белгородского звали Иоаким Андреевич Горленко. Он родился в 1705 году в Прилуках Полтавской губернии. Иоаким появился на свет на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Отец Иоакима был казацким полковником, дед гетманом, но мальчик выбрал себе иной жизненный путь. Он решил стать монахом. Родители долго отговаривали сына, но в возрасте 20 лет Иоаким тайно от родных принял монашество. В 1744 году игумен Иоасаф был возведен в сан архимандрита. В конце того же года его вызвали в Москву и поставили наместником Свято-Троицкой лавры. В обители преподобного Сергия Иоасаф самоотверженно исполнял послушание церкви. В те годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара. Спустя 4 года архимандрита Иоасафа рукоположили в епископа Белгородского. На архиерейской кафедре Иоасаф строго следил за состоянием храмов. Он смотрел, правильно ли совершаются богослужения, находятся ли в духовном здоровье священники и их паства. Епископ Иоасаф не дожил и до 50 лет. Он скончался 23 декабря 1754 года. Тело Иоасафа оставалось непогребенным 2,5 месяца. Оно стояло в гробу в Свято-Троицком соборе, не теряя обычного цвета и вида. Синод назначил епископа, чтобы совершить чин погребения. Только после приезда священнослужителя Иоасафа похоронили. Прославление Иоасафа Белгородского в лике святых состоялось 17 сентября 1911 года. В 1920 году советские власти вскрыли раку с мощами святителя и отправили их в Москву, в музей Наркомздрава. В 1991 году святыню обнаружили в Санкт-Петербурге в запаснике Музея истории религии и атеизма. С 17 сентября 1991 года мощи Иоасафа Белгородского находятся в Преображенском соборе Белгорода.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и обращаемся к основателям и к истории монашества Православной Церкви. В первые века христианства, когда приверженцы новой веры вынуждены были отстаивать свои убеждения, нередко ценой собственной жизни, основным путем обретения человеком святости было мученичество во имя Христа. Когда в IV веке христианство обрело статус легальной религии, перед людьми, жаждавшими праведной жизни, открылась новая возможность. Возможность бескровного подвига, отшельничества и аскезы, то есть путь монашеского служения. Слово «монах» переводится с греческого как «одинокий человек», «отшельник». В русском языке оно имеет синоним «инок», что означает человека, ведущего иной образ жизни, отличный от мирского. На протяжении столетий сотни людей, ставшие на этот путь, были причислены к лику святых. Сначала это были египетские, малоазийские и греческие подвижники, которые почитаются во всем христианском мире. Со временем, по мере распространения христианства, свои преподобные появились у всех православных народов, а слава некоторых из них перешла за пределы границ их собственной родины. Так в России издавна почитают некоторых сербских и болгарских преподобных, а в славянских странах и в Греции большим уважением пользуются русские святые, в первую очередь преподобный Сергий Радонежский и, конечно, наш нижегородский святой преподобный Серафим Саровский. В иконописной традиции преподобных принято изображать в монашеских одеждах, рясе и накинутой на плечи мантии, иногда с покрытой капюшоном куполем, головой. Как правило, в облике святых старались учесть их индивидуальные внешние особенности, о которых упоминали знавшие их современники. Колыбелью христианского монашества стал Египет, где почти одновременно, в начале IV века, возникло сразу три центра отшельничества. Первый был основан в 305 году на восточном берегу Нила преподобным Антонием Великим. Второй появился в 318 году в Фивейской пустыне, расположенной между Красным морем и Нилом в среднем его течении, благодаря подвижничеству преподобного Пахомия Великого. Третьим центром стала расположенная к югу от Александрии Нитрийская пустыня, где с 330 года подвязался ученик преподобного Антония Великого Макарий Египетский. Из этих мест правила монашеской жизни распространились со временем по всей земле – в Палестине, Сирии, Византии, Римском Западе и Восточной Европе, и у нас на Руси. Основателем монашества считается преподобный Антоний Великий. Он был известен и почитаем на Руси сразу после принятия христианства. Не случайно он стал святым покровителем основателя русского монашества, преподобного Антония Печерского. Сохранившиеся изображения святого встречаются в русских храмовых росписях и иконах с 15 века, и прежде всего в новгородских. В Новгороде Великом он был особенно популярен, ему было посвящено несколько монастырских храмов. Возможно, этому способствовал тот факт, что местный новгородский святой Антоний Римлянин также носил имя основоположника монашества. На древних иконах преподобный Антоний Великий предстает перед нами в традиционном монашеском облачении, а с головой покрытой куполем. В новое время святого иногда изображали посрамляющим бесов, что соответствует тексту его жития, где рассказывается, что когда он жил в полном уединении, его часто искушали бесы, избирая всевозможные изощренные способы, но всегда безуспешно. Этот сюжет был одним из излюбленных в иконографии западно-христианского мира, откуда он пришел в Россию в 18 столетии. Первые монахи-отшельники стремились к безгрешной жизни, и, уходя в пустыню, они лишали себя возможности впускать грех через зрение, слух и речь, но оставаясь один на один со своими внутренними страстями. Еда их была чрезмерно скудной, так же, как и одежда. В христианской иконографии некоторые из них изображаются почти обнаженными, с иссушенной постом и аскезой плотью. Именно так, как традиция предписывает, изображать трех аскетов-пустынников, прославившихся особой суровостью своего подвига, преподобных Макария Египетского, Ануфрия Великого и Петра Афонского. Нередко всех трех писали вместе, как на иконах святцев из Новгородского Софийского собора или из Суздальского Покровского монастыря.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 10 по 18 стих. Давайте послушаем.
2: «И попросивши Его ученицы Его глаголющие...»
3: «И спросили Его ученики Его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
2: «И изыди из него бес, и исцели отрок от часа того».
1: Иисус спускается с горы Фавор после чудесного преображения, когда явным, видимым образом перед избранными учениками была показана его божественная слава. И первое, что они видят внизу, у подножия горы, группу людей, беснующегося лунатика, недоумевающего родителя, который надеялся, что ученики Христа смогут помочь. Фраза Иисуса, сказанная в ответ на замечание отца, что ученики ничего не смогли сделать, очень показательна. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Конечно, легче всего эти слова отнести ко всему нечестивому роду иудейскому, который в итоге и пригвоздит Иисуса на крест. Однако, как это следует дальше из евангельского текста, эти слова относились именно к самим апостолам, к ученикам Христовым, потому что именно по их неверию и не вышел демон из несчастного мальчика. Кому-то может показаться странным, что Иисус с такой фразой обращается к собственным последователям. Но в том-то и дело, что Иисус прекрасно понимал, насколько отличаются ожидания учеников и то, чему на самом деле предстояло произойти. Этот глубинный, искренний возглас Иисуса показывает, насколько тяжело было ему терпеть непонимание своих ближайших последователей, которым и сказать-то ничего напрямую было нельзя, потому что они все равно бы не поняли и не услышали. В этом эпизоде раскрывается важнейшая черта Бога-человека – его безграничное терпение. С позволения сказать, он работал с самыми обычными людьми, отнюдь не гениальными, харизматичными или имеющими какие-то исключительные дарования. Апостолы были избраны не потому, что чем-то отличались от других, а просто потому, что Иисус обратил на них внимание. И то, что среди апостолов один оказался в итоге подлым предателем, другой – трусом и отступником, остальные разбежались в страхе и ужасе, когда их учителя осудили на смерть, тому подтверждение. Но что самое главное, эти свойственные многим человеческие немощи вовсе не останавливают Иисуса. Он все равно продолжает верить в своих учеников, им доверять. Он не устраивает апостолам выволочки перед всеми за их неверие. Он не бросает им в лицо гневное обличение: «Да какие же вы апостолы, если даже беса изгнать не можете?» Он очень корректно говорит общими словами о роде неверном и развращенном, чтобы те из учеников, кто способен услышать, о ком идет речь, поняли, но и не обиделись. Мы редко задумываемся над тем, что среди множества ситуаций, в том числе и конфликтных, Иисус ни разу никого не обидел и не унизил. Да, он не стеснялся обличать лицемерие фарисеев, коварство законников, но при этом он никогда не пытался возвыситься за счет унижения других. Он просто свидетельствовал о том, что это неправильно. Так быть не должно. Но не превращал чужую ошибку, чужой грех в инструмент для манипулирования человеком. Он всегда мог переступить через грех и увидеть под толщей греха живого, небезнадежного человека, В каждом его поступке, в каждом слове просвечивает непостижимая умом любовь к каждому. Любовь не как эмоция, но как активная позиция, как дело ради блага и спасения другого. Как важно учиться нам, христианам, дорожить друг другом. Иногда кажется, что в наших межличностных отношениях, даже среди самых близких людей, катастрофически не хватает именно уважения. Бог бесконечно уважает выбор любого человека, каким бы чудовищным он ни был. Он знает, какой бы огромной ни казалась волна цунами человеческого греха, она исчезает без остатка в океане божественной милости. Волна греха проходит, а человек остается. Все долги, все грехи уже пригвождены однажды ко кресту и прощены. Грех — это препятствие, тормоз, стопор на пути. Но чтобы его понять и увидеть, надо начать двигаться вперед. Но мы очень часто уважаем только тот выбор другого, с которым мы согласны, который нам приятен. Только вся беда в том, что мы-то сами далеко не без греха. И навязывая другим наше личное представление о том, что правильно, а что нет, мы пытаемся сковать свободу другого и отправить его контейнером в Царствие Небесное. Но ведь туда можно дойти только собственными ногами. Свободно, по доброму произволению. Хорошо бы нам напоминать самим себе почаще, особенно когда поднимается волна праведного гнева на чужую ошибку. А не хотим ли мы создать вокруг себя концентрационный лагерь под фальшивой вывеской Царства Небесного?
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы».
2: Николай Васильевич Гоголь.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о великой русской литературе XIX века. И сегодня речь пойдет о творчестве Гоголя Николая Васильевича. Понятно, что я не ставлю перед собой целью показать всю историю русской литературы. Я хочу, чтобы вы понимали, мы просто с вами выбираем какие-то отдельные страницы в этой истории творчества тех или иных писателей, в данном случае Николая Васильевича Гоголя. И даже в творчестве этих писателей я целиком его не рассматриваю, а мы будем выбирать какие-то знаковые произведения. А сейчас, чтобы вас и ввести в контекст того времени, ну и немножко напомнить о Николае Васильевиче, несколько слов мне нужно сказать о его биографии, о его рождении, о его родителях. Почему? Потому что очень многое в творчестве человека закладывается с детства. От его мировосприятия, от его отношения с родителями, со сверстниками, с друзьями, от его учебы и так далее, и так далее. Так что меня здесь тоже будет интересовать вот те явления, те случаи в его жизни, которые каким-то образом повлияли на его творчество и в какой-то степени даже на те произведения, о которых мы с вами будем говорить. Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1809 года в селе Сорочинцы Полтавской губернии. Это по старому стилю. Или 1 апреля по новому стилю. В семье небольшого помещика, дворянина Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского. Такая была двойная фамилия, но Гоголь – это прозвище, это понятно. Гоголь, когда-то ведь из прозвищ выходили и фамилии. Гоголь – это утка, ну такой щеголь, утка красивая довольно-таки. Яновский, дед Гоголя, когда-то говорил, что он шляхетского происхождения. На самом деле, скорее всего,

0: То, что идет, это от прапрадеда, от Яна Яновски. Тоже, в общем-то, в какой-то степени прозвище. Но мы не будем нарушать традиции. Коль Гоголем Яновским хотелось происходить от поляков, тем самым подчеркнуть шлахетность, а в Малороссии где-то, начиная с середины XVIII века, такое желание у мелких помещиков было подчеркнуть свое дворянское происхождение. Так что мы оставим это все на совести и биографов, и самих Яновских. Меня интересует здесь рождение Николая Васильевича. Да и, собственно, интересный и его отец, Василий Афанасьевич. Когда родителю было 13 лет, ему приснился сон. Вещий сон, как ему казалось. Он во сне увидел будущую свою невесту, свою жену. И когда его пытались как-то разубедить, что такого вот не может быть, он не поддавался на эти уговоры, на разговоры, потому что был твердо уверен, что приснившаяся дочка помещика-соседа, которой исполнилось аж целый год, это и есть его невеста. Он поехал ее навестить, посмотрел замечательное дитя, ну и стал ждать, пока она вырастет. Он с ней играл в кухне, там, когда ей было 4-5 лет, потом 7-8 лет он тоже, так сказать, вот старался ее всякими забавами веселить. И вот когда ей уже исполнилось аж 13 лет, он решил уже посвататься. Родители Марии Ивановны, естественно, в нескольком таком недоумении было. Дескать, возраста еще маловато, всего лишь 13 лет. Говорит, ладно, подожду еще годок, но не больше. Спустя год, действительно, они сначала отметили помолвку, как это положено. Родители еле-еле упросили его, чтобы еще годик подождал после этой помолвки. Ну, дескать, уже ж теперь никуда не денется, уже ж твоя невеста. Василий Афанасьевич согласился, продержался аж целых 3 недели. Приехал, говорит, нет, больше, так сказать, вот ждать уже не могу. Давайте быстренько собирайте к венцу мою невесту. Вот так, в общем-то, быстро и сыграли свадьбу. Так что Василий Афанасьевич привез молодую любимую жену к себе в имение. Ну, сначала вот Васильевка, деревня называлась по имени ее владельца. Значит, тоже Василий Афанасьевич, значит, вот была Васильевка. Что я должен заметить? Вот, наверное, две черты или два качества Гоголь унаследовал от своих родителей. Василий Афанасьевич любил пьесы, любил вообще драматургию, пописывал даже сам. И у своего дальнего родственника, мецената и покровителя Трощинского даже заведовал театром. То есть писал пьесы для этого театра и ставил постановки. Собственно, это одно из сильнейших впечатлений Гоголя мальчика. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени тяга к творчеству, интерес к театру привил ему родитель. Мать была женщиной набожной, очень религиозной. И здесь нужно отметить, что двух первых детей молодая чета потеряла. Гоголь был третьим ребенком. И вот когда Мария Ивановна понесла уже в третий раз, они с мужем Василием Афанасьевичем часто ездили сорочинцы в храм святителя Николая Угодника с тем, чтобы помолиться, чтобы святитель Николай, а его очень почитают на Украине, как вот такого скорого помощника, заступника, очень просили его, чтобы послал все-таки им ребеночка. И Мария Ивановна даже обещала, что если родится мальчик, то непременно крестит его с именем Николай. Ну, как вы догадались, это и было рождение Николая Васильевича Гоголя. Так что, видите, это был обетный ребенок. По сути дела, о каждом из писателей можно что-то сказать в начале любой лекции. Вот мы предыдущую лекцию сказали, что самый мистический писатель в русской литературе – это Лермонтов. Самый религиозный писатель в русской литературе – это, несомненно, Гоголь. И здесь важно тоже подчеркнуть, это уловил тонко профессор Московского университета Владимир Воропаев в своей книге «Биографии о Гоголе». Он ее назвал «Душою схимник сокрушенный». Вот действительно, вот такой монах в миру – это и есть Николай Васильевич Гоголь. Это вот нужно все время держать в сознании, когда читаешь произведения Гоголя. Даже, казалось, смешные произведения, которые мы хорошо знаем из школьной программы. Тем не менее, нужно смотреть, что они написаны монахом в миру. И так ли смешно, когда проникаешь в духовный смысл этих произведений? Ну, того же, скажем, «Ревизора», которую ставят как комедию, чем был страшно недоволен Гоголь, потому что он в корне был не согласен с такой трактовкой этого произведения. Или многие другие произведения Гоголя. Так вот, религиозность, повторяю, от маменьки. Разница в возрасте это была небольшая, всего лишь 17 лет между маменькой и сыном. Так что, когда Гоголь взрослеет, и когда уже ему 17-18 лет, он состоит в переписке с маменькой, потому что друзей у него не было. А вот маменька был такой вот закадычный друг, которому можно было открыть и душу, с ней можно было посоветоваться и наставить маменьку. И, собственно, дар учительства, который, несомненно, был у Гоголя, учительство духовного, в какой-то степени уже даже оптинские старцы, но это уже позднее, когда Гоголь находился в таком зрелом духовном возрасте, они отмечали этот дар духовного наставничества, духовного учительства. И прежде всего, вот таким духовным чадом у него была, конечно, маменька, которую он писал о многом, ее наставлял и в какой-то степени и сам духовно созревал. Многое из того, что описывает Гоголь в своих произведениях, это пережито или увидено им самим. Конечно же, большое значение имеет в его судьбе Пушкин, потому что Пушкин оказал значительное влияние, хотя знакомство их было не без такого, ну, можно сказать, южно-русского юмора, потому что для многих начинающих литераторов, Гоголь не исключение, Пушкин был кумиром, это несомненно. И когда Гоголь после окончания Нежинской гимназии высших наук, созданной по типу того самого лицея, в котором когда-то учился Пушкин, но, правда, не такие были преподаватели в Нежине, отдаленном и от Киева, и от Харькова, но, тем не менее, образование там давали более-менее сносное. И после этой гимназии Гоголь оказался в Петербурге. Почему? Потому что вот ощущение его. Он ощутил это в письмах маменьке и показывал, что он непременно должен послужить России. Потому что он непременно должен и прославить и их фамилию, и сделать что-то выдающееся, и о нем, несомненно, будут говорить. То есть он останется в памяти потомков. Вот это вот убеждение у Гоголя было очень сильное. Причем с юношеских лет, еще вот с той самой гимназии. Так вот, когда он приезжает в Петербург, он, в общем-то, полагал, что свяжет свою судьбу с актерской деятельностью. Принял участие даже в конкурсе, был отбор актеров в какой-то незначительный театр, но неудачно выступил, сам понял, что провалился, и, в общем, на этом его актерская карьера завершилась. Другое дело – чиновничья служба. Нужно ведь было как-то себя содержать. И здесь перепробовал много работ, так что жизнь маленького человека, маленького чиновника ему было очень хорошо известно. И отсюда вот те петербургские знаменитые повести и отражают восприятие Гоголем жизни в Петербурге того времени. Есть такой рассказ, что Гоголь разыскал, узнал адрес, где живет Пушкин, приехал к нему, естественно, без приглашения, это, в общем-то, было не принято, но малороссу позволено, да, приезжает, звонит, полузаспанный лакей открывает, спрашивает, а можно ли господина Пушкина, говорит, да, Пушкин еще почивает, еще спят, говорит, наверное, всю ночь стихи писали. Да какое там, говорит, шампанское дули, да в карты игрались. Потому что Пушкин еще тогда и был холостяком. Для Гоголя это же ведь кумир, ну чем может Пушкин ночью заниматься? Естественно, что стихи должен писать. Гоголь по-своему это оценил, ну, стало быть, не судьба. Вот когда он завоевывает Петербург, вот тогда уже по-другому будет это знакомство. Дело все в том, что еще в этой гимназии Гоголь готовил такое тайное оружие, что он написал роман в стихах «Ганс Кюхельгартен». Ну, если Пушкин написал Евгения Онегина в стихах, почему Гоголь не может написать Ганса Кюхельгартена? Ну, это что-то такое из немецкой средневековой истории. Естественно, все вымышленный сюжет, страшно занудная и скучная вещь. Но автор мнит о себе совершенно по-другому. Маменька дала ему деньги, чтобы он заплатил налог в земельный банк. Помещики должны были платить налог и за землю, и за своих крестьян. Но Гоголь решил провести коммерческий такой гендель. Опять же, таки самоуверенность некоторая. Я издам эту книгу, она принесет прибыль, значит, я верну и эти деньги, ну и плюс маменька похвалит, и плюс стану известным. И вот издал, ждет. Ну как же, через неделю ну, должны все газеты об этом закричать, что вот гений, талант появился, а ничего нету. Опять же таки, нужно как-то распространять. Гоголь-то ну, разнес там каким-то букинистам, книжникам эти экземпляры, ждет, что начнут хвалить. Нет, ничего нету. Вот тут Гоголь употребляет то мастерство актера. Я забыл вам сказать, что в Нежинской гимназии гимназисты создали свой театр. И Гоголь там очень талантливо играл женские роли. Умел перевоплощаться. И вот он, переодевшись, ходил по этим книжным магазинам, покупал отдельный экземплярчик, и как-то вот однажды, переодевшись, и говорит, посетив этот книжный магазин, говорит продавцу, скучающему за прилавком, говорит, а ведь неплохую вещь написал этот В. Алов. У Гоголя хватило ума не подписывать своим полным именем первое свое сочинение. Такой опытный книжник посмотрел на Гоголя и отвечает, говорит, вещь-то, может, хорошая, но кроме вас ее никто не покупает. Ну, а спустя какое-то время появилась и рецензия, совсем небольшая, но крайне убийственная. Но если ее сводить к общему знаменателю, то автор рецензии советовал этому молодому литератору, если он может не писать, то пусть он лучше не пишет. И Гоголь, он сумел почти 1000 экземпляров издать, и только вот несколько десятков распространил по книжным магазинам, он выкупил оставшиеся экземпляры и сжег полностью весь тираж. Если я не ошибаюсь, сейчас вот по сведениям книжников, букинистов, сохранилось от того первого издания всего лишь 28 экземпляров. То есть это библиографическая редкость. Знал бы Гоголь, как оно потом будет цениться у любителей книги. В общем, первое такое серьезное поражение. И вот тогда-то Гоголь задумался над тем, что нельзя вот так вот с наскок покорить и Петербург, ну и войти в литературу. Знакомство с Пушкиным произошло уже тогда, когда Пушкин женился, уже в 30-м году приехал в Петербург. И Александр Плетнев, с которым к этому времени подружился Гоголь, а Плетнев – соратник Пушкина, они вместе издавали литературные газеты, журналы. Плетнев преподавал в Петербургском университете, потом станет даже ректором университета. И Плетнев поможет и Гоголю стать преподавателем отечественной истории в Патриотическом институте в Петербурге. Гоголь будет увлекаться историей и даже задумает написать историю Украины-Руси. Но если Карамзин написал в 12 томах, то Гоголь задумал, что он напишет такую глобальную историю, он же должен прославиться, он же должен войти и написать 20-томную историю. Откуда он возьмет материал? А маменька зачем? Маменьке пишет, что, дорогая маменька, вот собирайте все те истории, которые вот там рассказывают ваши соседи, вот из предания глубокой старины, и присылайте все мне, и он пока не рассказывает, зачем. Это пока тайна, потому что вот раз вот так вот вылез с Гансом Кюхельгартеном, ну теперь уже, так сказать, уже надо быть крайне осторожным. Но, с другой стороны, видите, есть некий такой авантюризм, да, потому что молодой малоросс, который приехал в Петербург покорять столицу империи, ну, естественно, нужно его вот чем-то глобальным взять, да. А с другой стороны, видите, масштабное мышление. С третьей чувствует силы, что вот есть какие-то силы, он пока не знает, куда их применить. Это тоже вот такой немаловажный момент, потому что в молодости разве все понимаешь? А у Гоголя это все лишь 21-22 года, полон сил, энергии и амбиций. А потом он станет человеком духовным. А пока он самый настоящий человек, который приехал покорять столицу. И вот, чтобы как-то даже познакомиться с Плетневым, он стал изучать его статьи, опубликованные в литературной газете и в других газетах, и увидел, что и Плетнев, и Пушкин занимаются проблемой просвещением, мы с вами об этом говорили, и образованием России. И он сам напишет даже такую статейку, принесет Плетнёву, Плетнёв прочитает ее. Надо же, вот приехал из Малороссии молодой человек, который мыслит точно так же, как и мы, вот единомышленник. А Плетнёв всегда очень охотно отзывался и помогал молодым литераторам. Он как раз и устроит его читать лекции. Это уже значительный шаг, не какой-то там мелкий чиновник, а уже преподаватель в институте. Уже можно и маменьке написать, а маменька-то вслух будет читать письма, значит, все соседи будут знать, значит, а наш-то пострел уже, вот видите, уже кое-чего, так сказать, успех достиг. Не прошло и там 3 лет, а уже, вот видите как. Значит, вот не случайно у него такие были вот задатки, такое ощущение. Вот как-то однажды Плетнев знакомит Гоголя с Пушкиным. Пушкин только женился, ему, конечно, до Гоголя нет никакого дела, но Гоголь, он уже и маменьке написал, что он познакомился с Пушкиным, потому что Пушкина все знает. Ага, значит, смотрите, если он знает самого Пушкина, значит, наш-то сорочинский молодой человек, то вот видите, как далеко пошел. Но Пушкин был скоро наказан за свое легкомыслие и такое несколько легкомысленное отношение к Гоголю. А почему? Летом 31 года из Петербурга все уезжают, естественно, в Царское село, в Вездвор, и Пушкин тоже туда уезжает. Там все снимают квартиры, дома и так далее. И Гоголь пишет маменьке, потому что основной финансист у Гоголя была маменька, это естественно. Поэтому пишет Гоголь маменьке, дорогая маменька, вот весь двор уезжает из Петербурга в Царское село, и я должен туда поехать. Они же без меня не обойдутся, да? Но я пока еще не знаю, где я буду жить. Поэтому пишите мне по адресу Царское село господину Пушкину для Гоголя. И вот теперь представьте себе выражение лица Пушкина, который получает письмо из каких-то сорочениц Полтавской губернии, в котором еще, так сказать, еще и деньги вложены. Понимаете, он же человек чести, да, и для какого-то Гоголя. Она начинает с трудом вспоминать, кто же такой Гоголь Яновский. Вспоминает, что да, кажется, полгода назад, где-то когда-то вот Плещеев знакомился с таким малоросом, с выдающимся лицом, да, а точнее носом, да, и поэтому, так сказать, его было легко запомнить. Значит, нужно его разыскать. Вот в общем, разыскал и вызвал его к себе, ну, с тем, чтобы дать нагоняй. Гоголь, смиренный актер, приходит к Пушкину, говорит, ну что ж вы, Александр Сергеевич, ну что вы понимаете, ну как маменька моя, старушка, никуда не выезжала из сорочения, что она может написать? А старушке-то сколько? Старушке-то всего лишь сколько там? Если Гоголю 22, еще добавляем 17, то есть 39 лет старушка, вот никуда не выезжала. Поэтому она как расценила? Что господина Пушкина все знают, значит, вот господину Пушкину вот написать, а вось и сложится, и найдется, и ее сыночек. Ну, уж простите старушку, значит, этого никогда не повторится больше, и я, значит, вот приму все меры, напишу и так далее, и так далее. Ну, Пушкин остался доволен то, что он наставил молодого человека. Вот Гоголь чуть ли не в припрыжку домой, почему? Потому что стоялся такой уже более-менее, так сказать, развернутый разговор, да, с Пушкиным, то есть уже он может сказать, что он знаком с Пушкиным, правильно? Вот, пишет письмо маменька, дорогая маменька, письмо я твое получил, деньги тоже передали, значит, пиши мне по старому адресу, Царское Село, господину Пушкину для Гоголя. Знаете, когда Пушкин вторично получил такое послание, то понял, что просто так от Гоголя не отделается. Теперь нужно уже ближе ознакомиться, и ну, его самого уже интересует, а что же это за такой молодой человек, который так хочет познакомиться. И вот, собственно, знакомство, а Гоголь был замечательным совершенно рассказчиком, и Пушкин поинтересовался, что за маменька старушка, какие она письма пишет, потому что Пушкин отметил слог отменный, которым пишет маменька. Это первое. Второе, Гоголь рассказчик. И Гоголь стал рассказывать вот все те истории, которые присылает ему маменька и так далее, и так далее. И Пушкин ему сказал, вот, это эпоха романтизма, это вот тема как раз для литературных сочинений, нужно писать. Вот так, собственно, и вырос замысел «Вечером на хуторе близ Диканьки». То есть вот 1931-1932 год, когда Гоголь работает над ними. И, собственно, этот сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» и принес значительный интерес к Гоголю и успех. Сам Пушкин по поводу этой книги писал. «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без щепорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Мне сказывали, что когда издатель, имеется в виду Гоголь, вошел в типографию, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою». Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Вот такой успех даже у наборщиков вызвала эта книга. Правда, сам Гоголь, когда зашел в типографию и раздался смех, то он подумал, что опять провал. Но потом, когда ему объяснили, что нет, наоборот, успех, он, конечно, был доволен. После этого Гоголь стал не просто популярным, а модным писателем. То есть его стали приглашать, он стал читать свои рассказы, читал он отменно. Вот тут задатки актерские ему очень здорово пригодились. И Плетнев уже устроил его в Санкт-Петербургский университет читать лекции по русской истории. Правда, историк, конечно, с Гоголя был не очень важный. Потому что Нежинская гимназия, хотя она считалась гимназией высших наук, это, конечно, не исторический факультет университета. Его не учили работы с рукописями, он не знал палеографии, он не знал источниковедческой базы. Потому что на чем пишется история? На источниках, значит, их нужно изучать. Маменькие письма не очень хороший источник, как вы понимаете, для истории. С другой стороны, в это время уже вышла и история государства российского Карамзина. Почему такой интерес к истории? И ответная, там, у Карамзина, как мы с вами помним, была история монархии в России. И ответ Николая Полевого – история русского народа. Вот две концептуальные истории. Вообще, чтобы быть историком, нужно иметь свою концепцию, которой у Гоголя не было. Потому что любая лекция, она должна быть концептуальна. Какая-то идея должна связывать все лекции, и в каждой лекции должна быть конкретная идея. Поэтому откуда черпал материал Гоголь? Вот с тех вот двух больших исторических трудов – Карамзина и Полевого. Он выбирал материалы, как-то его выстраивал, заучивал наизусть, даже репетировал перед зеркалом и исполнял, лекцию не читал, да, а исполнял перед аудиторией. Потому что, в общем-то, любая лекция, она тоже в какой-то степени – это действо. И вот все приходили посмотреть и послушать не лектора Гоголя, а автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Одним из таких серьезных и усидчивых студентов был Иван Сергеевич Тургенев. Он, собственно, оставил воспоминания свои о лекциях Гоголя. Потому что в начале этих лекций курс был огромный, и сидели даже на ступеньках, но к концу, то есть вот года, оставалось не больше 10-15 студентов в аудитории. Потому что уже не столь интересно, и Гоголь понял, что он не историк. И вся вот та идея, которая была вот создать историю России, Руси, она, конечно, уже ушла на задний план. Хотя Максимович, скажем, ректор Киевского университета, приглашал его в Киевский университет преподавать историю, в Харьковском университете ему даже предлагали кафедру по истории. Но, слава богу, что Гоголь понял, это не его. То есть вот нужно было приболеть какое-то время. С другой стороны, его интерес к истории потом выразится в чем? В замысле «Мертвых душ». Почему? Потому что он захочет издать духовную историю Руси. Но об этом речь пойдет позднее.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

про нее и не про нее, потому что не сложила ему рук, не погребла по-православному, потому что только материнским горьким плачем и может благословить его в дальний путь к неземному бытию. А самой жить-то надо. И она старательно причесывается, надевает элегантную блузку и идет по чужим астраханским улицам на работу. Беженка, потерявшая все. Но, наверное, не все, потому что хватило сил настроить свое сердце на непосильный, казалось, труд. Помнить о сыне не только плачем, но и молитвой ограждать его душу. Приходить на помощь ей, как приходила на помощь маленькому Игорешке, поддерживала его в первых неуверенных шагах или прижимала к себе, когда болел. Татьяна Ивановна нашла в себе силы поддержать сноху. Взяла на себя заботу о внуках, помогла Галине устроиться на работу, получить жилье, а она по-прежнему в общежитии института. По воскресеньям водит внуков в церковь, причащает их, читает им духовные книги. Она делает это не ради моды, а осознанно, понимая свой долг бабушке перед оставшимися без отца детьми. Она стала им опорой, поддержкой, мальчику и девочке, так похожих на ее Игоря. Хочется много сделать для них, потому надо торопиться. А Грозный она вспоминает очень часто. Тот довоенный, пропавший цветами и примолкший под яркими звездами. Она была счастлива в нем, и она в нем же пережила самую черную, непоправимую беду. Ее город. А Астрахань? К Астрахани тоже понемногу привыкаю. Народ здесь сердечный. Да где он не сердечный народ-то? Нам бы жить да жить, только разве позволит. Смута она не людьми сеется, она нынче политикой зовется. Один мальчик выстрелил в другого мальчика. Один ничего не задолжал другому, другой ничем не обидел первого. Но один зорким оком выискав мишень, спустил курок и не промазал. А второй, подкошенный, упал посреди родного двора, и его оттащили в сарай, дабы не поклевали птицы. Что это? Сюжет закручен в чьих-то извращенных мозгах сценария? Детектив? Страшная сказка? Нет. Наша действительность. Нам не разобраться в ней, нам никогда не распутать ее хитроумных нитей. Мы даже устали возмущаться и удивляться. А задумываться над этим значит заранее обрекать себя на бессмысленный гнев. Но вот она, Татьяна Ивановна, собственным сердцем познавшая этот закрученный сюжет и своими собственными слезами омывшая его в заправдошнюю драматургию. В титрах в этой трагедии ее имя стоит одним из первых рядом с именем сыночка, о котором ей теперь плакать и плакать. А я никак не могу избавиться от дальнейшей раскрутки этого дикого сюжета. А вдруг отслужил и в Астрахань вернулся, если он был русским, тот самый мальчик, снайпер, выхвативший зорким оком высокую фигуру в спортивной куртке и в кроссовках. Вдруг он каждое утро бодрой походкой проходит мимо спешащей на работу Татьяны Ивановны. И, может, она ловит его взгляд, как похож на Игорёшку. А может, напротив, ей неприятен его взгляд, она съеживается, опускает глаза. Все может быть. Может быть, даже то, до чего нам и не додуматься. Материнский плач, истошный, рвущийся из груди, Татьяна Ивановна научилась сдерживать в себе. И только клокотание его внутри вот уже который раз отдается нестерпимой болью в сердце. Эта песня про меня. Этот плач мой. А мой плач об этом плаче. Потому что знаю, как сильна материнская любовь. Этот ужас, помноженный на сотни, на тысячи плачей. Их закапывали в братские могилы гуртом всех вместе, плохих и хороших, послушных и не очень сыновей. Она так хотела бы принести цветочек и положить в изголовье своего навеки угомонившегося сыночка. Но могилы нет. Да и детский садик, школа, магазин, куда бегал за мороженым. Все ушло в ту жизнь и уже не вернуться. Одной осталась плач. Да еще вот это тихое стояние в храме свечечкой. И молитва. Не знаю, как бы я без храма. Не выдержала бы, сломалась. Не сломалась. Ей нельзя. У нее внуки. А у внука

в будущее. И, плача по сыну, она вымаливает для них жизнь без плача, без замешанных на кошмаре сюжетов, без нелепости, без вранья. И осталась одна денешенька посреди крестов и могил. Про меня песня. Она выключает магнитофон. Все. Плач отзвучал. По коридору разнеслось веселое звонкое. «Пирожки! Пирожки с мясом, свеженькие, горячие!» Стали хлопать дверями оголодавшие студенты. Пирожки разошлись быстро, у молодых хороший аппетит. «Нет, — говорю я, — не про вас песня. Разве вы одна? У вас внуки?» «Конечно, конечно, — грустно улыбается она. Это я так, —

0: эфире «Радио Образ».
1: По святым местам.

0: Переславль-Залесский. Годенова, Ростов-Великий. Много паломнических поездок можно совершить в святые места из Нижнего Новгорода. Одна из таких – старинный город Переславль-Залесский. Город этот основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким и назван был Переславлем Новым. К XVI веку он стал называться Залесским. Здесь родился Александр Невский. Это было около 1220 года. С этим городом связаны многие славные имена нашего Отечества. А еще славен город благодаря находившейся там обители. Никитский мужской монастырь. Основан в XI веке и посвящен великомученику Никите Готвскому. А прославлен был преподобным Никитой Столпником. Мощи и вериги его находятся в Благовещенской церкви. Кстати, в километре от обители находится святой источник, выкопанный руками преподобного Никиты Столпника. А еще там есть пещерка и часовня преподобного Никиты, которые любят посещать паломники. Однако поездка трехдневная и этим не ограничивается. Вы побываете в Свято-Никольском женском монастыре. Там вас ждет божественная литургия. Монастырь основан на месте Никольской церкви, построенной около 1348 года Дмитрием Прилуцким, учеником преподобного Сергия Радонежского. Монастырь пережил разрушение в период монголо-татарского ига и в смутное время, затем возрождение и разруху во время большевизма. Сейчас радует глаз красота архитектурного ансамбля монастыря. В храмах покоятся мощи святого благоверного князя Андрея Смоленского и преподобного Корнилия Молчальника. После литургии переезд в Годеново. Святыней церкви святого Иоанна Златоустова на подворье Свято-Николаевского монастыря является чудотворный крест, у которого совершается чтение акафиста животворящему кресту. И вот, наконец, Ростов Великий. Впервые Ростов упоминается в «Повести временных лет» еще в 862 году. Ростов был одним из русских городов, которым после киевских походов Византия платила дань. Город дал Руси множество святых. Достаточно упомянуть, что порог Успенского собора многократно истирался стопами святых. По выражению святителя Филарета Романова, витязь Алеша Попович, сын настоятеля собора, погиб в первой битве с монголами на Калке. Младенец Варфоломей, будущий преподобный Сергий Радонежский, был крещен здесь в 1314 году. С 1702 по 1709 годы здесь звучали проповеди святителя Дмитрия Ростовского. В Успенском соборе покоятся мощи ростовских святителей Леонтия, Исаии, Игнатия, Феодора, митрополита Иона Сысоевича. В Спасо-Яковлевском Дмитриевском мужском монастыре покоятся мощи святителя Якова, Дмитрия Ростовского, преподобного Авраамия. Здесь находится чудотворная ватопедская икона Божией Матери. Помолиться перед образом паломники могут на вечернем богослужении, а еще приезжающие сюда часто стараются посетить знаменитый ростовский Кремль. Затем переезд до древнего Борисоглебского монастыря, основанного в 1363 году по благословению преподобного Сергия Радонежского подвижниками Павлом и Феодором. И уже потом возвращение в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Французская пианистка Мадлен де Вальмалет была необычайно популярна в 20-е годы прошлого века. В репертуар артистки входили классические произведения и сочинения современных ей композиторов. И именно Мадлен де Вальмалет в 1929 году осуществила первую запись фортепианной сюиты «Гробница Куперена» композитора Мариса Равеля, вызвавшую одобрение автора.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 16. Элегия.

Музыкальные мгновения. Фортепианный цикл «Детский уголок» Клод Дебюсси посвятил своей дочери Эмме. Когда в 1905 году малышка появилась на свет, композитор, по его словам, от радости даже растерялся. Через год были сделаны первые музыкальные зарисовки, а к 1908-му закончен и опубликован сборник пьес с оригинальными рисунками на обложке, выполненными самим Дебюсси. Несмотря на название и посвящение, трудно сказать, что «Детский уголок» рисует нам мир глазами ребенка. Многие критики справедливо подмечали, что музыка сборника сложна для детского восприятия и отражает скорее взрослый взгляд на малышей. Музыковед Эмиль Вюермоз сравнил его с одной из тех роскошных игрушек, не забавляющих детей, которые родители осмотрительно запирают в шкаф. Однако эта особенность не отменяет красоты зарисовок сборника. Возможно, лиричная, выразительная музыка детского уголка лучше подойдет подросткам, ведь в пограничном возрасте, когда дети уже не дети, но еще не взрослые, ребятам так важны их воспоминания о защищенном, уютном мире детства.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: День такой, что любо-дорого, весь как чистое стекло. Я со станции до скорого, не спеша иду в село. Воробьи взметнулись стайкою и рассыпались вдали. Над широкою лужайкою вьются пчелы и шмели. И глубокие, бездонные, так и пышут синевой небеса разоблаченные над моею головой. Михаил Исаковский.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

музыкантом Александром Тартаковским при активном участии его друзей Виктора Викштейна из ансамбля «Поющие сердца» и композитора Бориса Рычкова. Первый состав был достаточно многочисленным, с мощной духовой секцией и отдельными солистами-вокалистами. Войдя в мир советских вокально-инструментальных ансамблей в период его полного расцвета, акварели не потерялись на общем фоне, но смогли найти свое место и собственное звучание, что всегда отличает хороших музыкантов и исполнителей.

Высокий профессиональный уровень ансамбля был отмечен практически сразу. На фирме «Мелодия» вышло подряд 4 диска миньона коллектива, на которых можно выделить такие песни, как «Любовь – огромная страна», «Татьянин день», «Рыжие лето», «Лес стоит румян». И в этом же году ансамбль стал обладателем первой премии Всероссийского конкурса советской песни. А весной 1975 года появилась первая концертная программа, и чуть позже на «Мелодии» вышел первый диск гиганта акварелей.

Такой успешный выход на самые вершины отечественной эстрады был вообще-то не свойственен многим коллективам. Вокально-инструментальному ансамблю «Акварели» удалось это сделать едва ли не быстрее всех в Советском Союзе. В 1976 году ансамбль принимал участие в конкурсе исполнителей советской песни в Сочи и занял 3-е место. И вскоре в ансамбль пришел певец Валерий Белянин, который записал в коллективе известную песню «Льняные волосы».

Акварели, как и все популярные ансамбли того времени, имели очень плотный гастрольный график по всему Советскому Союзу. А также в 1977 году успешно выступили в Польше на фестивале «Зелена Гура». В 1978 вышел очередной диск-гигант, на котором можно выделить песни «Горький мед», «Это только начало», «День рождения».

Конец 70-х, начало 80-х со своей тенденцией массового перехода музыкантов и исполнителей из одного ансамбля в другой не обошел стороной и акварели. Солист Валерий Белянин перешел в вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Ансамбль «Акварели», однако, немедленно обзавелся новым молодым солистом Валерием Паком, выпустил в 1980-м третий свой диск-гигант «Солнечный луч в моем сердце». В него, среди прочих, вошли весьма популярные тогда песни «Наше лето», «Лайди», «Сувенир».

1980-х изменения в составе акварелей происходили постоянно. Все время меняя и сокращая состав, с большими перерывами в концертах, ансамбль акварели смог продержаться на эстраде до декабря 1988 года. На последние свои концерты в Алма-Ату музыканты поехали без Александра Тартаковского. Он готовился к операции. И вот на этих гастролях музыканты узнали о том, что их бессменного руководителя не стало. И они сразу же свернули программу.

История ансамбля «Акварели» на этом, однако, не закончилась. В 2008 году коллектив был возрожден музыкантами Дмитрием Ивановым и Леонидом Абрамовым, которые работали в нем в 70-80-х годах. Сейчас, когда интерес к советской эстрадной музыке все более ощутим, коллектив «Акварели» продолжает существовать и занят концертной деятельностью. «Акварели» по-прежнему остаются одним из наиболее ярких представителей жанра отечественных вокально-инструментальных ансамблей.

своими дарованиями. Алексей Алексеевич Перовский адресует эту сказку. Что же хотел он этой сказкой сказать своему племяннику? А сказка эта явно имеет дидактическое такое начало. По большому счету, он ему говорил об очень простых вещах. О том, что надо трудиться. О том, что если в тебе есть недостатки, а у героя этой сказки Алёша такие недостатки, как лень, надменность и болтливость, то от этих недостатков надо избавляться. Но только, говорит он, не просто внушая вот эту идею, нельзя быть ленивым, нельзя быть болтливым, а он показывает это вот через ситуацию катарсиса, которую переживает ребенок. Да, вот этого сокрушения. Помните, мы говорили, рождается литература совести. Ребенок совершил грех, да, он испугался, он предал, он не сдержал своего слова, он разрушил вот тот уникальный мир, который существует рядом с людьми, и тем самым нанес вред тому, кто ему дорог, кто ему ценен, кто им любим. И вот этот мир разрушается. То есть, понимаете, что получается? У нас получается сказка не с счастливым концом, как это должно быть, а с очень обычным. Ребенок совершил грех, и вот этот грех теперь будет жить в нем, внутри. Он будет к нему обращаться, он проживет с ним всю жизнь, всегда обращаясь к этому как к голосу своей совести. Вот о чем говорит своему юному племяннику Алексей Перовский. Герой этой повести, совершив добрый поступок, получает конопляное семечко, которое дает ему невероятные способности. Он становится первым учеником, он может знать всегда урок, не готовясь к нему, напоминаю, да, вот это качество лень. Почему вот именно это качество? Почему готовить уроки целой страницы наизусть? Вот здесь, опять же, нам помогают воспоминания друзей Алексея Константиновича Толстого. Князь Мещерский учился вместе с Алексеем Константиновичем Толстым, вспоминает, что граф Толстой был одарен невероятной памятью, необычайной памятью. Он пишет: «Мы часто для шутки испытывали друг у друга память. Причем Алексей Толстой нас всех поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки. Никто из нас, разумеется, не мог этого сделать». Вот эта особенность Алексея Толстого становится тем волшебным качеством, которым оказывается наделен мальчик Алеша из сказки «Черная курица» или «Подземные жители». Вот как этим даром распорядиться? Этот дар – это то, что тебе помогает, или наоборот, то, что тебя уводит от какого-то истинного пути? Вот Алексей Перовский об этом, собственно, племяннику и говорит. Что происходит? Способность запоминать и быть первым учеником дается герою Алёше через конопляное семечко. То есть это волшебство. И Алексей Перовский показывает, что все, что дается через волшебство, оно приводит человека не к благу. Оно приводит человека, наоборот, к катастрофе. Вот, собственно, это мы здесь и видим. То, что пришло не через труд, сосредоточенную работу, а самоуглубление, вот такую бесконечную деятельность внутри себя, или вот то, что мы называем через внутреннее самосовершенствование, все оказывается фикцией, все разрушается в какой-то прекрасный момент. И человек, не способный прийти к каким-то результатам, трудясь созидательно и сосредоточенно, он, по сути, вот обречен на то, чтобы пережить вот это сокрушение в финале. Вот о чем говорит Алексей Константинович Толстому его дяде. Полагаться только на себя, только на то, что достигается трудом. Отголоски того, как появляется эта сказка, мы находим в одной автобиографической поэме Алексея Константиновича Толстого. Она называется «Портрет». Вот этот момент, когда сказка появляется, зафиксирован так. «У самого Аничкова моста большой тогда мы занимали дом». И вот те учителя, которые приходили, которые рассказывали всякие истории, которые учили разным наукам. Одного из своих преподавателей, который рассказывал ему истории из античности, принимая вот такие разные позы, и говорил, а сейчас примем античные позы. И вот эти истории, они как-то вот входят в сознание Алексея Константиновича Толстого. Почему этот античный контекст важен? А дело в том, что вот этот же учитель рассказывает Алексею Константиновичу Толстому про то, что есть вот этот черный петух, связывает людей с подземным царством, царством мертвым, царством Аида. И вот, вероятнее всего, вот эта курочка, черная курица, министр вот этого подземного царства, появляется отчасти вот из этих рассказов. Есть и еще один источник у этой сказки «Черная курица». Это существовал такой анонимный трактат, так и назывался «Черная курочка». И вот этот трактат был о том, как идти путем самосовершенствования. Вот как курица, да, вот в ней что? В ней есть вот это созидательное начало, да, по зернышку она клюет там, собирая все в кучку, да, и вот такое материнское начало. И еще мы знаем, курица, она служит таким предсказателем. Действие в этой

0: И сказки происходят между Новым годом и Крещением. Это как раз вот те святки, когда все девушки гадали. Мы помним, например, гадание Светланы, которые, когда кормили счетным курицу зерном. Алеша любит кормить курочек, особо выделяя вот эту чернушку, которая в итоге и спасает. Курица олицетворяет материнскую заботу и провидение. Но вот именно этого, материнской заботы, Алеша оказывается лишен в пансионе. Вот эта идея сиротства, вот это ощущение сиротства, которое испытывает ребенок там, оно становится таким доминирующим настроением, доминирующим состоянием у этого ребенка. А вот в этой сказке ребенок должен пройти сам вот этот момент, когда должен прийти к этим истинам. Сколько бы ему ни говорили, что надо быть трудолюбивым, что надо больше слушать, чем болтать, да, что нельзя быть надменным. Вот до тех пор, пока ребенок не пройдет через этот собственный опыт и не придет к этим простым истинам сам, вот до тех пор, наверное, эта истина не станет его частью. Когда Алеша, герой этой сказки, переживает вот это сокрушение, что он становится совершенно обычным, то, с одной стороны, оказывается и очень важным итогом, но, с другой стороны, и страшным итогом. Что происходит? Исследователи говорят о том, что, судя по всему, вот эта черная курица – это второе «я» в Алёше. У нас всегда есть мир наших фантазий, да, где мы выступаем в каких-то одних ипостасях. Есть та реальность, в которой существуем. В этой второй реальности Алёша выступает мечтателем, художником, да, он может сотворить вот этот мир. Но и сам же вот этот мир в себе самом предает. И поэтому вот тот министр черной курицы, который уходит с этими золотыми кандалами, покидает навсегда мир Алёши, это вот на самом деле, когда ребенок не просто взрослеет, да, но утрачивает вот эту детскую непосредственность и, самое главное, умение жить в мечте. То, что называют обрядом инициации, да, вот такой инициацией, взрослением, сопрягается еще в этой сказке со сном. Поэтому все, что там происходит, можно понять вот эти лихорадочные видения, которые приходили к Алёше во время его болезни. А выздоровление – это такое отрезвление от них. Но кто знает, может быть, вот именно вот эта болезнь и была самым ценным, что было в жизни Алёши. Потому что для самого-то Алёши вот утрата этой черной курицы – это реальность. Антоний Погорельский пишет эту сказку своему племяннику, передавая какие-то очень важные для него истины. Но так получилось, что вот эти истины оказались абсолютно универсальными. Сказка пользовалась невероятной популярностью тогда, но самое главное, повторяю, она порождает такую огромную традицию. Все последующие писатели, ну, во всяком случае, до Корнея Ивановича Чуковского, вот следуют именно тому, как пишет Антоний Погорельский, псевдоним Алексея Перовского, Аксаков с его литературой детства, Толстой, да, вот с его литературой о детстве, хотя там не будет никаких таинственных историй, они вот как раз все равно будут уходить корнями вот в эту черную курицу. Ребенок, который приходит сам к каким-то очень важным для себя выводам. И при этом, вот повторяю еще раз, простая очень идея. Высокое должно существовать в жизни раз. Все, что достигается не трудом, а волшебством, это все приводит к нашему такому нравственному крушению. Душевные сокрушения, которые переживает ребенок, это благо, потому что только страдая, душа приходит к умению почувствовать боль другого.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, лето в самом разгаре, погода отличная, в эти выходные в городе точно есть чем заняться и где погулять. Ну а если говорить о прогулках, то Нижегородский Кремль, как всегда, беспроигрышный вариант. Там и экскурсии, и красивые виды, и соборный колокольный звон, который звучит с колокольни Спас-Преображенского собора. Еще там можно зайти в храмы и, например, в манеж. А там продолжается выставка деревянной скульптуры «Собор святых». Что же это за выставка? Русская храмовая деревянная скульптура 17-19 веков. Это совершенно особое явление русского православного искусства. Выставка представляет уникальную коллекцию религиозной деревянной скульптуры из собрания Нижегородского музея-заповедника и других музеев Нижегородской области. Кстати, многие предметы предстают публике впервые после реставрации. Если вы еще не видели, рекомендуем. Едем дальше. В субботу, 25 июля, в селе Сартакове состоится международный фестиваль-конкурс народного творчества «Хрустальный ключ». Ежегодное мероприятие проводится на площадке музейного комплекса старинных народных промыслов и ремесел «Березополье». Так, кстати, раньше называлось само село Сартаково. Там соберутся талантливые исполнители, художники, мастера народного творчества и ценители искусства. Обязательно будет что посмотреть, послушать, будет много интересных людей, на которых, как говорится, и посмотреть, и заодно себя показать. Организует все Нижегородская епархия и Министерство культуры. С каждым годом и число участников, и число гостей увеличивается. Мероприятие интересное, яркое, поэтому приходите. Что же еще? Столица закатов. Гастрономическая рождественская. Название говорит, пожалуй, само за себя. В субботу, 25 июля, в 12 часов дня. Гастро-рождественская – это настоящий рай для тех, кто любит попробовать что-то новое, поискать неожиданные сочетания в еде и заново раскрыть традиционные блюда. Так вот, каждую субботу улица Рождественская становится пешеходной, а ее пространство заполняют столики кафе и фуд-траки. Вся актуальная информация о программе «Столица закатов» размещается в сети. Ищите ее там, а мы продолжаем. Далее обратим свой взор на музыку. Она будет звучать и в субботу, и в воскресенье в Пакгаузе. Вообще-то их два. Один Пакгауз – это музейное пространство, а второй – концертно-театральное. Ну и сами по себе Пакгаузы – это такие очень впечатляющие, красивые металлические конструкции павильонов центрального здания всероссийских выставок 1882 и 1896 годов. Они некоторое время назад были обнаружены и реконструированы. А теперь это достопримечательность на Стрелке. И вот там, 25 числа в 19:00, концерт из серии «Пианиссимо». Джан Сарач – молодой пианист из Стамбула, начавший свой путь в музыке, когда ему исполнилось 5 лет. После своего становления и многочисленных блестящих выступлений музыкант получил международную премию в области классической музыки и был удостоен 2 стипендий в области искусств. А вот в воскресенье, 26 числа, там же, вашему вниманию, концерт Ильи Папаяна, молодого музыканта из Петербурга. Заниматься музыкой он начал после 7 лет. Много всего закончил, учился у именитых преподавателей и продолжает свое обучение сейчас. При этом уже радует публику своим исполнением классической музыки. Приходите, начало в 19:00. А еще слушайте нашу программу каждую пятницу в это же самое время. Это всегда поможет вам узнать о самых ярких и интересных событиях предстоящих выходных и провести их правильно и с удовольствием. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости города. Меня зовут Наталья Курганская. Я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь в самом начале почтового съезда, у перекрестка Ильинки и Сергиевской улицы. Именно здесь находится созданный в 1938 году музей детства Максима Горького, дом Каширина. Он принадлежал деду писателя по линии матери, нижегородскому ремесленнику-красильщику Василию Васильевичу Каширину. Сюда трехлетний Алеша Пешков с матерью Варварой Васильевной приехал в конце августа 1871 года из Астрахани, где умер от холеры его отец Максим Саватьевич. Дом окружен небольшим двором с красильней, амбаром, каретником и состоит из 4 комнат и подклети, в которых располагалась семья из 16 человек. В комнатах восстановлена подлинная обстановка семьи Кашириных. Кажется, будто ни время, ни люди ничего не изменили в этом доме. Даже вокруг него все выглядит так, как было более 100 лет назад. Каждый предмет в музее связан с определенным, описанным Горьким в повести детства, событием из жизни маленького Алеши. Весной 1900